0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Художественный фильм «Дайте жалобную книгу» Эльдар Рязанов выпустил на советские киноэкраны летом 1965 года. Съемки этой картины, однако, стали для режиссера вынужденным шагом. Рязанов хотел запустить в производство фильм «Берегись автомобиля» по написанной им в соавторстве с Эмилем Брагинским повести. Однако руководство Госкино поставило непреложные условия – пожалуйста, но только после съемок картины на остросоциальную тему. И режиссеру дали сценарий, созданный Александром Галичем и Борисом Ласкиным. Пришлось пойти на компромисс. Эльдар Рязанов впоследствии утверждал, что именно фильм «Дайте жалобную книгу» стал для него переломным в творчестве. Во-первых, картина вышла впервые у Рязанова черно-белой. Во-вторых, режиссер постарался максимально уйти от кинематографических условностей и комикования в игре актеров. Он стремился сделать картину максимально правдивой комедией. Блистательных актеров, которые снимались в «Дайте жалобную книгу», в большинстве своем также можно назвать актерами скорее драматическими, чем комедийными. Эльдар Рязанов вспоминал: «Я не отношу этот фильм к числу своих удач. Тем не менее, не стыжусь его ни капельки. Картина была для меня своеобразной лабораторией. Именно ее я расцениваю как переход от чисто жанровой, веселой комедии к фильмам не только смешным, но и печальным». Зрители по достоинству оценили результаты экспериментов режиссера, и фильм «Дайте жалобную книгу» по сей день не утратил своего шарма и привлекательности.
4: Поймите, девушка, люди не могут в ожидании борща сидеть всю жизнь. У них и дела есть.
5: Мы пришли сюда еще молодые.
6: Ну вы что, так и будете языком работать или закажете что? У меня нет времени с вами тут. Вон у вас сколько. Говорите быстро, чего будете заказывать. Борщ вам, что ли?
7: Нет, не борщ.
8: Борщ.
7: Сначала уберите следы былого величия.
6: Господи, потом уберу. Сначала заказ сделать. То борщ, что не борщ. Сами не знают, чего хотят, и людей путают.
9: Ну вот что, ничего нам больше не нужно. Принесите жалобную книгу.
6: Тише. Пожалуйста, если она только свободна.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Степанов восходит к греческому слову «стефанос» – «венец», «корона», «диадема». Греческое имя «Стефан» пришло на Русь в X веке с христианством. А поскольку древнерусскому языку звук «ф» не был свойственен, это имя в повседневной речи произносили как «Степан». К числу святых, оберегающих всех Степанов и Степановых, относится, например, первомученик и архидиакон Стефан. В 34 году после Рождества Христова он стал первым в истории мучеником, принявшим смерть за проповедь Слова Божьего. В народе с именем Степана связано много примет. Так, 15 августа, в день Степана Угодника, иначе Степана Сеновала, начинали косьбу второго сена, которое отрастало к этому времени.
1: Фамильная ценность.

Европы широки. В два, а то и в три раза шире, чем в европейских столицах. В морозный день по плоским деревянным плахам звонко так цок-цок-цок стучат высокие каблучки московских красавиц. Саму девицу-красавицу и не видно под шубой да платками. Пар изо рта закрывает румянец щек, о каблучках можно только догадываться под длинной одеждой. Но их слышно, и от фантазий не удержаться. Отрочество и юность Григория пролетели в Белокаменной. И московские приятели, а их у легкого характером и нежадного до денег Колдырева имелось множество, все как один с некоторой завистью считали его баловнем судьбы. Еще задолго до того, как уйти на покой, думая о будущем своего Гришки, Колдырев-старший отправил его в Москву. Годунов затевал на Руси новые преобразования. В его правление вновь стали нужны люди грамотные, и второй смоленский воевода Дмитрий Станиславович Колдырев решил, что сына нужно с измальства готовить к государевой службе. Григорию только-только сравнялось 12, как он был отдан на обучение в школу при посольском приказе. Приказ — это московитское ведомство иностранных дел — имел свое собственное учебное заведение, проявившееся как раз при Годунове. А сам посольский приказ был создан еще при отце Грозного, Василии III, чтоб иностранных послов, приезжающих в Московию, встречать еще на границе и сопровождать прямиком до государевых палат. Чтоб такого никогда не случалось. Коли не знаешь языка, так тебя никуда и не допустят. Да чтоб немчурой безгубой важного иностранного гостя часом не обозвали. Будь он хоть шведом, хоть греком. Разве что поляков именовали у нас иначе. Ляхами. Ну, да их язык почти что русский, только шипу много. Служба посольского толмача, переводчика с разных иноземных языков, особливо почетную в приказе не почиталась. Но именно в изучении языков Григорий обнаружил большие способности и немалое усердие. С помощью нескольких иноземцев, на ту пору живших в Москве на Кукуе, он быстро стал понимать польский и французский, выучил шведский, а потом и английский. Но лучше всего Гришке давался немецкий. Язык ему нравился, речь четкая, все сразу на свои места ставит. Даже сама фраза строится так, что смысл никак не переиначишь. Немецкий толмач, прибывший в Москву с какими-то торговцами, заметил Григорию: среди немцев очень много любителей пофилософствовать. И немецкая философия в мире, поверь мне, еще станет известнее, чем греческая или римская. Потому что с таким логичным языком нельзя не стать нацией философов. Нравились Колдыреву-младшему и сами немцы. Они, как правило, говорили то, что думали. Не строили козни после улыбчивых речей, как поляки. Не рассыпались в любезностях, чтобы потом начать скупердяйничать, как французы. Не принимали надменный вид, будто каждый морской капитан у них, что наш Рюрикович, как англичане, и нередко проявляли, быть может, излишнюю чувствительность, особенно пропустив пару стаканчиков, что неуловимо роднило их с русскими. Кроме того, немцы были всегда точны, трудолюбивы и в работе изобретательны. А это Гриша с детства ценил пуще всего. Сам стремился, глядя на них, быть таковым. Хотя получалось, признаться, не всегда. 3 года обучения при посольском приказе показались мальчику сказкой. Все было интересно, все увлекало. Аккуратному и прилежному парню поручали переписывать документы, доставлять письма. А позже и того интереснее. Гришка стал сопровождать дьяков приказа на встречи с важными иноземными гостями. Ему и самому доверяли даже править грамоты. Притом посольские не обижались, когда он осторожно, со всем почтением, указывал подьячим на ошибки в переводе, да бывало разъяснял кое-какие наземные обороты. А в 15 лет он, как и положено дворянину, поступил на службу при дворе и стал по званию стряпчим. С любимым приказом пришлось расстаться. Но, как выяснилось, ненадолго. В этом звании в 15 лет начинал службу отпрыск знатного рода. Это не значило, что ему приходилось что-то там стряпать на кухне. Стряпчие — не кухарки. Стряпать означало делать. Стряпчий — работник. Стряпчие подавали царю одежду, несли охрану, выполняли обязанности придворных и всякие поручения.

Самых достойных из них затем производили в стольники. На всю бескрайнюю страну стольников было около 200. Стольники, потому что по традиции прислуживали при царском столе во время посольских и прочих парадных приемов. Однако для них это была как бы почетная общественная нагрузка. Ибо во всякое иное время они выполняли военные, дипломатические и административные дела. Выше шли окольничие. Ими становились лучшие из стольников. Окольничие, потому что уже совсем около государя, представляют его ближайшую свиту. Они уже обычно входили в состав Боярской думы и могли присутствовать на ее собраниях с правом совещательного или даже решающего голоса. Бояре – высшая ступенька служебной карьеры при дворе. Представители самых знатных семей и близкие царю люди имели право стать боярами, минуя эту лестницу и даже минуя чин окольничьего. Но это было только право. Чаще все равно они должны были до боярства дослужиться. Только происходило это куда быстрее. Кроме бояр и окольничьих, в состав думы входили еще думные дворяне и думные дьяки. Эти могли быть и из простонародья. Но эти чины достигались только персональными заслугами. Итак, скоро выяснилось, что юного стряпчего постоянно запрашивает для поручений его родной посольский приказ. В этом не было ничего необычного. Придворных дворян постоянно придавали приказам по их запросу. Под свое крыло в островерхом тереме за Кремлевской стеной Григория взяли два посольских подьячих. Сами они были расторопными людьми лет 28. Когда-то начинали в толмачах, но знали лишь по одному иноземному языку, не считая, конечно, ляжского и латыни. Так что юного Гришку они ценили. «Старайся, парень, держись за нас, как в дьяки выбьемся, коли счастье будет, не забудем. Спайка крепкая у нас получится. Помогать будем друг другу. Ты нам, мы тебе. Ведь сам знаешь, то, что твой отец в воеводах ходил, тебе никаких гарантий по службе не дает». «Боярин, это тебе, парень, не наследственный титул, как какой-то английский милорд. Это, парень, тебе чин. Его еще на службе царской заслужить надо. Отец твой, вишь, по воинской службе долго шел, потому и воеводой вторым стал, притом не в последнем городе. Но все ж в бояре не вышел. Зато нынче служба в приказе нашем наипервейшем не менее важна, чем воинская. Растет Россия, матушка». И заграничных дел у нее с каждым годом все более будет. Не только саблей махать, но и торговать, и договариваться. Все важно будет, все уметь надо. Государь наш Борис Федорович премудро зело, посольских ценит, иных даже за границу учиться отправляет. Так что держись приказа, Гришка. Дослужишься, Бог даст, до самой Боярской думы. Вместе с государем она России правит, ибо умнейшие мужи в ней сидят». А что, как нынче говорят? Царь говорил, а дума приговорила. То-то. Это латиняне римские, тьфу, язычники, в древнейшие времена кривлялись. У них, мол, правит сенатус и народ Риму. Кто ж тому поверит, чтобы мужицкий народ к управлению государством допустили? Что ж от того государства останется? Ты гешторию читал, сам знаешь, правили у них на деле кесари. А бывало два кесаря сразу, консулы звалися. А для народу что? Одно то кривляние и обман прямой был. А так как кесарь, али кесари, были вроде как всем равные, то бишь первые среди равных, что выходило? А выходило, что чуть ли не каждый сенатус, а то и простой ратник, собрав войско по болям, мог кесарем по обычаю запросто стать. Так и повелось там сплошное непрерывное цареубийство — от презрения к власти до жадности, а народу от той сумятицы повсеместное разорение. У нас же все по-честному выходит. Правит царь, ибо власть его от Бога, и подвергаться сумлению не должна никем и никогда. А коли есть нынче какие непорядки, так только от бездетности покойного Федора Ивановича, сына Грозного. Прямая линия пресеклась. Пришлось собор созывать. Вот, слава богу, Бориса Федоровича Годунова справедливо и по знатности, и по родству к царской фамилии, и по мудрости его великой. Государем избрали. Даст бог, устоится династия.
и вернется покой на русскую землю еще на 1000 лет. Но, знаешь сам, одна голова хорошо, а 30 лучше. Потому в совет государя у нас есть 30 умнейших голов боярских, из коих до половины, такие, как ты да мы, службы всего добились, а не по родству. А коли важнейшее государственное дело, скажем, война или подати новые большие, или, не приведи Господь, как было пресеклась царской линии по прямой, то такие вопросы уже всей землей решать надобно. Тогда, как Иоанн Васильевич завещал, и собирается земский собор. Туда и от бояр, и от дворян, и от церкви, и от посадских, и от казаков, и, конечно, от мужиков, все выборные едут, и едиными усты те вопросы решать должны. Постойте, так это же и будет тот самый популюс. Народ, то бишь, который, как в книгах пишут, вместе с сенатусом у латинян в древние века и правил, — вопрошал Григорий. — Не популюс, не народс, — смеялись подьячие. — Не народ то будет, а лучшие люди народа, разницу чуешь? Впрочем, до таких философских бесед в приказе доходило редко, ибо служило там всего-то раз-два, может, от силы человек 25 на всю Москву. Так что времени на ученые разглагольствования как-то оставалось мало.

0: Жил Гриша все эти годы в доме деда, Афанасия Матвеевича Грязнова. Добрый старик обожал и баловал внука. Единственный сын Грязновых давно сложил голову, еще в памятный налет на Москву поганца Гирея. Детей от него не осталось, так что Григорий был для дедушки с бабушкой светом в окошке. При этом Афанасий Матвеевич твердо почитал, что мальчика полагается растить настоящим мужчиной, и даже если не пойдет в воинскую службу, он должен уметь воевать. Стрельбе он обучал Гришу сам, но фехтовать старику было уже не по силам, и он не жалел денег для найма лучших в Москве учителей. Сначала был учитель наш, из отставных стрельцов. Но бердыш Гришка и поднять толком не мог, а в саблях стрелец сам был не силен. Потому для обучения сабельной рубке наняли настоящего мадьяра. Слава о мадьярских сабельщиках, что на коне, сказывали, легко одолеют и польского гусара, и татарина, в пешем сабельном бою так для холодного оружия вовсе практически неуязвимы, гуляла тогда по Белокаменной вовсю. Афанасий Матвеевич за всеми воинскими новинками следил самым внимательным образом, ибо полагал учебу внука в приказе делом временным и несолидным, а решительную войну с ляхами — делом верным. «Потому, — говаривал он, — хочешь жить — умей рубиться!» И давал Грише по 2 часа рубки ежедневно, окромя, конечно, воскресенья и праздников. Мадьяр тот был наемным, служил в охране Кремля у капитана Маржерета. Но и он прозанимался недолго. Сослался на занятость в караулах, а главное, на полное отсутствие какого-то прогресса у своего ученика. Уже от отчаяния пожаловались самому Маржерету. И тот порекомендовал своего соплеменника, французского странствующего фехтовальщика, оказавшегося в Москве по случаю лет 10 назад, да так тут и оставшегося по причине крайней дешевизны еды и жилья да высокого заработка. «Пересчитать в золоте, мсье!» Со смехом говорил он Гришке. «Так ваш дед только за ваши уроки мне платит не менее, чем жалование королевского гвардейца в Париже». «А что такое гвардеец?» — закатывал француз глаза. «О, мечта дворянина! Никакой войны! И какие дамы при дворе, какие дамы! Но ты поди еще попади в мушкетную охрану короля. Тут тебе ни дворянство, ни воинское умение, ни рекомендательные письма ничто не поможет». Только случай, или фавор, как мы говорим. Вы, московиты, не знаете цены деньгам, и потому не умеете долго и усердно работать над собой. Все вам слишком легко дается. Француз учил его бою на рапирах, шпагах и саблях методично и дольше всех. И, надо признать, французскому языку в процессе обучил весьма прилично. Но все эти кварты, терции, полукруги, выпады, парады, двойные финты, полувольты, перехваты, уходы в сторону. Да, будем откровенны. Ваше оружие, мсье, язык, а не шпага. Сделал француз как-то после очередного урока, который по правилам завершался схваткой ученика и учителя, неутешительный вывод. Как фехтовальщик вы, сударь, деревяшка. Так что воинскими талантами юный Григорий, увы, не блистал совершенно. Несколько лет чуть не ежедневных дорогих уроков. И Афанасий Матвеевич махнул рукой. За себя на темной улице за воротами отрок постоять, бог даст, сумеет. И ладно. А принуждать племянника к занятию, к которому нет склонности, дело пустое и даже вредное. Поэтому Григорий оружие-то при себе носил, ибо того и фамилия, и должность требовали. Но воином не был, и себя откровенно таковым в душе не считал. Потому и выбрал себе отнюдь не положенную в обычаи молодому дворянину изогнутую саблю, а шпагу немецкой работы. Французы сами, к слову, своих шпаг, почитай, и не делали. Оружейное дело у них было поставлено отменно плохо. Сами для себя предпочитали покупать клинки германские и голландские, а кто побогаче и да поразбористее, то гешпанские из Толедо. Шпагу Григорий выбрал себе короткую, чтобы на поясе, даже будучи поставлена вдоль ноги, не касалась земли, но яркую, начищенную, с позолоченной ослиной подковой. Парадный палашец, как обозвал его дед Афанасий, был притом сделан весьма отменно, с добротной закалкой и отличной развесовкой, так что для ближнего, недуэльного боя подходил как нельзя более. И стоил месячного жалования Колдырева. Но, откровенно говоря, боевые качества клинка юного Гришку волновали мало. На войну он не собирался, а что до дуэльных поединков, о коих Григорий был в деталях наслышан от заморских послов, так тут вам царская Москва, а не рыцарская Европа. За одну лишь попытку дуэли по положению Иоанна Васильевича на Руси полагалось обоих участников казнить, а свидетелей и помощников, секундов на европейский манер, а также всех ведавших о злом поединочном умысле, но не донесших, сечь кнутами, лишать имения и подвергать ссылке. Дворянство? Оно на то тебе дворянство и дано. Пока тебя мужик, в жалованном тебе государем на время службы на деле али поместье кормит, пока спину гнет, ты мог себя всего службе государевой посвятить. Редко когда при дворе или в приказе, а то обычно на войне. Там и голову сложишь за царя, коли помереть тебе не имется, зато с честью и пользой. А просто так друг в друга саблей тыкать, из гонора али из обиды, как во Франциях каких, забудь навсегда, ибо ты дворянин служилый, и жизнь твоя не тебе принадлежит, а государю. И не волен ты ей распоряжаться произвольно, тем паче по дури какой лишать жизни другого честного человека. Такова была простая логика царского повеления. И, надо признать, Григорий почитал ее обидной и прямо-таки попирающей его гордость. Но указ есть указ, и посему дуэлей в Москве как-то особо не водилось. Так что длинная и тяжелая дуэльная шпага была Колдыреву совершенно ни к чему. Парадка — вот в самый раз. И вообще, непривычная стрелецкая сабля, а именно шпага, это казалось ему как-то более, что ли, по-европейски. А на вопросы приятелей отвечал, что она просто весом легче. Таскать за собой в приказ удобнее. Иногда Гриша наведывался к отцу, однако в сам Смоленск обычно даже не заезжал. Там Дмитрий Станиславович бывал вечно занят на строительстве крепости. Толком и не поговоришь. Зато в редкие дни наездов в деревню воевода отдыхал. Он заранее писал сыну, что собирается выгадать вольную недельку, и называл время, чтобы Григорий выпросился со службы. Сын с отцом разъезжали верхом по округе, охотились, удили рыбу в Днепре, а вечерами подолгу разговаривали, попивая квасок, который лучше всех в деревне готовила колдыревская стрепуха, веснушчатая толстушка с потешным именем Петушка. Выговаривать полностью ее настоящее имя, Перпетуя, отставной воевода считал излишней роскошью. Воевода с упоением рассказывал сыну о временах своей молодости, о великом государе Иоанне Васильевиче, о своем бесстрашном друге Малюте. И в воображении юноши возникали былые грозные и волнующие события, а вместе с ними являлась и зависть. Надо же! Сколько невероятных приключений было в судьбе отца! В какое великое время он жил! «Даст Господь, будет еще Русь-матушка сильной державой», — твердил Дмитрий Станиславович. «Не сожрут ее ни ляхи, ни крымские нехристи, ни прочая нечисть. Верю, будет еще кому продолжать славные дела Иоанна Васильевича». «Так разве царь Борис не славно их продолжает?» — удивлялся Гришка. Отец в ответ лишь пожимал плечами. «Как тебе сказать? Хороший он государь. Умный. Но вот воли твердой в нем не чаю. Знаешь, закалки такой, чтоб душа как сабля хорошая была. Пополам согнешь, а не поломаешь. А еще, мне кажется, случись что, смута какая-то, так не хватит у государя решимости выжечь эту скверну каленым железом». «Но не опричнину же вновь заводить», — таращил глаза Гришка. «Живя в Москве, он уж наслушался страшных баек про свирепость опричников. Скверна она скверна и есть. Ее мягкой рукой не изничтожишь. А вот то, что государь наш Смоленскую крепость строит, наружу смотрит, на расширение страны, а не на замыкание ее внутри себя, это дело. Это правильно и полезно». Григорий удивленно поднял брови. «При чем тут крепость и расширение?» И отец спросил с хитринкой. «Как еще Смоленск называют, ведаешь?»
1: «Ключ-город», — моментально вспомнил Колдырев сын.
0: «Правильно. А почему так?»
1: «Ну, запирает, потому что на ключ Россию от вторжения извне охраняет».
0: «А вот и нет», — довольно рассмеялся отец. «Не закрывает, Гриша, а наоборот, открывает Россию наружу. Для дальнейшего собирания земель русских воедино, и в Малой России, и в Белой, и в Красной. Потому и строится крепость эта. Нужна она нам, Григорий, самая большая, самая сильная и неприступная, с самым большим запасом пороха, и даже с...»
1: Тут Колдырев-старший запнулся и смущенно умолк, потянулся к бокалу с рябиновкой. «С чем-чем?» — удивленно наклонился вперед Григорий.
0: «Мало еще знать», — беззлобно отрезал отец. «Чином пока не вышел ведать такое».
1: «Эх, расспросить бы Григорию подробнее, настоять на своем, выпытать, о чем умалчивает отец. Глядишь, и все события этого повествования потекли бы совсем по иному руслу». Но, увы, юный Колдырев-младший в тот вечер ничего выпытывать не стал. Как бы то ни было, эти разговоры очень занимали обоих. А когда Гришка принимался расспрашивать старика о своей матери, на глазах сурового воевода неизменно появлялись слезы. Он начинал было что-то вспоминать, но тут же умолкал, отворачиваясь.
2: «Стар я стал, Гриша. Плохо помню. Пораспроси про Милушу Афанасьевну вон Петушку. Она с малолетства при доме. Все помнит».

0: станции «Радио Образ» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Доза Поллианны. Приближалось 8 сентября. Миссис Руф Керрио все больше нервничала и сердилась на себя. Она очень сожалела о своем решении. Уже через сутки она написала сестре, требуя, чтобы та освободила ее от данного обещания. Но Делла ответила, что уже поздно, так как они оба, она и доктор Эймс, написали Чилтонам. Вскоре пришло письмо от Деллы. Она сообщала о согласии миссис Чилтона и о том, что через несколько дней та прибудет в Бостон, чтобы оформить девочку в школу. Миссис Керри уже ничего не могла изменить. Ей оставалось подчиниться. Наконец появилась Делла и миссис Чилтон. К счастью, миссис Чилтон была ограничена во времени и уехала очень быстро. Поллианна должна была приехать не позже 8-го. И миссис Керри к тому времени уже примирилась с мыслью о новой постоялице, хотя все-таки очень сердилась на себя из-за нелепую податливость, а на сестру за ее дикие замыслы. Она даже и не подозревала, что происходит с Деллой. Внешне она держалась, а внутри холодела от страха, не зная, к чему приведет ее затея. Но она возлагала на Поллианну большие надежды и очень надеялась, что девочка все расставит по своим местам. Когда миссис Керри встретит их на станции, думала Делла, и они познакомятся, я сошлюсь на неотложную встречу и сейчас же уеду. Так будет лучше для всех. И старшая сестра оглянуться не успела, как осталась наедине с девочкой. «Делла! Делла!» — в ужасе кричала она вслед удаляющей сестре. «Ты не должна! Я ведь не могу!» Делла удалялась все дальше и дальше. Раздраженная и растерянная миссис Керри повернулась спиной к Поллианне. «Ах, какая жалость! Она не услышала вас, да?» — проговорила девочка, провожая свою приятельницу тоскливым взором. «Я так хотела, чтобы она осталась! Но ведь теперь у меня есть вы! Я могу этому радоваться!» «О, да! У тебя есть я, и у меня есть ты!» — сквозь зубы процедила миссис Керри. «Пойдем, нам сюда!» — махнула она рукой. Поллианна послушно пошла за ней через огромную вокзальную площадь. Раз или два она пыталась заглянуть в неприветливое лицо, наконец смущенно спросила. «Наверное, вы думали, что я хорошенькая?» В голосе девочки прозвучала тревога. «Хорошенькая?» — переспросила миссис Керри. «Ну да, с кудряшками и все такое. Конечно, вам было интересно, как я выгляжу, точно так же, как и мне насчет вас. Я знала, что вы красивые и добрые, как ваша сестра. Я-то видела вашу сестру, а вы как могли меня представить? Я не хорошенькая, из-за веснушек, как я понимаю вас. Это очень неприятно. Ожидаешь хорошенькую девочку, и вдруг появляется такая, вроде меня». «Что за вздор?» — резко прервала ее миссис Керри. «Сейчас получим твой багаж, а потом поедем домой. Я надеялась, что сестра поедет с нами, но, похоже, в ее планы не входит помогать родной сестре». Поллианна улыбнулась. «Видимо, у нее были на то свои причины. Наверное, кому-то она нужнее. В санатории всегда кто-нибудь в ней нуждался. Конечно, нелегко, когда люди в тебе все время нуждаются, правда? Ты не можешь распоряжаться собой. Хочется сделать что-нибудь для себя, а в тебе нуждаются. Но все равно, в этом тоже есть хорошая сторона. Ведь это очень приятно, когда в тебе нуждаются. Правда?» Ответа не последовало. Впервые в жизни миссис Керри подумала, есть ли кто-нибудь в мире, кто на самом деле в ней нуждается? «Что мне до этого?» — раздраженно спросила она себя, гордо подняла голову и высокомерно посмотрела на ребенка, идущего рядом с ней. Поллианна не обращала на нее никакого внимания. Она рассматривала толпу. «Ой, как много народу!» — воскликнула она. «Даже больше, чем в первый раз. Пока я не вижу никого из тех прежних. Конечно, та женщина с ребеночком жила в Гонолулу. Как она здесь окажется? Но Сьюзи Смит жила прямо здесь, в Бостоне. А может быть, вы ее знаете? Вы знаете Сьюзи Смит?»
2: «Нет, не знаю», — сухо ответила миссис Кэррио.
1: «Не знаете? Она красивая, с черными кудрями. Мне так хотелось иметь черные кудри. Но ничего, не огорчайтесь. Я ее найду, и вы с ней познакомитесь. Ой, смотрите, какой красивый автомобиль! А мы что, на нем поедем?»
2: Они подошли к лимузину, возле которого стоял ливрейный шофер, широко раскрыв дверцу. Он улыбался. Миссис Кэррио уныло кивнула. Для нее слово «ехать» значило только передвигаться из одного надоедливого места в другое, такое же неприятное. «Да, поедем», и, обращаясь к шоферу, приказала: «Домой, Перкинс».
1: «Ох, неужели это ваш собственный?» Поллианна была в восторге. «Как хорошо! Значит, вы ужасно богатая? Я хотела сказать, очень богатая. Богаче, чем люди, у которых просто ковры в каждой комнате и по воскресеньям мороженое, как у одной дамы из женской помощи. Я раньше думала, что они богатые, но теперь я знаю, что на самом деле богатые носят кольца с бриллиантами. У них прислуга, котиковые шубы, платье из шелка и бархата на каждый день, и еще автомобиль. А у вас все это есть?»
2: «Да, наверное», — мисс Кэррио горько усмехнулась.
1: «Тогда вы богатая», — глубокомысленно кивнула Поллианна. «У моей тети Поли тоже это все есть, только ее автомобиль — лошадь. Знаете, я никогда не каталась. Нет, одна машина меня сбила, и меня положили в нее и повезли. Я ничего не помню, и я даже радоваться не могла. А с тех пор мне не приходилось кататься. Тетя Поля не любит машины, а дядя Томас любит и даже хочет купить. Он сказал, ему нужен автомобиль для работы. Он доктор, вы знаете, и у всех других докторов уже есть автомобили. Не представляю, как они договорятся. Тетя Поля все еще против. Она хочет, чтобы у дяди Томаса было все, что он хочет. Только она хочет, чтобы он хотел то, что она. Вы понимаете?» Миссис Кэррио неожиданно рассмеялась.
2: «Да, милая, кажется, понимаю», — ответила она с наигранной серьезностью.
1: «Вот и хорошо», — облегченно вздохнула Поллианна. «Я так и знала, что вы поймете. Хотя звучит это как-то запутанно. Тетя Поля говорит, что она совсем не против автомобиля, только лучше бы у других их не было. Никто не смог бы на нее наехать. Ой, сколько домов!» Поллианна смотрела вокруг широко раскрытыми глазами. «Неужели они никогда не кончатся?» «Ну, конечно, их должно быть много. Ведь надо же куда-то вместить весь народ, который я видела на станции. Да еще вот этих, которые ходят по улицам. Ух, я люблю людей. А вы?»
2: «Люблю ли я людей?» Мисс Кэррио растерялась.
1: «Да, просто людей. Ну, всяких. То есть всех».
2: «Знаешь, Поллианна», — ответила миссис Кэррио, нахмурив брови, «я не буду утверждать, что люблю». Она недоверчиво посмотрела на девочку и подумала: «После первой же проповеди сразу свяжусь с моей дорогой сестрой». «А я люблю», — вздохнула Поллианна. «Они все такие приятные и такие разные, а здесь особенно их много. Вы даже не представляете, как я рада, что приехала. Я знала, что буду рада в любом случае, потому что вы сестра мисс Уэзербай. Я люблю мисс Уэзербай, а значит, полюблю вас, потому что, конечно, вы такая же, хотя вы не двойняшки, как миссис Джонс и мисс Пэк. Да и они не похожи, у одной бородавка. Но вы, наверное, ничего не поняли? Лучше я вам расскажу». И Поллианна стала рассказывать подробно. Миссис Кэррио, которая настроилась против проповеди о любви к ближним, к величайшему своему удивлению, с большим вниманием выслушала историю про бородавку, которая выросла на носу одного из членов женской помощи. К тому моменту, как история закончилась, лимузин свернул на Коммануэлл-стрит. Полиана была в восторге от садика, который идет по самой середине. По ее мнению, он был гораздо красивее всех этих узеньких улочек. «Я думаю, все хотели бы тут жить», — воскликнула она.
1: «Это невозможно», — высокомерно ответила миссис Керрио, приподнимая брови.
2: Полиана решила, что ей жалко тех, кому не удалось поселиться на такой красивой улице, и поспешила исправить неловкость. «Но, разумеется», — согласилась она, — «узкие улицы совсем не хуже. Может быть, они даже лучше. Можно радоваться, что не придется далеко бежать. Если вдруг надо сбегать через улицу, занять яиц или соды и...»
3: «Ох, вы живете здесь?» — воскликнула она, когда автомобиль остановился перед роскошным домом. «Вы живете здесь, миссис Керрио?»
1: «А что?» — в свою очередь спросила та. «Конечно, живу».
3: «Ой, как вы рады, наверное!» — воскликнула девочка, спрыгивая на тротуар и с любопытством оглядываясь. «Очень рады, правда?»
2: Миссис Керрио не ответила. Поджав губы и нахмурив брови, она гордо вышла из лимузина. Второй раз за последние 5 минут Полиана поспешила исправить ошибку.
3: «Конечно, я не имею в виду грешную гордую радость!» — воскликнула она, виновато заглядывая в лицо миссис Керрио. «Может быть, вы подумали, что я ее имела в виду, как тетя Поля раньше думала? Нет-нет, я имею в виду такую радость, от которой хочется кричать, хлопнуть дверью, даже если это и неприлично!» — закончила она, приплясывая на месте.
1: Шофер едва сдерживал смех. Он быстро отвернулся и сделал вид, что занялся машиной. Миссис Керрио с поджатыми губами направилась вверх по широкой каменной лестнице. «Пойдем, Полиана». Через 5 дней Делла получила письмо от сестры. Это было первое с тех пор, как Полиана прибыла в Бостон.
2: «Дорогая сестра», — писала миссис Керрио, «почему ты даже не намекнула, что я могу ожидать от этой девочки, которую ты мне навязала? Я вне себя от злости и 3 раза пробовала отослать ее прочь. Но прежде чем я успею раскрыть рот, она опережает меня. Эта девочка с восторгом заявляет, как она чудесно проводит время, и как она рада здесь находиться, и какая я добродетельная, позволяя ей жить со мной, пока ее тетя Поля в Германии. Скажи нам милость, как после таких слов я могу сказать: «Хорошо, но езжай-ка ты домой». Ей просто не приходит в голову, что она не нужна мне. Но как ей об этом сказать? Конечно, если она начнет проповедовать, я немедленно отправлю ее к тебе. Ты знаешь, я тебя предупреждала, что этого не потерплю. 2-3 раза мне показалось, что она начинает, но она тут же перескакивала на какую-нибудь историю о своей женской помощи. И так всякий раз. В самом деле, Делла, она просто невозможна. Прежде всего, она без ума от моего дома. В самый первый день она упросила меня открыть каждую комнату и не успокоилась до тех пор, пока все шторы не раздвинули, чтобы ей стали видны все эти чудесные вещи, которые она, как она считает, даже лучше, чем у мистера Пен.

И представляешь, я его надела. Почему? Сама ума не приложу. Но это еще только начало. Она попросила меня показать ей все, что у меня есть. И так неподдельно веселилась со своими историями про миссионерскую помощь, что мне пришлось смеяться. Хотя я готова была расплакаться от того, какие жалкие вещи этот несчастный ребенок должен был носить. Конечно же, от платьев она перешла к драгоценностям и наделала столько шуму из-за моих колец, когда я необдуманно открыла сейф. Знаешь, Делла, я подумала, что девочка сошла с ума. Она надела на меня все кольца, брошки, браслеты, ожерелья, какие только были, заставила приколоть обе бриллиантовые диадемы, выяснив, что это за штучки. Представляешь, я сидела обвешанная жемчугом, бриллиантами, изумрудами, словно богиня в индийском храме. А этот несносный ребенок танцевал вокруг меня, хлопая в ладоши и распевая. «Как хорошо, как прекрасно! Хорошо бы подвесить вас на веревочку возле окна, получилась бы замечательная призма!» Только я собралась спросить ее, что она имеет в виду, как вдруг она села посреди комнаты на ковер и расплакалась. Как ты думаешь, из-за чего? Оказывается, она рада, что у нее есть глаза, и она может видеть. Можешь ты себе такое представить? Но это еще не все. Поляна пробыла здесь всего 4 дня и заполнила собой все. Она уже зачислила в число своих друзей истопника, полицейского, разносчика газет, и уже мои слуги просто очарованы ею. Но, пожалуйста, не думай так обо мне. Я бы отправила ее немедленно к тебе, если бы не чувствовала себя обязанной исполнить данное тебе обещание. Только не думай, пожалуйста, что я забыла Джемми и мою великую скорбь. Эта девочка еще больше обостряет ощущение утраты, потому что я должна заботиться о ней вместо Джемми. Повторяю, я продержу ее только до тех пор, пока она не начнет читать нотации. Тогда она немедленно отправится к тебе. Но она еще пока не проповедует. И любящая тебя, но совершенно расстроенная, Руфь. Еще не проповедует. Рассмеялась про себя Делла, читая убористый и списанный листок. Руфь, Руфь! И ты позволила, вернее, сама открыла каждую комнату, раздвинула все шторы, нарядилась в атлас и драгоценности. А ведь Поллианна не пробыла там еще и недели. Но она еще не проповедовала. О нет, не проповедовала.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча про незлобие. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоуменно спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. Во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, которые рождают зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз». В жизни часто бывает так, что проявлять незлобие по отношению к другим и гасить свое раздражение бывает очень сложно, а некоторые обиды мы носим с собой месяцами и годами, что совсем ни к чему. Легкое сердце – это всепрощающее сердце. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень многие садоводы уже накупили ремонтантной земляники или клубники, или виктории, кто как ее по-разному называет у нас в Нижегородской области. То есть речь пойдет о крупноплодной землянике с ремонтантными свойствами. Что это значит? Это то, что вот эта земляника дает урожай не один раз в июне, как обычно, а она дает урожай еще вот в августе, в сентябре. Я сейчас как раз говорю о ремонтантных сортах. Еще есть сорта, которые сейчас принято называть независимые от светового дня. То есть они могут плодоносить у нас вообще без перерыва в течение всего лета. Нет, именно о ремонтантных сортах, которых у нас сейчас много в продаже, купили, а урожай маленький, вот не нравится. И говорят, ну, обычная земляника, лучше что-то вот с этой ремонтантной не получается. Дорогие друзья, очень часто это связано с тем, что за ремонтантной земляникой неправильно ухаживают. Она требует больше к себе внимания, потому что, понятно, она отдает нам урожай дважды. Поэтому мы должны о ней позаботиться. В первую очередь мы должны ее почаще кормить. Если для обычной земляники, говорят, хотя бы трехразовое питание надо, то есть мы даем после схода снега весной, подкармливаем нашу землянику, потом там в период бутонизации и третий раз сразу после плодоношения, то вот для ремонтантной получается, что нужно как минимум 6 раз подкормить, потому что вот 2 цикла у них этих существует. А вообще лучше под нее подкормки вносить каждые 2 недели. Существуют сейчас удобрения специализированные для ягодных культур, прямо на пакетиках так и написано, там все макро- и микроэлементы есть. Можно навоз под нее вносить. Но вот с навозом лучше не увлекаться, особенно со свежим навозом, иначе может вырасти огромное количество листьев, а ягод будет мало, и усов будет много, а ягод будет мало. Поэтому если навоз, то только перепревший, и может быть тогда, если не покупать минеральные удобрения, то травяной настой. Вы делаете хорошую закваску в бочке, 2-3 недели там квасите траву, и вот этим настоем ее поливаете. Также очень полезна зола как источник калия. Вот калийные удобрения, они стимулируют завязывание плодов. И для ремонтантной земляники очень важно, чтобы ее кормили такими калийными удобрениями. Если золу, то вносите ее, пожалуйста, ну хотя бы 2 раза за сезон. Первые вы вносите весной, чтобы у вас зола успела подействовать. Она не как минеральные удобрения сразу впитывается растениями. И второй раз где-то вот в середине лета, чтобы она успела подействовать под второе плодоношение. Дальше. Очень хорошо сказывается мульчирование земляники всевозможными органическими материалами. Трава, солома, перепревшие опилки, компост, перепревший навоз и так далее. Что это дает? Во-первых, почва всегда будет рыхлой, всегда будет влажной под этой мульчой, что земляника и любит. Во-вторых, вот эта мульча, она предохраняет корешки от пересыхания. Если у нас стоит жаркая погода, верхние корешки пересыхают, и количество ягод сильно снижается, как при первом урожае, так и при втором урожае. Поэтому вот полив, он очень-очень влияет на количество плодов. Ну и своевременное удаление усов. Если мы не хотим нашу ремонтантную землянику запустить, чтобы она в зарослях из собственных усов была, а получать от нее именно ягоды, то мы должны усы удалять. Для размножения достаточно от одного куста оставлять 3, максимум 4 усика. А ремонтантные сорта способны давать по 15, по 20 усов. Представляете, какое количество питания расходуется на эти лишние ненужные усы. Поэтому обрезаем. И не ждем образования розетки. Вот только этот ус вышел, он еще такой юный весь, зелененький, травянистый. Его даже не ножницами, просто ногтем можно прищипнуть. Вот в такой стадии нужно удалять усы. А когда на них розетки есть, это считайте, что уже половина питания на них растение потратило. Вот таким нужно образом ухаживать за ремонтантной земляникой. Сейчас, в августе месяце, обязательно ее кормите. в сентябре обязательно ее кормите, потому что вот август и сентябрь как раз идет именно налив плодов. Обязательно поливайте, потому что у нас, несмотря на вот конец лета, иногда бывает и засушливая погода стоит. То есть следите за тем, чтобы почва всегда была под вашей ремонтантной земляникой влажной. Еще один очень-очень важный момент – это защита от насекомых-вредителей. Иногда говорят, что вот, ой, а ремонтантная земляника не дает. Так у вас и обычная земляника не плодоносит нормально, потому что она вся в клеще у вас стоит. Многие этого клеща не видят глазами и считают, что его у них нет на растении. А на самом деле это настолько мелкое существо, что увидеть его можно только в лупу в хорошую. А признаки поражения клещом – это неровные листочки, они мелкие, с короткими черешками, с неровной листовой пластиночкой. И вот в центре розетки бывает, что такие листочки вообще очень плохо развиваются. Весь куст какой-то такой замученный, какие ж тут ягоды. Вот поэтому нужно следить за тем, чтобы у вас этого паутинного клеща не было. О том, как бороться с паутинным клещом, у нас были отдельные передачи. Там нужно применять акарицидные препараты, не инсектициды, которыми вы тлю, например, опрыскиваете, они не подействуют. А именно акарицидные препараты, если у вас уже завязи есть, хотя бы тот же фитоверм. Но повторять. Вот еще хороший препарат фитоверм Форте. Он усиленным действием обладает. Опрыскивать как нужно, дорогие друзья, очень-очень тщательно. То есть это вот прям вы должны промочить этот куст вот хорошо. Но он не должен каплями этот раствор стекать, большими крупными каплями, а именно через хороший распылитель вот такой вот пленочкой покрыть ваши все листочки. Вот только тогда ваш клещ будет уничтожен. Вот, дорогие друзья, имейте, пожалуйста, в виду, что сейчас есть очень хорошие ремонтантные сорта, которые будут вас радовать в сентябре месяце прекрасными, ароматными, сочными ягодами. Надо только приложить усилия и поухаживать за кустами.
0: Огород без хлопот.

0: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
1: Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
2: «Все в твоих руках».
1: Автор.
2: Леонид Агутин.
1: Песня «Все в твоих руках» Леонида Агутина и Анжелики Варум является кавер-версией песни, ранее исполненной Агутиным и не имеет связи с фильмом «Служебный роман», хотя и относится к совместному творчеству двух артистов. Леонид Агутин написал песню «Все в твоих руках» в 1992 году. В оригинале она называется «В твоих руках». Он исполнил ее на фестивале «Песня года 94» и выпустил на одном из своих альбомов. Анжелика Варум записала свою версию песни в 2000-м. Она вышла на альбоме «Служебный роман». Несмотря на то, что песня записана в дуэте, но артисты вместе никогда не исполняли ее на концертах.
2: Исполняет Леонид Агутин и Анжелика Варум.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Первые упоминания о зонтике найдены в документах 11-го столетия до нашей эры. Изначально зонт был укрытием от солнца. Ученые предполагают, что родиной зонта является Китай или Египет. Его тогда носили цари и вельможи. В Древнем Риме зонты были похожи на конус. В Индии они считались мерилом власти. Чем важнее была персона, тем больше зонтов имела его свита. Русское название «зонт» произошло от голландского слова «зонендек», что означает «навес от солнца». Новый виток развития история зонта получает в 17 веке. Стараниями французов зонт из статусного предмета превращается в весьма распространенный модный аксессуар – парасоль, что в переводе означает «зонтик от солнца». Это был весьма доступный предмет, но статусные владельцы все же предпочитали демонстрировать свое положение в обществе, выбирая для зонта самые дорогие и изысканные материалы. Считается, что первым дизайнерским зонтиком пользовалась Мария Антуанетта. Его каркас был изготовлен из китового уса, а вес составлял более 1,5 килограммов. Разумеется, подобную тяжесть королева носила не сама. При дворе появилась специальная штатная должность – почетный зонтоносец. При Людовике XIV зонтиконосцами были заполнены почти все улицы в Париже. Их можно было даже арендовать во время дождя. Мода на зонты в России возникла только в 18 веке. Особой популярностью пользовались непрактичные кружевные зонтики.
2: Интересный факт. Английские зонты иногда называют робинзонами в честь романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Герой книги пишет так: «Я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика. Я обтянул его козьими шкурами мехом наружу. Дождь стекал по нему, как по наклонной крыше. Я мог выходить из дому даже в самую жаркую погоду. А когда он мне был не нужен, закрывал его и нес под мышкой».
1: Как укрытие от дождя зонт впервые применил английский коммерсант Джонас Хенвей в 1750 году. Он заменил тафту и кружево на более скромную, но зато более практичную и плотную ткань. Затем он стал периодически совершать под таким необычным по тем временам прикрытием прогулки под лондонским дождем. Прохожие, конечно, смеялись, но недолго. Выяснилось, что такой зонт очень практичен, особенно для тех, кто не имеет собственного экипажа. Наконец, в середине 19 века изобретатель, английский механик Самуэль Фокс запатентовал зонт с железным каркасом и спицами, с водоотталкивающей прочной тканью и ручкой-тростью. И с тех пор в конструкции зонта мало что изменилось. Дизайнеры не меняют принцип его работы. Они лишь делают на нем разные рисунки, используют разные материалы и создают зонтики для самых разных потребителей.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии «Радио Образ» протоиерей Василий Спирин. Наша сегодняшняя программа заканчивает рассмотрение книги «Левит». Это четвертая программа, посвященная этой библейской книге, и сегодня мы должны рассмотреть последние темы этого текста Священного Писания, содержащиеся в 17-27 главах книги «Левит». Этот отдел или этот фрагмент текста называется в библеистике «Кодекс святости». В нем содержатся различные законы, которые, по сути, выражают главную мысль книги «Левит» – «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». Мы уже говорили с вами неоднократно, что вся книга «Левит» посвящена вопросам святости, то есть, в принципе, вопросам религиозной жизни. Мы разбирали с вами большой раздел этой книги, связанный с жертвоприношениями в Скинии. Мы говорили с вами о ветхозаветном священстве, и к теме священства мы еще будем возвращаться неоднократно сегодня. Мы говорили с вами в целом о библейском понимании святости, как оно представлено прежде всего в книге «Левит». Действительно, книга эта наполнена всевозможными религиозными и религиозно-нравственными предписаниями. Фактически, жизнь ветхозаветного человека строилась в неуклонном соблюдении всех правил данного текста. Кроме того, отмечу, что тот раздел книги «Левит», который начинается с 17 главы и заканчивается 27 главой, собственно, завершает саму книгу «Левит», посвящен не только каким-то ритуальным предписаниям, связанным, например, с богослужением и правилами для священников. В этом разделе как раз содержатся предписания для всего народа, для каждого человека. И в этом разделе можно выделить отдельные важные темы. Некоторые из них сохранили актуальность и для христианской церкви. Как я уже говорил, мы выбрали для изучения книги «Левит» несколько иную форму. Я не читаю полный текст, а выделяю в тексте определенные сюжетные линии или темы и говорю об этих темах. Так вот, первая тема, которую хотелось бы сейчас рассмотреть, это отношение книги «Левит» и всей ветхозаветной религии отношениях к крови. Действительно, в 17 главе книги «Левит», которой открывается Кодекс святости, в первую очередь говорится о благоговейном отношении к крови животных и человека. Действительно, кровь считается священной, принадлежащей только Богу. И в первую очередь мы видим, что книга «Левит» трактует кровь как некую субстанцию, в которой заключена душа животного и душа человека. Конечно, слово «душа» является в данном случае синонимом слова «жизнь». И мы видим, что до всяких научных познаний в области медицины книга «Левит» еще в древности усвоила крови это совершенно справедливое качество дарования жизни всему организму. Действительно, посредством крови элементы питания, дыхания и прочие обменные процессы, да, осуществляются во всем организме. Собственно, кровь – это и есть оживотворяющая субстанция. Конечно, прозрение священного писателя было возможно только по вдохновению свыше. Мы видим, что очень многие предписания Ветхого Завета имеют под собой очень явственную научную основу. Но понятно, что никакой науки в нашем смысле слова в Древнем Израиле не было. Но, тем не менее, очень многие правила ритуальной, например, чистоты, о которой мы говорили в прошлой программе, правила питания, правила поведения имеют под собой очень четкие, явственные, естественно-научные основания. Мы еще увидим это и в нашей нынешней программе. Итак, святость крови действительно очень четко определяется в книге «Левит», и кровь, прежде всего, кровь животных, является таким символом жертвы, который осуществляет человек за свои грехи.
животное закалывается, приносится в жертву, а его кровь выливается на жертвенник. Таким образом, посредством пролития крови происходит искупление грехов человека. Кровь, как субстанция, несущая жизнь, принадлежит только Богу и должна быть отдана Богу. Пролитие крови животных, конечно, связано с потребностями человека во вкушении мяса. Но ветхозаветные правила предполагали, что если человек хочет приготовить мясо, то есть убить домашнее животное для этих целей, он должен это сделать не иначе, как в скинии, то есть оформить, скажем так, это в виде мирной жертвы. Животное закалывалось в скинии, большая часть туши животного возвращалась человеку, некоторая часть оставалась священником, кровь выливалась на жертвенник, и таким образом сам этот акт выглядел как религиозные действия. Иудеи, конечно, редко ели мясо, только по исключительным случаям, и мясо совсем не являлось такой постоянной пищей ежедневного характера. В этом смысле можно даже говорить о том, что вот эти ветхозаветные правила поощряют вегетарианство, вкушение растительной пищи, а вкушение мясной пищи всегда выглядит как некий атрибут религиозного праздника. Кроме этого, животных можно было закалывать только в скинии еще и потому, чтобы не давать повода иудеям участвовать в языческих идолослужениях. Если, например, животное закалывалось где-то вне стана тайным образом, то это могло вызвать определенные подозрения, что данный человек участвовал в каком-то тайном культе языческих богов. Вот для того, чтобы не дать такого повода ветхозаветным иудеям, книга Левит очень строго указывает на необходимость заклания домашних животных в пищу только в виде мирной жертвы в скинии. Затем, конечно, это правило потеряло свое значение, точнее, даже исполнение этого правила стало невозможным. Когда иудеи завоевали обетованную землю и расселились на ней, невозможно было приводить издалека домашних животных в скинию, в то место, где она находилась, а потом уносить это мясо обратно. Такое путешествие могло занимать несколько дней, и правило это было утрачено. Но, тем не менее, те иудеи, которые жили недалеко от скинии, все-таки продолжали следовать этому правилу. У этого правила несколько важных значений. В первую очередь, конечно, как я уже сказал, это правило уберегает народ от участия в идолослужении. Языческие религиозные обряды тоже включали в себя принесение в качестве жертвы животных. И для того, чтобы не допустить этого, все животные закалывались прилюдно в скинии непосредственно в присутствии священников. Кроме этого, мы видим в этом правиле и такое благоговейное отношение к крови. Кровь становится элементом священных ритуалов. Кровь вызывает благоговение, и такое отношение к крови призывает человека не проливать ее напрасно. Это касается, конечно, в первую очередь животных, такое бережное отношение к животным. А во-вторых, это правило распространяется и на человека. Пролитие крови человека категорически запрещается. И мы знаем, что даже истечение крови у человека, например, больного, оскверняло и приводило к нечистоте. Все это как раз указывает на такое благоговейное отношение ветхозаветных иудеев к крови. Если, например, человек охотился и убивал животное на охоте, такое животное не могло быть по правилам принесено в жертву. Но, тем не менее, кровь этого животного тоже должна была быть благоговейно спущена и закопана землей. Даже в таком случае требовалось это уважение к крови животного. Книга Левит указывает на запрещение вкушения крови в каком-либо виде. И, кроме этого, предполагает, что кровь будет полностью спущена, кровь полностью вытечет из того животного, которое предполагается к употреблению в пищу. Из этого следует и другое правило. Правило,
запрещающий употреблять в пищу мертвечину. То есть животное, найденное мертвым, и даже, может быть, пригодное к употреблению в пищу, кровь которого не была спущена должным образом. В этом мы видим и определенный гигиенический смысл, конечно. Мы знаем, что это отношение к крови отчасти сохранилось и в Новозаветной Церкви. Апостольский собор, который состоялся в Иерусалиме примерно в 50-м году нашей эры, о чем мы читаем в книге «Деяний святых апостолов», запретил христианам воздерживаться от удавленины, то есть от употребления в пищу мяса животных, кровь которых не была спущена. Этот запрет можно толковать расширительно, как запрет и для христиан не вкушать кровь животных. Можно же понимать этот запрет и в узком смысле, поскольку христиане из язычников не соблюдали это правило, они могли тем самым вызвать смущение у христиан из иудеев. И таким образом апостольский собор предостерег всех христиан от употребления в пищу удавленины для того, чтобы не вызывать между христианами какие-то дискуссии по этому вопросу. Тема крови совершенно естественным образом переходит и в контекст Нового Завета. В новозаветном контексте речь идет о пролитии крови Христовой. Мы говорим о жертве Христовой, о пролитой крови, о том, что людей он выкупил ценой собственной крови. И таким образом та жертвенная кровь животных, которая когда-то проливалась на жертвенник, была заменена кровью истинного Агнца Божия, Господа нашего Иисуса Христа. После пролития на кресте Его крови никакой иной крови для умилостивления Господа уже не требуется. Именно поэтому жертва Христова оказывается уникальной и принесенной на все времена. Ее действие распространяется и на прошлое, и на будущее. Господь о своей крови неоднократно говорит в Евангелии. Например, в беседе о хлебе небесном Господь говорит: «Кровь моя истинно есть питие». Мы знаем, что после этой беседы некоторые люди, которые уже считали себя учениками Христовыми, отошли от Него в недоумение и говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Господь тогда обратился и к ближайшим апостолам и сказал им: «Не хотите ли и вы отойти?» То есть слова о принятии в качестве питья крови Христовой и о вкушении Его тела, конечно, вызывали глубокое недоумение и в некотором смысле даже ужас у правоверных иудеев, поскольку запрет на вкушение крови был очень важным элементом иудейской религиозной жизни. Поэтому, когда Господь предлагает в качестве пищи и питья свое тело и кровь, для того, чтобы принять это, требовался подвиг веры. И апостолы постепенно укреплялись в этой вере, и на Тайной вечере Господь совершает это таинство Новозаветной Церкви, таинство Евхаристии, где под видом хлеба и вина предлагает своим ученикам свои истинные тело и кровь. Таким образом, мы видим некую преемственность и своего рода богословскую эволюцию идеи крови от Ветхого Завета к Новому. И опять-таки, тема жизни, связанная с темой крови, в Новом Завете только усиливается. Оказывается, что всякий, кто будет принимать тело и кровь,

Две книги Левит наследником. Таким образом, территориальные границы колен вновь восстанавливались, и участки земли не дробились, а сохраняли ту первоначальную целостность, которую земля получила при разделе обетованной земли во времена Иисуса Навина. Если человек хотел продать свой участок земли, то цена этого участка была пропорциональна тому количеству лет, которое оставалось до юбилейного года. И, собственно, чем дольше по времени был юбилейный год, тем выше стоил данный земельный участок. Речь, конечно, идет только об участках возделываемой сельскохозяйственной земли. Что касается участков земли с построенными домами в городах, то подобные участки и собственность, находящаяся на них, не возвращалась, а оставалась в собственности нового хозяина. То есть продажа таких участков и строений была окончательной. В юбилейный год тоже нельзя было возделывать землю, и мы видим, что юбилейный 50-й год идет после 49-го года, который совершенно очевидно, был субботним годом. Таким образом, нужно было в течение 2 лет не обрабатывать землю. 49-й год, который был субботним, и затем 50-й, который был юбилейным. И Бог обещает своему народу, что в эти 2 года не будет никакого голода, а в предшествующий последний год будет такой урожай, которого хватит на 3 года вперед. Первый юбилейный год надо было отпраздновать через 50 лет после перехода евреев к оседлому образу жизни в Ханаане, в обетованной земле. Но впоследствии мы видим, что исполнение требований юбилейного года прекратилось, и само это понятие постепенно ушло из ветхозаветной традиции. Это было связано прежде всего с расселением евреев за пределы обетованной земли. А мы знаем, что к концу 1000-летия нашей эры, то есть ко временам Римской империи, ко временам жизни Господа нашего Иисуса Христа, огромное количество евреев жили за пределами земли Израиля, в диаспорах, в различных городах Средиземноморья. Конечно, соблюдение 50-го юбилейного года в этих условиях уже было невозможным. Напоследок надо сказать о религиозных праздниках Ветхого Завета. Этих праздников 3, и вкратце мы уже знакомились с каждым из них. Первым праздником была, конечно, Пасха, праздник Песах и праздник опресноков. Впервые Пасха, как мы помним, была отпразднована в Египте, фактически в ту ночь, по окончании которой евреи покинули Египет. И, собственно, именно тогда произошла 10-я египетская казнь, когда египетские первенцы погибли, а первенцы израильские избавились от смерти благодаря заместительной жертве, закланию пасхального агнца. После этого в течение 7 дней совершался праздник опресноков. Во время этого периода времени нельзя было употреблять квасной хлеб, и в пищу использовались только пресные лепешки, как бы воспоминание о том, что при исходе из Египта у евреев не было времени для выпечки хлеба из дрожжевого теста. Каждый ветхозаветный праздник имел и сельскохозяйственный смысл, поскольку, конечно, образ жизни ветхозаветных евреев был тесно связан с сельскохозяйственным укладом. Так вот, с Пасхи начиналась уборка ячменя, и в качестве положенных жертв нужно было приносить Господу снопы ячменя. До Пасхи зерно нового урожая нельзя было употреблять в пищу. И вот только после этого первого благодарения за этот первый после зимы урожай можно было готовить хлеб из нового зерна. Итак, Пасха была связана с тесным воспоминанием об исходе израильского народа из Египта. Второй праздник, отмечаемый на 50-й день после Пасхи, назывался

0: а из них седмиц или шавуот. Второе название этого праздника – праздник жатвы. Начиная с этого праздника, который по-другому еще именуется Пятидесятницей, начиналась жатва пшеницы. В отличие от праздника Пасхи, который длился в течение 8 дней, праздник седмиц отмечался 1 день. Опять-таки в качестве жертвы, связанной с сельскохозяйственным образом жизни, в этот день Господу приносили 2 сдобных хлеба – благодарность за полученный урожай пшеницы. Так же, как праздник Пасхи, в Новом Завете праздник Пятидесятницы получил новое значение. В этот день имело место сошествие Святого Духа на апостолов и фактически рождение Церкви Христовой. В христианской церкви в этот день мы чествуем Святую Троицу, Бога, единого по своей природе и троичного в лицах, Бога Отца, Сына и Святого Духа. И, наконец, последний осенний праздник религиозного ветхозаветного года – это праздник Кущей или праздник Суккот, наиболее радостный и очень широко отмечаемый праздник ветхозаветного календаря. По-другому он назывался праздник собирания плодов. К этому времени заканчивалась уборка маслин, винограда и других плодов. И в 15-й день месяца Тишри, в сентябре или в октябре по нашему счету, отмечался торжественный праздник Кущей. Праздник Кущей означает праздник палаток или шатров. Действительно, иудеи на протяжении этого праздника переходят из своих домов в специально устроенные шатры или палатки, тем самым вспоминая то время, когда они жили в пустыне, в шатрах и пребывали в таком странствующем положении. Количество жертв на праздник Кущей было самым большим. За весь период празднования в жертву приносилось 70 тельцов. В субботний год праздник Кущей отмечался особенным образом, так как в субботний год никакого урожая с земли не собиралось, то в этот год праздник Кущей приобретал новое значение. В этот период времени совершалось публичное чтение закона перед народом. Это делалось для того, чтобы весь народ, который, конечно, не мог иметь текст Священного Писания в своем личном употреблении, мог слышать все предписания закона. Делалось это 1 раз в 7 лет, и таким образом каждое новое поколение приобщалось к ветхозаветной традиции. Старое поколение уходило, новое взрослело, и таким образом в течение жизни человек имел возможность в течение нескольких раз услышать полный свод ветхозаветных законов, предписаний и постановлений. С помощью этой традиции осуществлялась преемственность религиозного и нравственного учения Ветхого Завета. Все эти 3 праздника – праздник Пасхи, праздник Седмиц и праздник Кущей – все эти 3 праздника имели очень важное значение. Требовалось, чтобы все мужчины, начиная с 12-летнего возраста, отмечали этот праздник вместе, при скинии, а затем, когда в Иерусалиме был построен храм, возникла традиция паломничества на эти праздники в святой город Иерусалим. Об одном таком паломничестве мы знаем из Евангелия от Луки, когда 12-летний отрок Иисус со своими родителями, Божьей Матерью и нареченным своим отцом, праведным Иосифом, посетили Иерусалим на праздник Пасхи. Знакомством с религиозными праздниками Ветхого Завета мы заканчиваем с вами чтение книги Левит. Еще раз подчеркну, что книга эта посвящена вопросам святости и правильного богопочитания. Не будем забывать главные слова книги Левит, которые повторяются и в Новом Завете. «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». В следующей программе, дорогие друзья, мы начнем с вами чтение книги чисел. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконий их зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мея сопом и очишуся, омыши мея и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лише сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможно мне поколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети,
О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, и многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянные, все верую, спаси меня, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бы дел отнюдь оправдающих меня, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и него похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сед всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, Иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажаться, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, Иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовался обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси. Во еже утрем Ти и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил и си, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне и си, окропивши мне сопом и очишуся, омывши мне и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы. И во единого Господа Иисуса.

Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого жезаны при Понтистем Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и воставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг избавляющими, жизнодателю Бога родшее, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам причистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистия Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых,

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему! Не смей же взирать я на небо, токмо молюся, глаголя! Дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько! Помилуй мя, Боже, помилуй мя! О горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне! Дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько! Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас! Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас! Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей мя смущает прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаса, родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородице, спаси нас, недугающе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благогоже родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых, настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молися, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них да пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе тому будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущей душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешни восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж и грешный добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородице, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя, о корми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородице, спаси нас! Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бога Невестная, начальника тишины Христа родила иси, единопречистая. Пресвятая Богородице, спаси нас, благодетеля родши добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бы можеши, яко сильного в крепости Христа родши Бога блаженная. Пресвятая Богородице, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаему Деву, Ты ми помози. И средней бы не оскудно, я тебя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святые ангели Божии, храни.

0: Хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к Тебе возложи, Хранителю мой, Ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангел Божий, Хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение. Но Ты, наставничий мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пейте, пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и Тебе, благому ангелу-хранителю моему, Избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию Ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная, пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еси от девы не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еси всего мя человека, тем зовут и славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдись от всех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя и покайся царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бы погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас. Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствие Божие. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наслаждающаяся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помоси Богородице, едино присно Дево. Пресвятая Богородице, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мязол пречистая, но избави мя от них скоро, к тебе бо едини прибегох. Божиим светом твоим блаже, утреннеющих те души любови озари молюся, тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаянный человече, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гие не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, блудника и разбойника, кающиеся приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души мое я неможение, посещение Твое Господобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь ми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю тебя, милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, якоже ас, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью мое естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от раковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на древне немочту и лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавителя недугов родшая, тебе молюся, благой, отли недуг, восстави мя. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангели, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангел Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангели, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моей горький час смерти, и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь содела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сие невесе, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорби меходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила иси, Мать чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангели, я же тебе от Бога предана бысть непорочне, но наставию на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези. и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех, и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры вопиющих, Отец наших, Боже, благословенный сии. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать еси, когда помышляю смерть, видя бо во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри, Дева, поющей и превозносящей Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление богатства изливающей, верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющей страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. Ангела Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будь ими покров и забрало в день испытания всех человек. Вон же огнем искушаются дела благая же и злая. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будь ими помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеют чини ангельские взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечной. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судя живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буде, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас. На месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия воздравия притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Дево, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мя сопротивник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящий чадо ко своему наследию, умрачихся умом в житейских страстях, не могу возреться к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа, оставих Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами причистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, якода сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припады и молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением, излопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрише на мя, оплетшися зле во гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба Твоего, будь ими помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми Твоими молитвами, и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси.
2: Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Опыт.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 1 августа 2024 года.
2: Мы сегодня вспоминаем преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, которого называли чудотворцем, потому что как при жизни, так и после жизни он совершил и совершает многие чудеса. С какой-то человеческой точки зрения он был несчастным человеком. Упал с колокольни, чуть не разбился в детстве. Стал инвалидом низкого роста, согбенный, немощной. Таких у нас сейчас отправляют на пожизненное пребывание в соответствующих учреждениях, где за ними следят, ухаживают. А преподобный Серафим Саровский, будучи глубоким инвалидом, как бы неспособным к жизни в обществе, уходит даже из этого общества. Куда? В лес. Для того, чтобы там жить и молиться. А ведь в лесу и дикие звери, ну и дров нужно нарубить, чтобы костер разжечь или печурку. И какие-то нужно иметь продукты питания. А как это все в лесу? Все ж самому надо делать, выращивать, ухаживать, заботиться, обеспечивать просто физически свое существование. Но как это инвалид, который ни на что не был пригоден в жизни общества? И вот здесь, в этом-то лесу, в этой пустыне, и раскрывается сила благодати Божией, которая почила над преподобным. Он силой Божией живет в этом лесу, не просто физически поддерживая свое существование. Он молится, да как молится, стоя на камне. И молитва эта тысячу дней и ночей. Не следует думать, что преподобный не сходил с камня. Он, конечно, сходил. Но местом его молитвы была не келья, а этот камень. И опять-таки ведь не богатырь стоял на этом камне на коленях. Инвалид. Вот на святом преподобном Серафиме Саровском так явственно и просто. Так просто, что понятно любому. Явилась сила Божия, благодать Божия, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет. И вся немощь преподобного уврачована была этой силой божественной благодати. Он был сильным, очень сильным, оставаясь внешне инвалидом. И эта сила была только от Бога, ни от тренировок, ни от хорошего питания, ни от прогулок по воздуху, ни от медицины, только от Господа.
3: Сегодняшний праздник воспоминания о святом преподобном и богоносном отце нашем Серафиме Саровском, конечно, обращает нашу мысль к идеалу, каковым был преподобный Серафим, к великому подвигу молитвы, к великому подвигу воздержания, терпения, духовного мужества. И, конечно, большинство людей себя с таким подвигом не отождествляют. Но это не значит, что мы не должны этот пример хранить в своем сердце и делать то, что мы можем делать, то, что посильно. Самое главное – делать добрые дела. И еще раз повторю, если они уходят из нашей жизни – то и вера наша теряет всякую силу. Вот именно такие мысли возникают, когда вспоминаешь дивный образ и жизнь святаго преподобного Серафима, который всю свою энергию, все свои силы отдавал на молитву, а через эту молитву обрел силу вспомоществовать людям и совершал множество чудесных дел, помогая людям, обращавшимся к нему за помощью. Его молитвами да хранит Господь землю нашу русскую, да хранит Он всех нас и да укрепляет в вере и в доброделании. Аминь.
0: Первосвятительское

Сегодня, 1 августа, Церковь вспоминает преподобную Макрину, преподобного Дия, обретение мощей преподобного Серафима Саровского, собор курских святых, а также святого благоверного князя Романа Рязанского. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Курской землей. Этот праздник был учрежден в 2003 году в память столетия со дня причисления к лику святых преподобного Серафима Саровского. День торжества был выбран не случайно. Это дата обретения мощей Саровского чудотворца. Но монашеская традиция Курского края гораздо старше. Она насчитывает 1000 лет. В Курске прошли молодые годы одного из основателей русского иночества, преподобного Феодосия Печерского. Здесь окрепла его система взглядов на монашескую жизнь как подражание евангельским идеалам. Наследником этой традиции стал преподобный Серафим Саровский. С Курским краем связана жизнь оптинских старцев, преподобных Макария и Исаакия. В сонме курских святых чтятся архипастыри этой земли, святитель Иоасаф, епископ Белгородский, священномученик Демиан, священномученик Ануфрий. В собор вошло множество новомучеников, не отрекшихся от своей веры в годы гонений на православие. Это священномученики Митрофан Вильгельмский, Матфей Вознесенский, Ипполит Красновский и другие. Церковь обращается к угодникам Божиим. «Все святые, в земле Курской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишем негда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом и очишуся, омыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычьим утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мое возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедино Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сие си, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бо дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекли сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоя руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов,

0: вперед, человек осознает, я не могу сам, только со Христом. А путь движения правильное, я такой пример часто привожу, с лодкой. У лодки два весла. И одно весло – это наш труд и усердие, а другое весло – это Божья благодать и помощь. И если мы только одним веслом вращаем, только сами трудимся, стараемся, то мы знаем, что далеко не уплывешь одним веслом, да, будешь вращаться на одном месте. Но и с другой стороны, если мы только на Бога надеемся, сами на диване лежим и ждем, когда помощь придет, тоже вряд ли что-нибудь получится. Важно, как говорят сейчас, обоюдно, чтобы было.
1: Хороший пример, отец Филипп, спасибо вам за него. А вот что касается вашей личной жизни, какой период жизни для вас был самым трудным, когда уныние постучалось в вашу дверь?
0: Ну, были периоды, когда мне требовалась поддержка Божия. Как правило, когда человеку плохо, тогда он больше о Боге вспоминает. Когда я переехал из Германии в Россию, поступил в Нижегородскую духовную семинарию, конечно, это тоже было для меня потрясение. Я и по-русски говорил не очень тогда. Могу рассказать еще историю из жизни, где Божья помощь и поддержка мною ощущалась очень остро, искренне, от всей души. И Господь подает нам такие случаи в жизни, чтобы укрепить нас в вере и дать нам такую опору в будущем, чтобы знать, куда обращаться, где искать помощи и поддержки. Дело было во время учебы в семинарии. Я работал дворником, подметал территорию. Ну, важно было зарабатывать на шоколадке для невесты. Получил зарплату, возвращался обратно, и по улице мне навстречу шла группа бандитской внешности, 3 человека. Приближаясь ко мне, они рассредоточились. Я понял, что сейчас предстоит обороняться, уворачиваться. И горячо взмолился: «Господи, спаси, помилуй, сохрани, огради меня от этих бандитов». Громко закричал, побежал, удалось повалить одного, другого там отмахнулся, упал, встал и бегом, в общем-то, удалось мне избежать вот и потери денег, и мало ли там, что они еще задумали. Ну, тут явно почувствовал, что Господь меня сохранил, потому что было 3, видно, таких опытных бандитов. Вот такая история действительно укрепила меня, и после этого вечером, а у меня была такая привычка, ну и сейчас реже, но все же, я в дневнике своем сделал пространную запись о промысле Божьем в жизни человека.
1: Спасибо за эту историю. Дорогие друзья, сегодня в гостях программы «Веру» клирик Нижегородской епархии Филипп Измайлов, и мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Отец Филипп, Елизавета Федоровна, Юрий Всеволодович и святитель Симон жили в разные времена, но их объединяла и вера, и терпение. Как вы думаете, чему особенно важно учиться у этих героев сегодня, у этих святых?
0: Елизавета Федоровна – это тот человек, на которого мы равняемся, это удивительная святая с очень такой большой, глубокой личностью, которая посвятила себя служению. После смерти мужа особенно она вся дала себя служению близким, основала Марфо-Маринскую обитель, приют для детей. В период и русско-японской, и Первой мировой войн она основывала госпитали, где сама ухаживала за больными. Ее называли, как Великая Матушка,

0: ее ждали как солнышко, потому что одно слово ее уже, а люди чувствовали вот эту внутреннюю силу человека, ободряло, укрепляло людей. Я сам удивляюсь, думаю, что ты не выспался, там у тебя сил нет, глаза закрываются, какой-то энергии что-то говорить мало, а человек долгие годы жил так, что спал там по 3, там, максимум 4 часа, а то и меньше. И в таком постоянном режиме хватало силы, откуда бралось все? А Господь подавал. Нет, ниоткуда больше.
1: Елизавета Федоровна говорила: надо уметь терпеть, чтобы научиться любить. А вот как вы думаете, вот почему терпение такая трудно научаемая добродетель? Вот всем нам ведь не хватает терпения, но не хватает. И тем не менее есть люди, вот, которым, может быть, Господом оно свыше дано. Вот просто человек терпелив.
0: Время сейчас непростое, период и время потребления, когда люди хотят получить все сразу и быстро, и терпеть не могут, скорее заказал, и завтра получил уже.
1: Все экспресс, все быстро, экспресс, и доставка, и мессенджеры, все работает молниеносно.
0: Да.
1: Поэтому мы нетерпеливы становимся, мы не можем ждать, нам нужно все и сразу.
0: Конечно. Ну, а терпение – это такая добродетель, которая Господь терпел и нам велел. Человек, который терпит и который постоянен в молитве, в просьбе своей к Богу, в своей духовной жизни – это как раз такое качество, о котором говорил Серафим Саровский, что отличительная черта святости – постоянство. Вот постоянство как раз очень связано с терпением. И в настоящий век человеку тяжело быть постоянным, хочется чего-то нового, устал от настоящего, хочется сменить обстановку, новых впечатлений, такого настроя, чтобы регулярно молиться, регулярно Бога благодарить, читать Священное Писание, быть постоянным в добром общении с близкими.
1: Это сложно,
0: сложно, но это тоже дар Божий. Если у нас чего-то нет, просите, и дастся вам. Господи, немощен и грешен, прости, помоги, поддержи, не хватает у меня терпения, никакой собранности у меня нет, рассеян и невнимателен, где-то ленив. Господи, ты видишь мою немощь, поддержи и помоги, мне, даруй терпение и научи.
1: Отец Филипп, а в вашей жизни есть история, когда за смирение и терпение вы получили награду?
0: Самая большая мне награда в жизни, наверное, это моя жена, супруга, матушка. Я молился и просил Господа: Господи, в целом у меня настроение такое монашеское, настрой был такой серьезный, но я говорил, что начитался в свое время аскетической литературы. Но в целом, Господи, полагаюсь на Тебя, на Твою волю, и если будет на то воля Твоя, то пошли мне спутницу жизни, которая разделит со мной жизненный путь, с которой я буду счастлив. Ну и Господь услышал молитву и даровал мне добрую спутницу жизни, с которой я счастлив и Богу благодарен.
1: Слава Богу. Об этой истории мы будем говорить чуть позже в главе «Любовь», а наша следующая глава прежде «Милосердие».
2: Милосердие. Милосердие.
1: Отец Филипп, в главе «Милосердие» мы не можем не поговорить о Елизавете Федоровне. Имя Елизаветы Федоровны стало синонимом милосердия. Вот как вы думаете, милосердие, доброта, такая, какая была у Елизаветы Федоровны, это передается и воспитывается с молоком матери?
0: Ну, мы знаем из жития святой Елизаветы Федоровны, что действительно мама ее в детстве брала в больницы, в приюты для детей, сирот, там, где она видела нужду, как бы и испытывала сочувствие к людям. И поэтому с детства была научена этому милосердию и знала людское горе, мимо которого уже впоследствии тоже не могла пройти мимо. А мы знаем такое очень красивое высказывание: «Кто жалеет людей, тот у райских дверей». Да, и, наверное, вот оно как раз очень такое подходит и к святой преподобно-мученице, с которой мы, конечно, стараемся брать примеры. Я прихожанам всегда говорю, что вот это образ, которому мы должны соответствовать. Если мы прихожане храма святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, то мы не имеем права быть грубыми, фамильярно обращаться друг к другу, как-то задеть, ранить. Мы должны беречь личность друг друга и подражать святой преподобно-мученице.
1: Вот еще до трагедии в ее жизни, когда убили ее мужа, великого князя Сергея Александровича, она активно уже участвовала в благотворительности, возглавляла дамский комитет Красного Креста, поддерживала приюты, больницы, училища. В 1892 году основала Елизаветинское благотворительное общество, которое помогало беднейшим матерям и их детям. Причем у Елизаветы Федоровны своих детей ведь не было. У нее были приемные мальчик и девочка, но своих кровных детей у нее не было. Также вот она простила убийцу своего мужа. Вот разум простого человека, обычного, вот у меня отказывается это понимать. Вот как это вот объяснить? Вот твоего любимого, благоверного разорвали на куски, и ты идешь к государю-императору и говоришь: «Прошу простить убийцу».
0: Тут она, как видимо, подражала самому Господу, который на кресте восклицал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И здесь она надеялась на раскаяние этого человека. Она же, мы знаем, пришла к нему в темницу и провела несколько часов, беседуя с ним, чтобы сподвигнуть его к покаянию, заботясь о его бессмертной, вечной душе, которая для Господа дороже, чем моря и океаны и все галактики вокруг. И она не с презрением отнеслась: «Вот этот негодяй и убийца», а она с заботой о его бессмертной душе. Это неимоверный, необычайный подвиг ее души вот по отношению вот к убийце ее мужа.
1: Елизавета Федоровна видела образ Божий даже в самых падших людях. Это ее работа на Хитровке. Вот что значит эта вера в человека сегодня, в эпоху цинизма и разочарования в человеке?
0: Да, это, конечно, подвиг. У святых отцов есть такое высказывание, что большее чудо – это не воскрешение мертвых, а покаяние грешника. И легче воскресить человека, и Господь воскрешал мертвых, а вот сподвигнуть к покаянию он пытался, но это уже дело, которое должен совершить сам человек. Это тот камень, который Господь не может поднять. Это та свободная воля, которая человеку дана. И человек осознает, кается. Это движение души, которое кроме человека никто не сделает.
1: А что мешает? Вот гордыня человеку мешает приблизиться к покаянию, сказать: «Прости, не прав».
0: Да, конечно, наши страсти, они как каменная стена между нами и Богом возводятся. Ну и, конечно, правильно, гордыня, дьявольская твердыня, она сколько проблем нам доставляет, нашим семьям, и человек не может смириться, чувствует себя оскорбленным, обиженным, что он больше трудится, чем другие, и готов пойти там на конфликт, на разрыв, жалея себя. И тут какое решение? Конечно же, работать над собой, измени себя, и мир вокруг поменяется. Батюшка Серафим об этом, мы знаем, наш любимый, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Сын учится 9 класс, поступать. Я переживаю, наверное, больше, чем он. И понимаю, что человек не очень старается. И вот выйти на конфликт, начать ее ругать. Ты такой-сякой совсем не понимаешь, не думаешь о будущем, да кем ты там дворником будешь работать. Ну, можно так сказать, а можно начать... действительно молиться и сказать: «Господи, научи меня, вразуми меня, как я могу сам измениться по отношению к, к сыну, чтобы иметь возможность с ним доброго диалога». И просишь, молишься, и сам меняешься в процессе молитвы, и сын тоже меняется, чувствуя перемену в тебе. И складывается уже доброе, доверительное общение, конструктивное, когда он видит сам тоже переживание твое о нем, и ситуация меняется.
1: А в мире, вот, где помощь часто формализуются фонды, некоммерческие организации, государственные программы, остается ли место для личного, лицом к лицу милосердия, того, что было сутью служения и доброй любви у Елизаветы Федоровны? Вот. Ваши глаза, что видит ваше сердце, что чувствует?
0: Милосердие сегодня носит, да, конечно, где-то во многом есть и формальный характер, который носит милосердие сегодня. И для избирательной кампании совершаются
1: добрые дела,
0: да, милосердие на показ. Но... где-то мы Бога и благодарим и за такое милосердие, если помогают храму. Слава Богу! Елизавета Федоровна бескорыстно совершала милосердие, не думая, что ее оценят высоко при этом. Она этого не искала и даже наоборот, скорее скрывала свою добродетель. Сегодня вот в нашей Нижегородской епархии много направления, где милосердие можно проявить также, но только от всей души, конечно. И такие направления у нас есть. Владыка наш, дорогой митрополит Георгий, благословил такую акцию, как «Десница помощи». Да, люди пожилые, одинокие, малоимущие получают ежемесячно продуктовый набор на сумму там 4 500 рублей. И кто же им это приобретает? Есть добрые люди, которые прикреплены за каждым таким человеком, и они это ежемесячно такую помощь осуществляют. У нас есть еще замечательный такой центр семейный, не могу не рассказать о нем, центр «Быть мамой». Там проживают женщины с детьми. Это уникальный такой проект. Не дети отдельно, мамы отдельно, а мамы с детьми. Женщины попали в трудную жизненную ситуацию, финансовые сложности, трудности, или столкнулись с бытовым насилием. Здесь они находят такой кров, приют, поддержку, тепло.
1: Это не в зеленом городе?
0: Это в зеленом городе, да. По адресу Зеленый город 1А. Там у нас...
1: рядом с храмом стоит это здание.
0: Рядом с храмом,
1: да.
0: Святой Александры Федоровны, как раз сестры Елизаветы Федоровны. Да, и помощь там всегда нужна. Можно и продукты привезти, и средства там личной гигиены, и деньгами помочь, там необходимые на зарплаты, на коммунальные платежи, ремонт там сарая, построек и так далее, и так далее.
1: Сегодня мы беседуем в программе «Веру» с настоятелем храма в честь преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, и настоятелем храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона Иереем Филиппом Измайловым. И наступает время поговорить о любви.
2: Любовь.
1: Отец Филипп, вот многие семинаристы находят себе супруг в стенах Нижегородского православного женского духовного училища. И ваша история матушки Анны не исключение. Вы уже начали рассказывать, как вы молились и как вы встретили свою вторую половину, свою спутницу. И слава Богу за все. И у вас уже двое детей, правильно?
0: Четверо детей.
1: Уже четверо? Как быстро летит время. Вы многодетный отец. В общем, идете в повестке со страной, в повестке с нашей русской православной церкви, что счастливая семья – это там, где много детей.
0: Один было бы тяжело, что бы мы с ним делали. Двое – хорошо, то есть у моей сестры я и сестра, а четверо уже интересно. И совсем не соскучишься, и унывать-то некогда.
1: У вас младшему сколько?
0: 5 лет.
1: А старшему?
0: 16.
1: Вот кто сейчас заканчивает школу, да?
0: Да, ну, 9 класс.
1: 9 класс?
0: Закончил, выпустился.
1: То есть пойдет учиться в среднее профессиональное, да?
0: Да.
1: Училище. Отец Филипп, как вы думаете, вот почему одним так сразу везет в любви, а кто-то всю жизнь ее ждет и, может, даже не дождется? Вот почему так происходит? Плохо молились, плохо просили, или в чем причина?
0: Господь нам дает чашу любви, и важно ее сохранить, не расплескать и подарить тому человеку, который будет твоим спутником на всю жизнь. И поэтому какие-то пробные связи, сойдемся, не сойдемся, и беспорядочные какие-то отношения, они как раз расплескивают этот сосуд любви, и потом порой не хватает нам для близкого человека, с которым мы жили счастливо и долго. Поэтому не зря сказано, что береги честь с молоду, храни этот драгоценный сосуд любви. Почему старались всегда выдать замуж, ну и где-то и пораньше, да, и очень ответственно к этому относились, к чистоте брака, потому что это залог счастья молодых людей. Важно им об этом говорить, доносить. И это как раз вот тоже одна из тем с подростками, старшими школьниками, о чем они не знают и где ищут приключений, а где нужно, наоборот, быть осторожными.
1: Вот в Евангелии Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот что, на ваш взгляд, сегодня мешает христианам являть эту узнаваемую любовь, и что может помочь в жизни?
0: Господь дает добрый пример святых, которые эту любовь стяжали, и мы вдохновляемся их примером из жизни. И если это обоюдно, если супруги единое имеют и мировоззрение, то и детей воспитывают тоже в правильном русле, вот, и стараются уделять им время, не уделять в первую очередь себе и во всей полноте, а дети сами вырастут, и поиграть с ними в волейбол, тарелку покидать, поиграть в настольные игры. Вот от уныния вот вам секрет открою, мы иногда дома танцуем и поем песни. Вот.
1: Как здорово.
0: Да. У меня...
1: Вы включаете магнитофон или под телевизор танцуете, или как это происходит?
0: Включаем музыку немножко и танцуем. Дети посещают разные секции танцевальные, и поэтому им это совсем не сложно. Ну, а я вместе с детьми провожу время.
1: Сколько мальчиков, сколько девочек?
0: У нас все пропорционально чередуется: мальчик-девочка, мальчик-девочка.
1: Как гармонично. Отец Филипп, тогда вот почему вы слышали такую фразу: «Бей своих, чтобы чужие боялись»? Вот почему иногда именно любящие люди бывают так строги и резки? Это ведь тоже, как говорят, проявление любви? Или наоборот, это уже не любовь?
0: Ну, тут должна быть мера, золотая середина, нельзя и палку перегнуть, и тут важна мудрость, чтобы не ранить чтобы ребенок не почувствовал, что его не любят и чрезмерно строги с ним. Тут таких готовых рецептов единых нет, потому что дети все разные. Одни с одними можно где-то более строго, и они это лучше понимают, а другие это воспринимают как большую обиду, с ними нужно иначе, и тут важна вот эта гибкость такая родительская с поддержкой Божией. Господи, даруй мне разума и мудрости, помоги мне именно правильно себя вести в воспитании моих детей. Ну, конечно, все должно исходить из состояния любви. И если мы ругаем, то понятно, что мы ругаем, потому что любим, потому что переживаем за них, хотим, чтобы выросли добрыми. Ну, они часто это как раз и понимают, и ценят, хоть и внешне обижаются.
1: Любовь — это награда?
0: Любовь — это награда, как и молитва – это награда, и покаяние – это награда, и терпение, и всякая добродетель – это такой Божий дар. И то, что мы должны где-то выпрашивать. Конечно, есть люди, у кого природное смирение, природное терпение. Ну, то есть человек таким родился, и у него это легко ему дается. Ну и, соответственно, спросится с него. То есть больше получит награду тот, кто родился гневным и вспыльчивым, но кто преодолел и спросил у Бога как раз противоположную гневу добродетель — смирение.
1: Отец Филипп, заканчивается наша беседа, программа «Веруй». Что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям?
0: Пожелать хотел бы проводить больше времени с близкими, с семьей, читать побольше книг, потому что очень помогает от уныния и дает нам примеры преодоления людей сложных жизненных ситуаций. И сравниваешь своей жизнью, и кажется, что твои проблемы не такие уж и сложные и нерешаемые. Есть ряд книг, которые очень нас вдохновляют. И я не представляю жизни без чтения, потому что нужно как-то восстанавливать силы. И чтение для меня – это большой такой источник вдохновения и возобновления ресурса.
1: Может быть, посоветуете тогда одну самую такую сердечную книгу, которая будет вот этим глотком свежего воздуха?
0: Ну, давайте несколько назову. Вот из того, что я вот прочитал недавно, Гюго «Отверженные». Там человек выбирает постоянно, и причем выбирает между добром и добром. Хорошим и еще лучше, и всегда не в пользу себя. И думаешь, поступил ли бы я так же? И признаешься себе, что ах, вряд ли. И смиряешься, думаешь, Господи, прости меня грешного. Другая книга мне тоже очень отозвалась. «Лавр» Евгения Водолазкина. Про путь человека к Богу. Там такой сборный образ многих святых, и очень интересно отображается мысль о времени, его восприятие и трансформации его в вечность, в приближении к Богу. Тоже отозвалась очень моему сердцу. И вот прошлый отпуск прочитал книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да». Тоже жизнеутверждающая книга про концлагеря, какие трудности люди переживали, и если у них не было цели, не было направления, куда двигаться, они неизбежно погибали. А если у них была цель завершить написание диссертации, вырастить сына, там, найти родных, то они шли и выживали в каких-то нечеловеческих условиях.
1: Благодарю вас, отец Филипп, и за добрые советы, и за добрые слова, и размышления. Сегодня в программе «Веру» мы беседовали с настоятелем храма в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и храма в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона иереем Филиппом Измайловым. В беседе с Филиппом Измайловым мы прикоснулись к самым важным измерениям христианской жизни – служению, милосердию, терпению, любви и даже к темной стороне души, которую именуют унынием. Мы говорили о служении как о свободном выборе и послушании. Отец Филипп напомнил нам, истинное служение рождается не из обязанности, а из благодарности Богу. Это не бремя, а радость – нести свет другим, даже когда путь труден. Касаясь темы милосердия, мы вспомнили, что это не просто жалость, подаяние. По словам отца Филиппа, милосердие – это мужество видеть страдания и не отворачиваться. Это готовность разделить чужую боль. Оно требует не только рук, готовых трудиться, но и сердца, открытого для сострадания. Особо проникновенно звучали отца Филиппа о любви. Это ежедневный труд – прощать, терпеть, верить в человека даже тогда, когда он сам в себя не верит. Мы увидели, как эта деятельная любовь становится мостом между человеком и Богом. Нить, которая связала все темы нашей беседы – это вера, преображающая жизнь. Отец Филипп убежден, если в основе наших дел лежит любовь к Богу, то и служение становится радостью, милосердием, силой, а уныние отступает перед светом надежды. Благодарим отца Филиппа за эту глубокую и сердечную беседу. Дорогие друзья, слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18.00. Милости Божией и до встречи.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Игорь Юрасов, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, София. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте, батюшка.
7: Здравствуйте, батюшка.
6: Благословите.
5: Бог благословит. Сегодня мы с вами начинаем очередную передачу, и тема этой передачи – сведения о судьбе апостолов после воскресения Христова.
8: Святой первоверховный апостол Петр Симон проповедовал сначала в Иудее, затем в Антиохии, в Вифании, в Осии, в Илиппице, а также по всей Италии и в самом Риме. В Риме он был распят вниз головой при императоре Нероне.
7: Батюшка, вот апостол Петр, он отрекся трижды от Христа, но при этом после покаяния он привел к вере множество людей. Смерть на кресте, была ли она для него наградой?
5: Хороший вопрос, конечно. Действительно, апостол Петр, как мы знаем из Евангелия, трижды отрекся от Христа, Господь его принял, его покаяние, восстановил его в апостольском достоинстве, поставил его апостолом своим, служителем. Действительно, много потрудился, создал церковь, проповедовал в Риме, очень много сделал на своем поприще. И действительно, он был казнен, он был распят на кресте. Но, как мы знаем, он считал себя даже при жизни неким извергом, да, недостойным звания ношения апостольского. И когда был вынесен вердикт о его распятии, то он попросил палачей, да, своих распинателей, распять его на кресте вниз головой, потому что считался недостойным быть распятым в том же положении, в котором находился Христос. То есть вот это смирение, которое он пережил, вот эта трагедия, да, предательство, она была печатью на всю его оставшуюся жизнь. Сложно сказать, была бы ли у него награда. Он сказал, что это достойно по грехам моим приемлю, скорее всего, да. То есть вот такое отречение, пусть и прощенное, да, оно давлело над ним. И, конечно же, когда его распинали, он ни о каких наградах не думал. Он думал, наоборот, о том, что он этого достоин, но недостоин быть распятым, как сам Христос. Поэтому его крест был, по его же просьбе, форма его изменена. То есть перекладина вот эта большая, она была опущена вниз. И он был распят как бы вниз головой, что, скажем так, по большому счету, он несколько усиливало его страдания по человеческому естеству. Поэтому какой-то награды, что там я за эту награду получу, я думаю, что таких мыслей у него ни в коем случае не было. Он совсем не о награде думал. Вот. Он считался недостойным, самым недостойнейшим из всех учеников, которые несли это служение евангельское.
7: Спаси Господи, батюшка.
6: Батюшка, а правда, что апостол Петр так плакал об отречении от Христа, что у него оставались такие борозды на лице вот, от слез постоянно текущих и... Я слышала также, что вот ресницы у него тоже выпали от постоянного плача.
5: Скажу честно, я вот про ресницы не знаю, возможно. Я слышал такие вещи, что от постоянного плача люди даже теряли зрение. А вот если мы посмотрим вообще, в принципе, не только на какую-то одну икону, да, на многих иконах преподобных, да, борозды как бы от слезинок такие. То есть мы не понимаем, что это борозды, но это вот художники, иконописцы пытались как раз и показать вот это то, что дар плача, дар сострадания о человечестве, вот у них был, и он выразился как раз в плаче обо всем мире, за грехи не только свои, но всего мира. Так что, насколько мне известно, он не был слепым, да, к моменту распятия, поэтому то, что он плакал постоянно об этом, да, переживал, это несомненно. Вот таких вот деталей подробностей я прокомментировать не смогу, просто не обладаю сведениями такими. Выпали ресницы или не выпали, это уже такой... Скажем, я не встречал где-то в литературе подобные сведения. Возможно, есть, я не скажу, что я все изучил Это как-то специальный вопрос, поэтому возможно да, возможно нет.
6: Спаси Господи, батюшка.
5: Ну, слава Боже.
6: Батюшка, вот многие прихожане сталкиваются на исповеди с просьбой со стороны батюшек не исповедовать ранее исповеданные грехи. Но вот что делать в случае, если над человеком давлеет совершенный грех и нету такого явного какого-то ощущения, что Господь тебя простил, хотя мы понимаем, конечно, что если таинство совершилось, что мы можем надеяться, что все-таки отпущение греха состоялось. Но вот грех бывает, что долгое время, долгие годы терзает душу человека, и хочется повторить слова покаяния, совершенного на исповеди. Вот пример апостола Петра, который плакал всю жизнь о содеянном грехе, как нам помогает или не помогает в данном случае, вот как правильно поступать нам, мирянам, вот в вопросе исповедания наших грехов?
5: Спасибо за вопрос. Действительно, очень насущный и животрепещущий вопрос. И даже вам скажу так, когда приходится служить в другом храме, подменяя кому-то священника, который, например, находится где-то в отпуске там, или как-то отсутствует, да, приходишь в храм, и каждая бабушка, считая своим долгом, поскольку бабушка новый, расскажите всю свою жизнь, все свои грехи заново. Ну, потому что батюшка-то новый же, правильно? Вот. И я когда же вижу какие-то вещи, такие моменты, я сразу пресекаю этот момент, потому что ну, не всегда вот взрослому, пожилому человеку, скажем так, возможно донести, потому что, ну, кто-то уже плохо слышит, например, да, там где-то время может не хватать, кто-то уже просто даже не понимает, да, что ты ему пытаешься сказать. С молодыми вам много попроще в этом вопросе. Действительно, если грех исповедан, и он больше не совершен, то если мы пытаемся опять его говорить на исповеди, то, получается, мы не доверяем таинству исповеди. То есть мы нивелируем его, получается, понимаете, вот в чем дело. То есть я не верю, что мне Господь простил. Это первый момент. А второй момент. Есть такие грехи, стыдно за которые до конца своей жизни, и это совершенно нормально. Ну, вот смотрите, пример, да, совершил женщина прям в молодости аборт. Да, пришло какое-то время, у нее она пришла в сознание, покаялась, там много проплакала, и вот ее мучает вопрос. Конечно, нельзя прийти и сказать, извините, я там убил человека, да. То есть это несоизмеримые вещи. Поэтому тяжесть этого греха, она остается как рубец, да. Рубец заживает, вот рана наносится человеку, да, или травма какая-то, или там во время войны там действительно рана была, да. Она зажила. То есть она как бы так явно не беспокоит, но след остается. А иногда и беспокоит, да. Вот здесь то же самое. То есть рубец остается на душе по той причине, чтобы человек об этом не забывал. Поэтому дома перед иконочками плачьте до конца своей жизни в том грехе, который вас действительно так вот держит, из-за которого стыдно. Это совершенно нормально. Но на исповеди мы говорим только то, что совершили, заметили, да, что совершили с последней исповеди, либо то вспомнили, что еще не исповедано. Или подозреваем, что еще не исповедано. Вот когда мы подозреваем, каялся ли я в этом или не каялся, собственно, когда человек только приходит к вере, он бывает неосознанно, вроде проговорил, но не чувствовал, что у него сердце пока. Тогда лучше еще раз повторить, да? Но это исключительная ситуация. В любых других заново повторять всю историю своей жизни ни в коем случае не надо, это совершенно неправильно. Вот, и вот всем говорю, да, впоследствии исповедь должна отражать борьбу с тем грехом, который, или с той страстью, которая у нас давлеет.
6: То есть правильно я понимаю, что плач о своем грехе, да, и такое покаяние о содеянном, это может быть как бы той точкой, в которой человек приходит в смирение, да, то есть смиряется, и смиренным Господь дает благодать, как мы видим на апостоле Петре, что в изобилии ему Господь дал благодать, что даже вот тень исцеляла больных, да?
5: Совершенно верно. То есть вот эта память о совершенном грехе, она помогает удержать нас от совершенного нового греха. Поэтому Господь вот этот рубец у нас не убирает полностью. Помните, даже апостол Павел жало в плоть, которая его терзала, и когда он просил трижды, говорит, я просил, и все равно Господь оставил и сказал, что сила моя в немощи совершается. То есть именно когда человек ощущает себя греховным, таким вот неким извергом, да, который вот такое-такое натворил, то это не дает ему возможности превозноситься над другим человеком. То есть, да, ставя себя выше кого-то. Это дает нам большую духовную пользу. Поэтому плакать о грехах дома, пожалуйста, иконочки, плачьте хоть каждое утро, там, когда утренние или вечерние молитвы, да, вспоминая какой-то грех определенный, который уже был исповедан. Но заново об этом еще раз говорю, нести на исповедь не нужно и не следует.
6: То есть наше падение приводит в итоге к нашему спасению, если мы правильно к ним относимся.
5: Вот почему земные поклоны делают? Это образ падения и восстания. Все будут падать. Падали, видите, даже примерно там через апостола Петра, и он упал. Казалось бы, какой был ревнитель, какой он был последователь, да, спаситель при его жизни, и вдруг и он упал. Поэтому, чтобы нам, не, опять же, не возгордиться, что мы какие-то духовные, там еще прочее, вот Господь иногда нам попускает даже упасть в какой-то грех. Расскажу еще один такой пример, да. Вот он записан у Паисия Святогорца. Пример очень интересный, когда какой-то солдат раненый попросил, я сейчас точно не помню, но что-то попросил у священника. И тот в этот момент ему отказал. А этот солдат в этот день умирает. И вот это ощущение потом мучило совесть, что он отказал от человека, который, оказался, был при смерти. Да? И вот он много лет в этом мучило. Он за него молился много, приехал уже на Афон к Паисию Святогорцу, рассказал об этом случае, и он говорит, я поговорил с этим человеком и видел, что он очень сердечный, и он, в принципе, участливый. Но в тот момент Господь как бы взял от него благодать, и он проявил жестокосердие к этому человеку. А для чего он это сделал, Господь? Для того, чтобы этого человека спасти, потому что, видимо, не было молитвенников за него. И через это некое попущение жестокосердия, когда благодать отнял на какое-то мгновение, да, он отказал в милости. Но через это его потом дальнейшая жизнь была, это, скажем так, искуплением этого греха. Каким образом? Молитва за этого человека. То есть человека нету, молитвенников среди его живых, здоровых, близких нету, а священник за него молится. Понимаете, вот таким он, казалось бы, через такой грех, который совершен был, да, Господь спасал другого человека. Понимаете, вот и Господь действительно очень много такого вот интересного совершает через наше даже падение. То есть Господь через наши беды и падения извлекает даже саму пользу в лучшую сторону.
6: Спасибо, Господи, батюшка.
7: Отец Игорь, скажите, вот я правильно понял, что святой Петр, он специально попросил перевернуть свой крест из любви к Господу и смирения?
5: Несомненно, да. Именно вот по этим двум причинам. По любви и из-за смирения. Не считайся достойным быть в том же положении, в котором был распят Христос.
7: Спасибо, Господи.
5: Да, во славу Божию.
8: Апостол Петр вместе с апостолом Павлом, как более всех потрудившиеся в проповеди веры Христовой, наименованы Святой Церковью первоверховными.
7: Вот, батюшка, мы знаем прекрасно, что апостол Петр трижды отрекся от Христа, а апостол Павел вообще какое-то время был одним из самых яростных гонителей христиан. Как же так получилось, что именно они стали первоверховными апостолами?
5: Замечательный вопрос. Я бы, знаете, в этот ряд добавил, даже на первое место поставил бы еще одного человека. Это благоразумный разбойник. Вот, наверное, начать надо с него, потому что если бы Господь на кресте не сказал, что ныне же будешь со мной в раю, пожалуй, ни один бы человек на земле никогда бы даже не подумал бы, что этот разбойник будет в раю среди святых. Ни один ветхозаветный пророк, ни одно ветхозаветное учение бы никогда бы такое себе представить не могло. Да и мы представить себе не можем. Как разбойник, который действительно разбойничью жизнь жил, знал это, да, то есть людей убивал, грабил, попадается, суд над ним происходит, присуждает ему смертную казнь, по делам своим достойные приемли, да, оказывается на кресте, и только лишь из-за того, что признал, что я действительно по грехам своим достойный приемлю, то есть, да, получил то, что положено. И, обращаясь ко Христу, попросил милости у него, да, «Воспомяни меня во царстве твоем». Он не просил спасения, просто, ну, помяни меня тоже. Я понимаю, что я недостойный человек. Какой я, где я и, вот, и ты, да? Ты в царстве будешь небесном, в твоем же царстве, да? А меня просто помяни. Представляете, вот это смирение, этого смирения было достаточно для того, чтобы Господь его спас. Поэтому, когда мы смотрим дальше на апостола Петра и на апостола Павла и на этого разбойника, мы понимаем одну вещь – покаяние превыше суда и превыше казни. Именно покаяние открывает нам дверь в Царство Небесное по милости Божией. Поэтому, наверное, в этом был промысел Божий, чтобы показать, что даже среди таких вот великих святых, мы сейчас как великих святых, первоверховными называемых апостолами, да, в силу того, что они больше всех потрудились на ниве Христовой, на благоустроении Церкви, как столпы, да, столпы истины и православия. И они имели в своей биографии черные полосы. Эти моменты должны нас укреплять, что и когда у нас что-то случается, да, мы, взирая на эти падения и на, самое главное, на их покаяние, верили, что Господь силен нас спасти. Как даже священно сказано в Писании, даже если одежда будет обогряной, как кровь, да, отбелю. Вот Господу в этом плане ничего не мешает сделать, лишь бы у сердца человечка было действительно искреннее покаяние. Тогда все возможно.
7: Спасибо, Господи, отец Игорь.
8: Святой первоверховный апостол Павел, Савл, проповедовал во многих странах, начиная от Иерусалима и кончая столицей мира Римом. В Риме он был обезглавлен императором Нероном.
6: Батюшка, скажите, пожалуйста, вот апостолы приводили к вере Христовой множество людей, и грешников, и ученых, и царей, и людей знатных. Император Нерон приговорил апостолов к казни. То есть что все-таки ему помешало внять проповеди апостольской? да еще таких апостолов, как первые верховные апостолы Петр и Павел.
5: Ну, вернемся тогда не к ним, а к их божественному учителю, Господу нашему Иисусу Христу. Разве все, кто его слушал, приняли добрую весть? Видимо, так, поскольку Господь не отнимает ни от кого свободу воли выбора, да, она остается у каждого с нами. Кто-то принимает, кто-то нет. Вот самый пик, да, земной жизни Христа, его чудес, это воскрешение четверодня Лазаря. Потому что когда он воскрешал, например, дочь Иаира или других там умерших людей, да, они буквально только-только умерли. И даже когда к дочери Иаира он заходит, он говорит, девица не умерла, но спит. Над ним смеялись, потому что уже поняли, что она умерла. Но он зашел одним словом и поднял ее, взяв за руку. И у людей, которые это видели, ну, что вывел живую девицу, зародилось сомнение, может, действительно она спала. Ну, бывает же, да, литургический сон такой, да, такое-то вот некое состояние, когда человек практически, ну, не дышит, там, дыхания, пульса нету. Может быть, да, не ошиблись. У кого-то зародилось сомнение. Отец этой дочери и мать точно знали, что было совершено чудо. А вот когда уже четырехдневный Лазарь, когда уже точно умер, точно погребли, точно уже запечатали в пещере, и уже, как, да, было сказано, смердит, потому что там жара, там большая температура, вот это было неимоверное чудо. И люди, которые присутствовали при этом, просто, ну, были поражены до глубины души, как гром среди ясного неба. Как такое вообще возможно? Но мы же из Евангелия знаем, что были и злопыхатели, которые тут же побежали и рассказали Синедриону об этом. И когда первосвященник об этом услышал, тут же собрал, Синедрион собрал, да, чтобы решить, что с ним делать. И вот на этом Синедрионе решает его убить. Понимаете? То есть вот казалось бы, да, ну уж какое чудо еще нужно совершить, чтобы нужно было хоть как-то одуматься. Понять, что перед тобой не просто человек находится. Нет. Поэтому, когда мы уже сейчас смотрим на Петра и Павла, то, конечно же, и среди их слушателей находились те, которые сомневались, не принимали, да, как-то их проповеди, их чудеса в том числе. Но, как мы знаем, и было все-таки огромное количество, которые принимали, слышали и всем сердцем откликались на их слова, на их чудеса, на их призывы. Поэтому в этом нет ничего удивительного.
6: Спасибо, Господи, батюшка.
8: Святой апостол Андрей Первозванный был в пределах нашего Отечества. Он водрузил крест на Киевских горах, предсказав будущее просвещение России Христовой верой. Проповедовал он по берегам Черного моря и в других странах. В Византии он рукоположил во епископа Стахия, одного из 70 учеников. В городе Патрах в Ахаии, Греция, язычники распяли его на кресте особой формы, наподобие буквы «Х», который поэтому стал называться Андреевским крестом.
7: Батюшка, вот апостол Андрей Первозванный, наверное, в сердцах нашего народа занимает особое место. У нас есть орден святого Андрея, Андреевский флаг, а храмов сколько. Вот почему так вот он, наверное, наш

0: понятно, и даже не вру.
1: Подробная информация.
0: Что сам есть любовь, да. А вот если мы поймем, о чем эта речь, и когда становится врагами человеку домашнее его, то сумеем и остановиться. Ну, понятно, что какие-то приложим определенные усилия, вот, и поймем, какой же нас крест, и возьмем его, и понесем по трудной дороге за Христом, для чего мы и существуем. И не только для того, чтобы просто накормить семью, одеть, обуть. Это тоже нужно, конечно. Но если это становится главным, тогда человек отступает от Христа. Это нужно понять для себя. Для того мы и читаем Евангелие. И не просто только Евангелие читаем, но читаем еще и то, что рядом лежит у нас всегда толкование на Евангелие. Так как святые отцы, тот или иной. Вот этот же момент, да, когда враги человеку домашние его. Ну, вот он как это прочитает, скажет, ну все, я тогда, мне не надо ничего, никакого креста нести я не хочу, потому что я люблю больше всего на свете, люблю своих детей. И там, да, вот так, или родителей. Ну так прочитайте, как объясняют это святые отцы. Это святоотеческое понимание, да, богословы. Не случайно же, 2000 лет это звучит. И звучит для нас, для каждого поколения, живущего на земле. Вот так вот, вот такие у нас были вопросы. Еще есть у меня один вопрос. Но он тоже, казалось бы, очень часто его задают. Но, тем не менее, разные у нас слушатели, и, видимо, все равно это многих беспокоит. Зачем нужно ходить в храм? Можно ли, если веруешь в Бога, молиться дома? Разве Бог обитает в храме, а не в душе? Ну вот, ну действительно, я думаю, что... И, конечно, и каждый себе задавал этот вопрос, но в той или иной там степени. Но Бог, конечно, с нами всегда. Да, он и сам сказал, я с вами во все дни до скончания века. Помним это все. 28 глава от Матфея. Вот. И молиться ему можно в любом месте. Хоть в лесу, хоть на реке, хоть дома. А почему же тогда, задаемся вопросом, да, почему же тогда много тысячелетий люди посещают храмы? Я имею в виду и до христианства, и во все, даже культовые какие-то моменты там в каком-то первобытном общинном строе находят археологи. Вот. И посещают люди храмы и места, где предполагается особое присутствие Бога. Уже потому, что и сам Бог так заповедовал. Вот открываем книгу «Исход», 25 глава. Вот что там написано. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все сделайте, как я показал тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов». То есть это вот походный храм скиния, который, по словам Господа, Моисей, когда они в пустыне, уйдя из Египта, находились 40 лет. Вот этот, в этом храме совершалась молитва. И тогда, и до этого. И, по-моему, Геродот писал, если не ошибаюсь, Геродот или у Плутарха. Вот память подводит. Но кто-то вот из древних историков, философов о том, что рушатся стены, рушатся там какие-то здания, проигрываются войны, льется кровь. Но всегда остается молитва, которая совершается в той или иной степени и приносится жертва Богу. Когда-то была кровавая жертва, после Христа бескровная жертва, но тем не менее человек всегда вот эту связь с небом чувствует и должен чувствовать. А в храм нужен, в нем совершается вот общая молитва. Для этого мы собираемся все вместе, по примеру апостолов. Да, вот апостол Лука говорит, и пребывали всегда, когда да, уже вознесение Христа совершилось. Вот, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Вот. Не где-то они собирались. Были в храме апостолы. Хотя храм был, да, ветхозаветный, ну, да, Иерусалимский храм. Но они были там. Хотя уже 3,5 года учил их Евангелие Царства Христос. Вот. А наше оправдание лени, что, дескать, я помолюсь дома, что Бог у меня в душе, и я вот там ничего нового там не услышу, а там вот душно, а там вот бабушки разговаривают и не молятся. Вот это все-таки...

0: вот эти оправдания действительно лени свои, они основания не имеют никакого. Обычно такой человек и дома не молится. Ну, прочитает он, может быть, какую-то одну молитву, да, утром или вечером, или утром и вечером. Ну, и на этом заканчивается вся его религиозность. И, а если он не обращается к Богу, то о какой вере, которая, да, вот... А значит, о присутствии в его душе божества речь может идти или нет? А Бог там присутствует, душа, он уверен, что Бог там присутствует? Может быть, кто-то другой там присутствует и внушает ему, что не надо в храм ходить, не надо молиться, ну и многое другое. Поэтому, чтобы убедиться, что Бог в душе находится, именно Бог, это тоже еще непростое дело. Да, мы говорим... Ведь вот еще один момент. Мы говорим, что любим Бога. А любовь, она всегда жертвенная. И вот это посещение храма, это наша тоже малая жертва. Да, мы отдаем время свое, которое мы живем, мы его проживаем. Но мы его жертвуем, я храм на службу. Да, и это тоже наша вот, действительно малая жертва. Да, и... приходя туда, чему мы учимся прежде всего? Вот той жертвенной любви, образец которой нам дал Спаситель. Он же себя в жертву принес на Голгофе, за нас, взяв на грехи мира на себе. Ну, это вот такие вот, что ли, духовные ценности, которые нельзя забывать, которые нам необходимы. Ну и кроме того, в храме, только в храме совершаются таинства. Это и Евхаристия, и каждый день Христос зовет нас. Вот тело мое и кровь моя, причащайтесь. А кто отказывается от святых тайн? Очень просто. Мы открываем Евангелие и читаем, кто не со мной, то против меня. Вот и все. Коротко и ясно. На этом мы, наверное, сегодня завершим нашу программу. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Комментарий священника на «Радиообраз».
0: Священник Валерий Духанин.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы говорим о... Вот даже трудно подобрать достойные слова и достойные эпитеты. Это преподобный Серафим Саровский, ведь на самом деле он и как святитель Николай Чудотворец, как и преподобный Сергий Радонежский, как блаженная Матрона Московская. Это один из таких вот именно народных святых, то есть святых, близких простым людям, которые помогают, ну, абсолютно во всех нуждах. И вот сразу вспоминаются некоторые случаи из жизни даже вот близких людей, которые еще не были очень воцерковленными, но, в принципе, тянулись к Богу и какие-то вот недуги одолевали. И получалось так, что кому-то во сне являлся старец, сгорбленный, а как потом они видели именно на иконе преподобного Серафима, это и был он. А до этого они даже никогда и не знали, кто это такой, не видели. И он произносил очень утешительные слова, или вот угощал, или благословлял в этом таком тонком сонном видении, и человек исцелялся. А потом уже узнавал, что, оказывается, был вот такой вот преподобный Серафим Саровский. Почему сгорбленный? Потому что мы знаем, что был такой момент, когда вот он в лесу в уединении жил, и на него напали разбойники, а преподобный Серафим, он не стал сопротивляться, он явил вот это абсолютное евангельское смирение по образу Христа, хотя он был очень крепок. Да, собственно говоря, и ангелы Божии могли запросто его защитить. Мы знаем, что сама Божия Матерь неоднократно являлась преподобному Серафиму, и Господь его неоднократно хранил. Вот вспомним, как он в 7-летнем возрасте падает с колокольни. Там строился храм. Это был храм, кстати, преподобного Сергия Радонежского, и Казанско-Сергиевский стал храм после нового строительства. И отрок, тогда он еще был Прохор, 7-летний, упал, но чудесной Божьей силы он остался жив. Вот, мы знаем, что потом он болел, тоже будучи еще маленьким ребенком, уже какой-то другой болезнью, и ему было около 10 лет, и вот ему явилось видение Божией Матери, и сказала, что скоро его исцелит, а мимо проносили вскоре действительно чудотворный образ знамения Божией Матери, и мама вынесла своего сына на руках, он от этой иконы получил исцеление. А потом уже мы знаем, когда он иродиакон, служит в храме, и во время литургии увидел самого Господа Иисуса Христа, вот это созерцание, оно просто было такой невероятной духовной силы. Окружающие заметили, что какое-то видение дано было иродиакону Серафиму. То есть Господь его неоднократно хранил и мог и защитить и в тот момент. Но вот преподобный Серафим уступил вот этой вражьей силе, он претерпел эти напасти, страдания, он на всю жизнь остался сгорбленным, зато исподобился особого благословения Божия. И именно он поэтому и понимает нас. То есть сам батюшка Серафим болел, поэтому он понимает больных. Сам батюшка Серафим претерпел какие-то несправедливости, вот эти вот избиения, и он понимает тех, кто терпит и сейчас несправедливости, какие-то притеснения, избиения. Он очень жил бедно, мы знаем, что какое-то время он питался только травою сныть, и поэтому он понимает каждого нуждающегося человека, и всегда он придет на помощь, всегда поможет. Лично мне вспоминаются такие тоже удивительные вот случаи, когда преподобный Серафим свидетельствует об истинности православной веры. И вот один из таких случаев запечатлел митрополит Вениамин Фетченков. Митрополит Вениамин лично знал одну семью. Он жил в эмиграции в то время. И там вот во Франции, такая историческая область Эльзас, там живут протестанты и католики. Причем религиозное здание у них одно, и они по очереди совершали службы. И вот одна протестантская семья, как-то они взяли в руки католическую книгу про католического подвижника Франциска Ассизского. И эта протестантская семья стала задумываться, а где же, собственно, истинная вера? Вот мы живем в протестантизме, а может быть, у католиков истинная вера? Вообще, где она, истинная христианская вера, если вот столько деноминаций разных? И однажды молодая женщина из этой семьи, она как раз находилась в саду и держала в руках вот эту книгу про Франциска Ассизского. И вдруг она погружается в тонкий сон и видит, как к ней идет Франциск Ассизский, действительно. А рядом с ним идет какой-то весь сияющий старец. И вот подходят они, и Франциск Ассизский говорит: «Ты ищешь истинную церковь, она там, где он». Эта церковь всех поддерживает, а сама ни от кого не просит поддержки. А стоящий рядом старец, он только одобрительно кивает и улыбается. Вот на этом закончилось видение. Но кто этот старец, женщина не знала. Ведь она никогда не видела даже его образа. Только у нее почему-то возникла мысль, что это связано с Русской Православной Церковью. И вот потом у них поселился один работник, который был русским, и как-то случайно эта женщина в его комнатке увидела икону святого и узнала в этом святом, в этой иконе, образ того, кто ей явился. И она спросила: «А это кто?» «Так это же наш русский святой преподобный Серафим Саровский». Вот так эта семья поняла, что истинная церковь – это православная церковь, которой принадлежал преподобный Серафим Саровский. И вот лично для меня именно такие случаи, они особенно показательны. Почему так? Потому что подчас вот простые люди, они даже не знают о преподобном Серафиме Саровском. Они даже еще ему не молятся. Но он уже вот по особому велению Божию является и подсказывает, помогает. И это значит, что действительно преподобный Серафим Саровский, он один из самых таких вот чудных святых, который очень близок Господу, который прошел на самом деле все ступени монашеской жизни. То есть он жил и в общежительном монастыре. Затем он, уже выйдя из Саровской пустыни, удалился на 5 километров в лес, и там он находился в полном таком уединении. То есть это отшельничество, это повторение древнего монашеского жития. И даже дикие звери чувствовали в нем благодать Божию. Вот как в раю животные слушались Адама, потому что в Адаме обитала благодать Божия, так и в преподобном Серафиме эта благодать Святого Духа, она преображала все, что было вокруг. И к нему приходил медведь, которого батюшка Серафим кормил с собственных рук. А потом он приходит в монастырь, и он уже затворнический образ жизни, он несколько лет находится в затворе, и вот выйдя уже из затвора, он становится всероссийским старцем. А старчество – это особый дар и особое Божие призвание. Это не человеческий навык, это не значит, что вот кто-то духовник долгое время, и он обязательно станет старцем. Нет, это сам Господь призывает таких вот особых людей, и преподобный Серафим, он прозревал сердца приходящих к нему. Он видел волю Божию о человеке. Кому надо, он что-то вот предсказывал, и кого надо, он по Божьей благодати исцелял, потому что сам старался неуклонно следовать воле Божией. И преподобный Серафим, на самом деле, он повторяет для нас вот подвиг самых древних аскетов, таких как преподобный Антоний Великий, допустим, основатель пустынножительства. Он наравне с преподобным Сергием Радонежским, преподобному Сергию являлась Божья Матерь, преподобному Серафиму тоже являлась Божья Матерь и сказала: «Сей от рода нашего». То есть это род святых людей. А святые – это кто? Это те люди, которые вот в глубинах сердечных верны Богу. У нас, простых смертных, у нас обычно мысли скачут, рассеиваются. Мы то унываем, то озлобляемся, на кого-то раздражаемся, суетимся, куда-то спешим. И время жизни своей тратим впустую. А святые люди, они верны Господу и в мыслях своих, и в глубинах сердечных. То есть души их действительно это обитель Божия. Нет, и самое драгоценное, наверное, вот то, что можно вспомнить из жития преподобного Серафима Саровского, и даже приоткрою секрет, что это вот на моем пути к церкви, когда еще только-только вот начинал я воцерковляться, житие преподобного Серафима, это было первое житие святых, которое я прочитал, но оно просто вот все поменяло. То есть это вот как вот подлинная жизнь, потому что то, что вокруг видишь, это не жизнь, где кто-то пьет, где-то кто-то блудит, непонятно, чем занимаются. Время просто расходуется в никуда, и жизни загублены, а это не жизнь. А вот то, что преподобный Серафим, и при этом его постоянный неунывающий нрав, ведь каждого он встречал со словами «Радость моя, Христос воскрес!» Вот это настолько запало в душу, что сплошь вот десятилетия прожитые остается как какое-то сокровище внутри. А особенно его беседа о благодати Святого Духа, точнее, о цели христианской жизни. И вот то, что он сказал, что подлинная это цель христианской жизни, это стяжание Святого Духа Божия. По свидетельству Мотовилова, ученика преподобного Серафима, батюшка Серафим дал вот даже наглядно, опытно Мотовилову соприкоснуться с этим. И когда Мотовилов взглянул уже на преподобного Серафима, то увидел, что благодать Божия в нем так вот проявилась, что Мотовилов описывал. Вот представьте солнце, которое блистает, и в центре этого солнца лицо человека, который с вами разговаривает. Это и был преподобный Серафим, который сиял благодатью Святого Духа. Эта благодать, она и просвещала, и согревала. Было зимнее время, но холода не чувствовалось. Не испытывалось ни голод, ни жажда, никакие другие телесные потребности, потому что благодать Святого Духа, когда она осеняет человека, она утоляет все его чувства, и телесные, но прежде всего душевные. Тот, кто стяжал Святого Духа, тот на самом деле по-настоящему счастливый человек. И этому учит нас преподобный Серафим Саровский. Конечно, хотелось, может быть, даже на этом закончить нашу беседу, чтобы мы стяжали благодать Святого Духа молитвами батюшки Серафима, хотя бы немножко вот соприкоснулись с этим. Единственное, вспоминается мне, конечно, священномученик Серафим Чичагов, такой удивительный человек, который был военным, принимал участие в военных кампаниях, а потом почувствовал, что вот мирская жизнь, ну, не дает пищи его душе. После встречи со святым Иоанном Кронштадтским он решил всецело посвятить себя церкви. Когда он приехал в Дивеевский монастырь и встретился с Пашей Саровской, это была такая схемонахиня Параскева, она известна как Параскева Дивеевская еще, то она сказала: «Как же долго я тебя ждала». Она еще помнила преподобного Серафима, еще уже прошло-то много десятилетий. Она его помнила и говорит, что батюшка Серафим сказал, что когда вот ты появишься, то чтобы ты передал государю, что пришло время для прославления преподобного Серафима Саровского. Священномученик Серафим Чичагов, только-только-то его путь церковный начинался, он никакого доступа к царю не имел и даже не знал, как это физически было осуществить. Ну, он особо не рассуждал, ему сказали так. И тогда он прежде всего решил, по крайней мере, просто-напросто вот описать жизнь преподобного Серафима, описать историю Дивеевской обители, которую батюшка Серафим основал. И вот так вот появилась летопись Серафима Дивеевской обители. А потом действительно, вообще эта встреча была за 7 лет до прославления преподобного Серафима, а потом действительно какими-то неисповедимыми судьбами Божиими состоялась его встреча с императором Николаем II. И даже другие высокопоставленные люди, и обер-прокурор, и другие победоносцев и прочие, они удивлялись и говорили: ну вот, там вот этот Чичагов нашел какие-то пути и смог пролезть к императору непонятно как. И действительно, священномученик Серафим смог попасть к императору Николаю II. Это такой очевидный факт. У них состоялась беседа. Он преподнес свою книгу про преподобного Серафима. И, начиная с этого момента, император Николай II загорелся этой мыслью прославить батюшку Серафима в лике святых. То, что казалось нереальным, потому что фактически не канонизировали в то время, очень жестко к этому относились. Но, видимо, действительно пришло такое время, когда прославление преподобного Серафима нужно было для православных христиан на Руси поскольку приближались гонения, и нам нужен был еще такой вот молитвенный заступник, чтобы имя его стало всем известно, и мы знали, к кому обращаться. Что касается священномученика Серафима, то был у него такой еще случай, когда ему в видении предстал сам преподобный Серафим Саровский. Я вот уже не помню детально, о чем он сказал, но сам священномученик Чичагов Серафим сказал: «Вот прошу тебя только об одном, чтобы вот мне быть там, где ты». И преподобный Серафим вроде бы ничего не отвечает, но одобрительно так вот смотрит на него. И потом видение закончилось. И в итоге что? Конечно, сам священномученик Серафим не вел тот вот высокоаскетический, подвижнический образ жизни, как преподобный Серафим. Нам всем это недостижимо. Но он действительно попал в те обители небесные. Почему? Потому что Господь сподобил его мученической смерти. То есть Господь знает, кого-то вести путем преподобническим, а кого-то по пути мученика. Серафим Чичагов был расстрелян и впоследствии сам канонизирован. Вот такая удивительная судьба, точнее, целое переплетение судеб святых людей. Преподобного Серафима Саровского, священномученика Серафима Чичагова, святого императора Николая II, которые все вот участвуют в истории Святой Руси. На этом мы завершим, братья и сестры. Наше-то дело – это вот всем сердцем молиться и обращаться к батюшке Серафиму, чтобы он помог и нам стяжать благодать Святого Духа. И, как он еще говорил, «стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот дай Господь всем нам иметь мирное сердце и быть причастными Духу Святому. Аминь. С праздником!
2: Комментарий священника на радио «Образ».

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: Русские иконы. Иконография преподобного Серафима Саровского.
2: «Кто я, убогий, чтобы писать с меня вид мой? Изображают лики Божии и святых, а мы люди, и люди-то грешные», ответил некогда Серафим Саровский на просьбу паломницы нарисовать его портрет. Такое свидетельство из летописи Дивеевского монастыря многое может сказать верующему о святом старце. Это делает его изображение еще ценнее.
3: Вообще иконография Серафима Саровского началась с двух таких вот ключевых изображений. Одно было выполнено еще при жизни старца, другое считается посмертным изображением. И вот первое прижизненное изображение – это изображение, которое сделал художник, выпускник Арзамасской школы живописи Александра Васильевича Ступина, Семен Серебряков. Серебряков был сам послушником Саровской обители, поэтому он старца видел, старца знал и как раз запечатлел его основные черты.
2: Оригинал портрета не сохранился. Автор летописи Дивеевского монастыря священномученик Серафим Чичагов так описал его для потомков. Серебряков изобразил старца в мантии, епитрахиле и поручах, как он приступал к причастию святых христовых тайн. По этому портрету видно, что лета и иноческие подвиги повлияли на внешний вид старца. Здесь лицо представлено бледным, удрученным от трудов. Волосы и на голове, и на бороде густые, но не длинные и все седые. Это изображение батюшки Серафима стало главным после прославления. Но, как известно, народное почитание Саровского старца опередило его канонизацию. Уже в XIX веке появилось множество списков с полотна Серебрякова. Одновременно с ростом почитания Серафима его портреты стали превращаться в иконы. Это случилось и с другим изображением великого подвижника, которое создали братья Саровской пустыни.
3: На этом вот изображении, сделанном иноками Саровской пустыни, батюшка Серафим изображен в белом таком балахоне-халате. На его голове черная шапочка с куфья. На груди медный литой крест, материнское его благословение, на служение подвижническое. В одной руке четки. И другая его рука поднята в благословляющем жесте. Вот это вот изображение, оно тоже стало распространяться уже в XIX столетии до прославления, официального прославления батюшки Серафима.
2: Как и сегодня, в XIX веке это изображение Серафима в народе очень любили. Однако, когда старец был канонизирован, его простое одеяние, перенесенное на портрет, сильно смутило иконописцев.
3: Когда произошло официальное прославление батюшки Серафима в 1903 году,

0: было уже невозможно писать батюшку Серафима вот в этом вот белом балахоне, так как такое облачение не соответствует тому лику, в котором был прославлен этот святой. То есть преподобных не изображают в белых балахонах. Нужны монашеские облачения при этом. Поэтому такие вот иконы, где представлен только батюшка Серафим в белом балахоне, они были, ну, не разрешены, запрещены. И изображение батюшки Серафима в белом балахоне, оно дозволялось только в житийных клеймах.
1: Семья Николая II, прославившего Серафима, любила именно это изображение. Сходным рисунком украшен ларец для реликвий, созданный по царскому заказу в 1903 году. Со временем в икону любимого святого переходит именно то, что сохранилось в народной памяти.
0: После прославления стали создаваться житийные иконы батюшки Серафима. И из житийных икон некоторые клейма уже получили тоже такую популярность, что сами по себе стали иконами. Да, и мы можем встретить иконные изображения батюшки Серафима, например, на пути в дальнюю пустыньку, в его лесную пустыньку, да, в лесную эту келью, где он выполнял монашеский подвиг, подвиг монашеское служение, служение отшельничества. Можно встретить изображение батюшки Серафима, молящегося на камне, где он исполнял такое монашеское служение, как столпничество, монашеский подвиг. Очень были любимы в народе изображения батюшки Серафима с медведем. Этим подчеркивалась его такая вот абсолютная доброта, абсолютная незлобивость, абсолютное принятие всех и вся, его такая вот абсолютная любовь ко всему живому.
1: Впервые нимб официально увенчал изображение старца в 1902 году. После прославления тонкая полоска света была добавлена на копию портрета батюшки Серафима, которая сегодня находится в киоте Троицкого собора. Дивеевские мастерицы изображали батюшку Серафима по-своему.
0: Большое внимание разработке иконографии Серафима Саровского уделили сестры Дивеевской обители, которые, как известно, писали иконы до 1920 года. Сестры Дивеевской обители, они достаточно многие получали образование в Императорской академии художеств по классу живописи, по классу мозаики, то есть у них было академическое изображение. Поэтому вот в иконах Дивеевских писем, которые как раз вот распространялись, складывались в начале XX века, батюшка Серафим представлен в таком вот в академическом духе, да, с правильными чертами лица, с правильными пропорциями. Иконы Дивеевских писем, как правило, характеризуют и достаточно реалистично выполненный фон. То есть, если он в келье, так это келья. Тонкие орнаменты, тонкое письмо, очень тонкое, практически ювелирное золочение иконы, тоже с орнаментами, с узорами. То есть, вот это вот все иконы Дивеевских писем, и они как бы давали мощный толчок развитию иконографии преподобного Серафима Саровского.
1: Предание гласит, что духовная радость проникала в старца настолько, что его никогда не видели печальным или унывающим. Эту радость верующего человека и стремились передать монахине. Ее же чувствуют паломники и прихожане монастыря, обращаясь с молитвой к любимому батюшке Серафиму.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: День памяти преподобного Серафима Саровского празднуется сегодня, 1 августа. Святейший патриарх Кирилл возглавил торжества в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. На Соборной площади Арзамаса состоялся галоконцерт 15-го фестиваля конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Какая погода ожидает нижегородцев в августе, узнаем из комментария начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольги Макеевой. Подробнее о событиях. Сегодня, 1 августа, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходят торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. Сегодня торжества в Серафимо-Дивеевской обители возглавил святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Святейший владыка возглавил служение божественной литургии под открытым небом. Его святейшество сослужил сомн архиереев Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. За литургией молились настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумени Сергия Конкова, настоятельница ряда женских монастырей Русской Православной Церкви, сестры Дивеевской обители, участники 6-го международного форума православной молодежи «Радость моя» и паломники. С места события корреспондент «Радиообраз» Виктория Скачкова.
1: Жил один добрый верующий человек. Он был монахом, жил в маленьком городе, много молился и радовался каждому, кто к нему приходил. Сегодня он собрал всех нас в Дивееве. Преподобный Серафим Саровский, батюшка Серафим. В этот день, 123 года назад, были обретены мощи преподобного Серафима. Сегодня здесь этому святому возносит свои молитвы вся Россия во главе с предстоятелем Русской Православной Церкви. Праздничную божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении духовенства. По благочестивой традиции литургия в день преподобного Серафима служится под открытым небом на специально сооруженной площадке перед Преображенским собором. Перед самым началом литургии сюда перенесли раку с мощами преподобного Серафима. Все эти дни мы здесь общаемся с паломниками, которые приезжают со всей России. Для их размещения в Дивееве разбит специальный палаточный лагерь на 4000 мест. Паломники в Дивееву не только приезжают, но и приходят. Крестный ход к батюшке Серафиму – еще одна благочестивая летняя традиция. Словом, сегодня Россия и ее праведник, преподобный Серафим, совместно возносят молитвы Господу и празднуют летнюю Пасху.
0: На связи с нашей студией из Серафимо-Дивеевского монастыря Серафимских торжеств была корреспондент «Радиообраз» Виктория Скачкова. Напомним также, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, организовано движение бесплатного автобуса. Он следует по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращается на автомобильную парковку. Время работы сегодня с 8 утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. На Соборной площади Арзамаса Воскресенского кафедрального собора состоялся галоконцерт 15-го международного фестиваля конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Его организаторами выступили региональное правительство, Нижегородская митрополия, администрация Арзамаса, благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского и управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области. В этом году фестиваль приурочен сразу к нескольким значимым датам и событиям: Дню крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и год единства народов России. Для участия в конкурсной части фестиваля были приглашены авторы, исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. На глоконцерте на Соборной площади Арзамаса присутствовали митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, мэр Арзамаса Александр Щелков, министр культуры региона Наталья Суханова и другие высокие гости. На глоконцерте побывала корреспондент «Радиообраз» Виктория Скачкова. Подробности в ее репортаже.

0: Народная мудрость гласит, арзамасские купола в Дивеево видны. Может, и не видны, но слышны точно. Каждый год в канун дня преподобного Серафима Саровского в Арзамасе подводят итоги международного фестиваля-конкурса православной патриотической песни «Арзамасские купола». Вот немного цифр. Этот фестиваль 15-й. На него пришло 213 заявок из 26 регионов России и Республики Беларусь. В финал вышло 60 творческих коллективов и исполнителей. Гала-концерт состоялся 30 июля на Соборной площади Арзамаса. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий.
1: Песня в жизни народа – это его душа. И замечательно, что сюда, по тени этих благословенных храмов, собираются творческие люди и композиторы, писатели, актеры, певцы. И пускай свет арзамасских куполов освещает многие-многие души людей, сюда притекающих. И мы сегодня вновь со всей церковью восклицаем: «Русь святая, храни веру православную, ней же тебе утверждение».
0: Далее гостей ждали лучшие номера от победителей и призеров конкурса «Арзамасские купола». Собравшиеся в этот вечер на Соборной площади Арзамаса были рады поделиться своими впечатлениями.
2: Мы из Ленинградской области, город Выборг. Мы вокальная студия «Новые голоса». Впечатления у нас самые наилучшие, ну, тем более, как обладателями гран-при. Нам все очень понравилось. Люди, место. Мы благодарны вообще судьбе, что мы здесь побывали.
3: Сегодня как никогда важно исполнять патриотические песни, потому что быть вместе со своей страной и петь ради своей страны – это очень важно и для нас в том числе.
4: Я приехала в качестве зрителя посмотреть этот прекрасный концерт. Сейчас, ну, я считаю, что очень важно исполнять такие патриотичные песни. Они вызывают уважение к родине и трогают до глубины души.
5: Ушакова Елена, город Саратов. На фестивале я с авторскими песнями. Арзамасская земля – это удивительно гостеприимный край. Очень сердечные люди, очень духовно наполненный фестиваль. И, конечно, самые лучшие впечатления и слова благодарности в адрес тех, кто стоял у истоков, тех, кто сегодня сохраняет этот прекрасный фестиваль «Арзамасские купола». Песня не только строить и жить помогает, песня помогает обрести духовные ориентиры, жизненные ориентиры. И, конечно, то, что этих песен становится больше с каждым днем, это очень хороший показатель.
6: Меня зовут Павел, я живу в Заволжье, Нижегородской области. Приехал сюда в качестве вокалиста, поскольку я вокалист. Подал заявку на выступление на этом фестивале-конкурсе замечательном. Меня отобрали, вот я приехал, занял первое место и теперь участвовал в этом гала-концерте. Сам фестиваль мне очень понравился, понравился Арзамас. Да, здесь сложно вообще переоценить значение патриотической песни, но это наша душа. Патриотические песни рассказываются о том, почему мы вообще вместе, почему мы любим друг друга, как мы вообще должны жить. Это буквально инструкция к жизни для русского человека.
0: Фестиваль-конкурс «Арзамасские купола» дарит людям новые имена, новые песни, новую радость. Ту самую радость, которой всех нас учил преподобный Серафим.
7: С утра не состоит такая тишина. Лишь соловьи неугомонны от чего-то.
8: И в завершении выпуска о погоде, которая ожидает нижегородцев в августе, расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
9: Август в наших широтах завершает лето. Температурный фон еще высокий, в среднем 16-18 градусов. Осадков в Нижегородской области выпадает обычно 55-70 миллиметров, в основном грозовые дожди. По уточненному прогнозу Гидрометцентра России в этом году существенных отклонений в температуре и режиме осадков не предвидится. А в первые дни августа после обильных дождей нижегородцев ожидает комфортная летняя погода. 1 августа дожди прогнозируются только местами и небольшие, 23-28 градусов. 2 августа в антициклоне без осадков. Ночью около плюс 15, днем воздух прогреется до 25-30 градусов. Температура воды 22-24 градуса. В начале следующей рабочей недели колебания температуры ночью от 12 до 17, днем плюс 25, на солнце на 2-3 градуса выше. Местами грозовые дожди.
8: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%, ветер северный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Святые наши учителя. Прославление святых угодников, празднование в их честь дают нам замечательную возможность подумать о жизни святого человека, войти в молитвенное с ним соприкосновение и через это самим стать лучше или, по крайней мере, в свете их жизни, увидеть свои недостатки и, увидев, попытаться исправить. Поэтому мы и называем святых угодников учителями, даже если они формально никого не учили, потому что их жизнь и их пример обладают огромной учительной силой, а нам остается лишь принимать уроки их жизни и святости в надежде, что по их молитвам Господь и к нам, грешным, преклонит свою милость. Проповедь накануне праздника обретения мощей преподобного Серафима Саровского 31 июля 2015 года.

Серафима Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Там, где сейчас стоит Казанский собор, в середине XVIII века была небольшая деревянная церковь архидиакона Стефана с деревянной колокольней и с пределами в честь святителя Николая и Казанской иконы Божией Матери. Церковь поставили на высоком речном косогоре, и ее было видно издалека. Еще подъезжая к деревне Вертьяново, которая вольготно раскинулась на правом берегу реки Вичкинзы, церковь увидала рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. В монашестве она носила имя Александры. Матушка решила немного отдохнуть от долгого пути в тени храма. С дочерью-подростком Агафья Семеновна ехала из Мурома в Саров, исполняя наказ Божией Матери. Царица Небесная явилась ей в Киевском Флоровском монастыре и велела отправиться на север России. И здесь матушке следовало обойти все великорусские богородичные обители в поисках места для основания новой монашеской обители, равной которой не было, нет и не будет на земле. Подъехав к деревянной церкви, Агафья Семеновна присела у паперти на поленницу дров, залюбовалась на живописные лесные дали, на полноводную широкую тогда речку Вичкинзу. Усталая матушка задремала, и вновь явилась ей Матерь Божия, которая повелела: «Оставайся здесь до конца своих дней и старайся угодить Господу, а я низведу на это место благословение со всех моих земных уделов, с Иверии, Афона и Киева».

Вот какое это необыкновенное место Дивеево. Здесь можно ощутить благодать таких святых мест, как Грузия, Афон, Киев и Дивеево. Место явления Божией Матери Агафьи Семеновне известно. Оно находится с северной стороны Казанского собора. После того, как Казанский храм обстроили в 2008 году новыми пределами, место явления Божией Матери оказалось в пределе Архангела Михаила. Батюшка Серафим благоговел перед этим святым местом, велел оградить его заборчиком и даже скотинке не дозволял ходить здесь, а травку велел собирать и не разбрасывать просто так. Он говорил: «Это земля святая, Матерь Божия обходила тут свою-то церковь». Место, где явилась ей Царица Небесная, Агафья Семеновна Мельгунова решила отметить особо строительством каменной церкви. И на это было ей указание Пресвятой Богородицы. В 1773 году она заложила новую церковь, а в 1779 году строительство ее было завершено. Церковь была трехпрестольная. Главный престол осветили в честь Казанской иконы Божией Матери, левый – в честь святителя Николая Чудотворца. А на то, что третий следовало посвятить первомученику архидиакону Стефану, было указание Божие. Однажды, когда матушка Александра молилась, прося Господа указать, во имя кого осветить третий престол церкви, она услышала голос: «Да будет престол сей первомученика архидиакона Стефана». На подоконнике кельи обрела матушка чудесный, неизвестно откуда явившийся образ этого святого, написанный на простом, почти неотесанном обрубке дерева. Прекрасный белоснежный храм, по форме напоминающий корабль, стал настоящим украшением Дивеевской округи. И с тех пор на фоне движущихся облаков храм, как белоснежный корабль или лебедь, плывет нам навстречу. Преподобный Серафим говорил: «Казанская церковь, радость моя, такой будет храм, какого и нет подобного. При светопредставлении вся земля сгорит, радость моя, и ничего не останется. Только три церкви со всего света будут взяты целиком неразрушенными на небо. Одна-то в Киевской лавре, другая сестрами забылась какая. А третья-то ваша Казанская матушка, вот она какая Казанская-то церковь у вас». Все место, освященное подвигами матушки Александры и прочих, взойдет в этот храм, а теперешняя эта церковь останется лишь как бы ядрышком. На этом мы заканчиваем наш первый рассказ о старинном Дивееве. Мы побывали на том месте, откуда начинался наш монастырь, и где первоначальница нашей обители, преподобная Александра, в миру ее звали Агафьей Семеновной Мельгуновой, получила указание именно в Дивееве основать великую обитель, равной которой не было, нет и не будет на земле. Место явления ей Божией Матери отмечено Казанским собором.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске я продолжу рассказывать об интересных храмах. И начну с церкви Богоявления Господня в селе Богоявление. Этот храм многие видели, он стоит прямо у дороги на Арзамаса Дивеева. Многие видели, но мало кто бывал. А храм этот непростой. Туда завозят иногда туристов, да и мимо много экскурсионных автобусов проезжают. И у гидов есть загадка. Исаакиевский собор в Петербурге, Староярмарочный собор в Нижнем Новгороде, и это сельская церковь. Что между ними общего? А ответ простой. Их построили по проектам одного архитектора, Агюста Монферана. Изначально на этом месте была деревянная церковь. По преданию, ее построили в 1680 году, после того, как крестьянин увидел в воде лик святого. В 1799 году храм уничтожил пожар, и решили возвести новый, уже каменный. Строительство началось в 1821 году. А строил новую церковь хозяин села Богоявления и окрестностей князь Георгий Александрович Грузинский. Храм построили в честь победы над Наполеоном. Церковь росла, прихожане молились. В 1859 году в селе Богоявления открыто духовное приходское училище. В 1902 году построены трапезная и каменная церковная ограда. При церкви располагалось кладбище. А после революции новые власти пришли в храм изымать ценности. Надо сказать, что в селе тогда мужчин практически не было. Кто-то на фронтах гражданской войны, кто-то на заработках. И защищать храм от поругания вышло, как говорит местное предание, целое женское ополчение. Во главе шла лидер, красавица Дуня Панова. Ее сгоряча и арестовали. В книге «Истории Богоявления» есть фотография уголовного дела. Но Дуню вскоре отпустили, а ценности все равно изъяли. В 1937 году церковь была закрыта и разрушена. В 1958 сгорела колокольня. В 1990-е началось возрождение храма. Местные жители помогали с энтузиазмом. Храм удалось, конечно, не восстановить, но подремонтировать, возобновились богослужения. С 2013 года храм в Богоявлении стал подворьем Нижегородского крестовоздвиженского женского монастыря. Сестры периодически в Богоявлении живут, молятся, ухаживают за хозяйством, садом, огородом. Прихожанки читают псалтырь. В общем, молитвенная жизнь в храме идет. Правда, сейчас там завершается глобальная реставрация. На август запланировано великое освящение храма. Такая вот интереснейшая церковь, которая видна каждому, кто едет по Арзамасской трассе.
0: Личные впечатления.
1: Во второй части программы расскажу про Троицкий собор в Выксе. Троицкий собор Выксунского Иверского женского монастыря сейчас отстраивается практически заново. Там новых кирпичей больше, чем старых. Нам рассказывал начальник строительства Выксунской епархии, как отбойными молотками разбивали слежавшийся мусор, очищали полы руками, выносили битый цемент. Была проделана большая работа за последние годы. Монастырь сейчас живет, там очень красиво, и собор величественный, выглядит потрясающе. Но поскольку он изначально был колоссальным, то и восстанавливать его приходится с огромным трудом. Страничка истории. Выксунский Иверский женский монастырь был основан в 1864 году известным в дореволюционной России всенародным старцем-утешителем из Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры преподобным Варнавой по просьбе местных купцов и по благословению святителя Филарета, митрополита Московского. Первоначально была устроена маленькая богадельня, и в ней нашли свой приют первые 12 женщин. 25 мая 1865 года старец Варнава прислал из Гефсиманского скита икону Божьей Матери, именуемую Иверская, и богадельню назвали Иверской. В 1887 году Иверская женская община указом Святейшего Синода была возведена в степень третьеклассного монастыря. За следующие 30 лет Иверская обитель выросла в монастырь с крепким хозяйством, строгим внутренним уставом. Во многих дореволюционных изданиях писали, что Иверский Выксунский монастырь отличается своей благоустроенностью. Число насельниц обители выросло до 500 человек. В 1909 году был освящен пятиглавый каменный соборный храм во имя Живоначальной Троицы. До Первой мировой войны оставалось 5 лет. Мирная жизнь рухнула окончательно с приходом революционных властей. Уже в 1919 году часть монастырских зданий национализировали. В 1922 во время кампании по изъятию церковных ценностей из обители были вывезены вся утварь и иконы. Собор не был уничтожен полностью, но от него мало что осталось. Его взорвали. К 1990 годам бывший величественный собор представлял из себя несколько стен, исписанных хулиганами. Не было ни полов, ни куполов. Летом 1993 года стараниями жителей Выкса началась расчистка завалов в Троицком соборе. И в один из дней произошло знаменательное событие. Человек, который раскапывал мусор из-под обломков кирпичей, вдруг вытащил Тихвинскую икону Божьей Матери. Эта икона сейчас в Успенском храме в Иксунской обители. Монастырь возрожден в 1996 году. Сейчас на его территории ведутся масштабные реставрационные работы, и Троицкий собор мало-помалу приобретает свой исторический вид. Зачем я рассказал эти две истории? Ну, во-первых, потому что формат такой у программы – личные впечатления. Здесь я, журналист телевидения Нижегородской епархии, рассказываю о том, что видел на съемках. А сюжеты о Троицком соборе и храмах Богоявления мы недавно как раз снимали. И мне это было очень интересно. А во-вторых, есть и личные впечатления, собственные выводы. Если так посмотреть на биографии храмов бегло, получается впечатляющая история. 200 или там 150 лет назад неравнодушные люди с горячими сердцами строят храм. Там ведь не только богачи, владельцы земель. Всегда есть и простые люди, которые молятся, отдают последнюю копейку, живут этими храмами. Потом приходят железные люди в кожаных куртках и разрушают святыни. Страница перевернута, храмов нет, никто не молится, казалось бы. Но ведь молятся, проносят огонек молитвы через десятилетия, и как только разрешают в 90-е годы, этот огонь веры охватывает огромное количество людей. С каким энтузиазмом молились, восстанавливали из руин церкви в 90-е годы. Да и сейчас люди отдают последние деньги на благотворительность, на храм, хоть на кирпичик, приходят помочь возрождению святынь своими руками. Вот ведь что такое история храма. Это тысячи судеб людей, которые когда-либо шептали молитву под его куполом. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Преподобный Серафим Саровский.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы.

0: Дорогие мои, здравствуйте! Я Михаил Гаврилович, детский хирург. Сейчас на пенсии. Алтай, который тоже с вами здоровался, моя собака. Мы с Алтаем живем хорошо. Гуляем в парке. Я ему книжки читаю, готовить люблю. Мы еще любим гостей. Вера и Фома, наши соседи, наведываются к нам на чай с вареньем. Для меня большое удовольствие с ними беседовать. А Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. Алтай, ребята пришли! Встречай! Я пока на кухню. А то пирог горит.
1: Алтай! Здорово, здорово, мой хороший! Доктор, это мы!
2: Здрасте, дядь Миша! А вы где?
1: Доктор!
3: Ребята, привет! Берите тапочки, мойте руки и проходите в комнату. Я сейчас... У меня тут черничный пирог.
2: Черничный! Ура!
1: Ладно, мы тут разберемся. Вер, я недорассказал. Короче, мы с Генкой посмотрели, это вообще супергерои такие. На небоскреб поднимаются, а там злодеи. И они их бас, бас, бас.
2: Да ну! Феи в масках интереснее. Там и для девочек есть всякие превращения.
1: Угу, видела я твоих фей. Сказочки для малышей у нас круче.
0: Не суперок. Осторожно, горячий. Фома, подвинь подставку. Вера, ты черничное варенье с кухни принеси. Там в вазочке.
2: Ага, сейчас. Ой, вкуснотень, не могу.
0: О чем вы тут спорили-то, Фома? Подставляй чашку.
1: А, да это мы так о своем, вы не поймете.
2: Вот, варенье. Мы, дядя Миша, про комиксы говорили. Фома одни любит, а я другие.
1: Ну, это такие приключения в картинках. Какой пирог.
2: Только я все пальцы перемазала. Фом, дай, пожалуйста, салфетку. Вот смотришь комиксы, и читать не надо. Все сразу ясно. А можно еще чаю?
0: Конечно. А почему это вы решили, что я про ваши комиксы не пойму?
1: Ну, потому что их придумали недавно совсем. Для детей молодых.
2: А вы уже стали... Ой, ну, то есть взрослый.
0: Спасибо, Верочка. Чтобы вы знали, истории в картинках придумали давным-давно, когда еще гусиными перьями писали.
1: Ха-ха, древние комиксы, что ли? Что-то вы, по-моему, выдумываете, доктор.
0: Алтай, где я опять свой ноутбук оставил, а? О, точно, в сумке. Так, кого-то полюбуйтесь.
2: Ой, какая смешная картинка. Это кто, кот?
1: Ага, и его мыши на санках везут. И во всякие дудочки барабаны играют. Надписи старинными буквами. Правда, на комикс похоже, смотри.
0: Только раньше этого слова не было. На Руси такие картинки назывались лубками. Это лубок, как мыши кота хоронили.
1: Так что, комиксы придумали у нас, на Руси? О, надо дяде Валере рассказать.
0: Ну, Фома, я бы не стал спешить с выводами. Похожие картинки с надписями были и в Древнем Китае, и в Европе, во Франции, в Германии. В нашей стране они тоже широко распространились.
2: А почему называется лубок?
0: В России картинки печатали на досках, которые называли луб. А позже бумажные картинки получили название лубок.
2: А вот и у вас на бумаге, дядь Миша, есть лубок. Там, на стене.
1: Где? А, да, похоже, только это, Вер, вроде не совсем лубок. Это как будто икона.
0: Не как будто, а икона и есть.
2: А почему она с картинками? Никогда таких не видела.
0: Это, ребята, житийная икона. В центре святой, а вокруг в клеймах, маленьких картинках, иллюстрации к его житию.
2: Как будто рассказ, как он жил и что делал, да?
0: Совершенно верно. Раньше многие люди читать не умели. А на икону посмотрят, да батюшка что-то расскажет по картинкам, вот и узнают, как жил святой.
1: А на этой иконе какой святой?
2: Я знаю! Фом, вон видишь на той картинке, он Мишку кормит. Значит, это Сергий Радонежский. Угадала, дядь Миша?
0: Ну, не совсем. Вспомните, о ком мы еще говорили, когда беседовали о животных. Кто с медведем дружил?
1: Серафим Саровский.
0: Верно, Фома.
1: Это же он про царя Николая II предсказывал, да?
0: Того царя, который меня прославит, я прославлю. Да, он.
1: Конечно, мы когда говорили про царственных страстотерпцев, об этом вспоминали.
0: Что ж, я буду рад рассказать вам о батюшке Серафиме, одном из самых любимых и почитаемых святых в России.
2: А давай Слушайте, а давайте вы будете рассказывать нам по картинкам, ну, которые на иконе.
1: А лучше показывать. Я всегда мечтал. Нажимаешь так на картинку в комиксе, оп, и внутри оказываешься. Вообще. А у нас есть Алтайка.
2: Точно. А у него чудесный зеленый ошейник, который нас перенесет в возможную реальность.
0: Интересное предложение. Алтай, согласен?
1: Тогда иди сюда. Вот, смотри, видишь, первая картинка. Какой-то мальчик на земле. Рядом с ним ангел и женщина. И еще церковь.
2: Сможешь нас туда перенести? Ура! Встаем, беремся за поводок, закрываем глаза.

0: О, рассказывайте, доктор, где мы?
1: В городе Курске, в середине 18 века.
2: А вот и церковь, большая, только недоделанная какая-то.
0: Ага, строители вон молотками стучат, а эти кирпичи кладут. Смотрите, женщина с мальчиком вон там поднимается на колокольню.
1: Мальчика зовут Прохор Мошнин, ему 7 лет. Отец его, Исидор, был богатым купцом, владельцем кирпичных заводов и занимался постройкой домов и церквей.
2: А где он?
1: К сожалению, он умер, когда Прохору было всего 3 года.
2: Жалко.
1: В конце жизни Исидор успел заложить храм во имя преподобного Сергия Радонежского, а достраивала церковь уже мама Прохора, Агафья. Она же следила за всеми работами.
0: Это она разговаривает со строителями?
1: Да, она добрая, умная, набожная женщина.
2: А батюшка Серафим тогда где?
1: Вер, этот мальчик Прохор и есть будущий Серафим Саровский.
2: Правда, что ли? Ой, ой-ой-ой-ой, мальчик! Прохор!
0: Он увидел голубей там на самом верху колокольни.
2: Перевесился через перила.
0: Нет, нет, стой, держись!
2: Ой, он падает, я не могу смотреть.
0: Что это? Как будто какая-то сила удержала его у самой земли. Как перышко. И медленно так на землю опустила.
2: Он не разбился? Нет. Агафья бежит к нему. Бледная, руками голову обхватила.
0: А он встает, отряхивается и улыбается. А, вот это да! Как это, доктор?
2: Мама плачет, обнимает его. Ой, у меня даже в груди защемило.
1: Все хорошо, Верочка. Жив-здоров, мальчик.
0: Ага, жив-здоров. А на следующей картинке, на вашей доктор иконе, он в постели уже лежит, больной.
2: Погоди, Фома, там же рядом с ним...
1: Алтай, видишь картинку? Вот нам туда надо.
0: Ну, как я и говорил, лежит и болеет.
2: Но он здесь старше уже.
1: Да, тут Прохору 10 лет. Он рос крепким, сильным, умом отличался острым, памятью быстрой, учился церковной грамоте. Все любили его за кротость и смирение.
2: Как же рос крепким, а тут совсем слабенький, круги под глазами.
0: Мама вон вытирает Прохору пот со лба. Температура, да, доктор?
1: Положение очень серьезное. Близкие уже не надеются, что мальчик поправится.
2: Кажется, заснул. Агафья погладила ему руку и выходит из комнаты. Может быть, и нам выйти?
1: Постойте.

0: будто рядом с постелью Прохора появилась. Это ему снится или на самом деле?
1: Ничего не бойся. Я приду к тебе и исцелю тебя.
2: Все, исчезло. Так это что, видение?
3: Да, сон, видение. Прохор рассказал о нем матери. И вскоре случилось вот что. Это двор дома Прохора.
0: А что там за шум за воротами?
3: Крестный ход идет по улице.
2: Ой, капнуло. О, и еще. Алтайка, давай под крышу.
4: Какой ливень.
0: Я все промокла.
2: Ворота отворяются. Смотрите, люди заходят на двор к Мышниным, а впереди икону несут.
3: Чудотворную. Знамение Божьей Матери.
0: Она чудеса всякие творит, поэтому чудотворная.
3: Да.
2: А из дома выходит Агафья и на руках держит Прохора.
0: Бедный. Ручки-ножки свисают. Мама подносит его к иконе
3: и прикладывает. Сам мальчик уже не в состоянии.
2: Вы видели? Он голову поднял и маму обнял рукой сам. И глаза открыл. О, смотрит на всех.
3: Алтай, давай домой, а то мы вымокнем тут окончательно.
2: Продрог.
3: Давай, давайте чайку горячего. Вот полотенце, вытирайтесь и вещи сушите.
0: Дядя Миша, ну Прохор-то выздоровел?
3: Выздоровел.
2: А что было дальше?
3: Старший брат Прохора, Алексей, мечтал, чтобы юноша стал ему помощником в торговом деле. Работал в лавке. Семья-то купеческая, дело отца надо было продолжать.
0: А Прохор?
3: А он вставал рано-рано и перед работой бежал в храм на службу. Читал священные писания, изучал псалтирь, духовные книги. Все больше мечтал о монашеской жизни.
2: А мама его, небось, была недовольна.
3: Да нет, как раз Агафья поддерживала мысли сына о монашестве. Когда юноше было 17 лет, мама благословила его на путь иночества и надела сыну на шею медный крест,
0: который на иконе у него на груди нарисован.
3: Да, святой не расставался с ним до последних дней.
2: Значит, Прохор ушел в монастырь?
3: Сначала юноша пешком дошел до Киева. Там затворница Киево-Печерской лавры Досифея благословила его идти в Саровскую пустынь.
2: А где это?
3: Под Нижним Новгородом. Сейчас это город Саров.
0: Саров? Фома, ты помнишь? Дядя Валера там был, ну, по науке своей.
2: Точно был, там же эти, как их, у физики-ядерщики работают. Секретный город.
3: Ну да, сейчас секретный. А в 1778 году там был известный монастырь с настоятелем отцом Пахомием, который знал родителей Прохора и поэтому принял молодого человека с любовью.
0: И стал, наконец, Прохор монахом.
3: Стал, Верочка, но через 8 лет.
2: Как? А что же он все это время делал?
3: Был послушником в монастыре, трудился под началом мудрых старцев Иосифа и Пахомия.
2: Это значит что? Делал все, что они ему говорили?
3: Да. Скажут работать в хлебне, в просфорне, в столярне. Работал. Скажут деньги на храм собирать. Шел по деревням, по городам. Скажут дрова заготавливать или лес сплавлять. И в этом отличался. Был пономарем, будильщиком.
0: Кем-кем? Это что он делал? Будил, что ли, всех?
3: Именно. В 5 утра проходил по монастырским коридорам и звонил в колокольчик, чтобы монахи просыпались.
2: О, в такую рань!
0: Дядя Миша, а почему вот здесь на картинке он опять в кровати? И кто это рядом с ним?
3: Давайте посмотрим. Алтай! Здесь, у монастырских ворот, подожди.
0: Мы в келью к Прохору идем, да? Ага, вот она.
2: Это что, Прохор? Чего-то его не узнать. Совсем плохо выглядит.
3: 3 года длится тяжелая болезнь. И уже 1.5 Прохор не встает с постели.
0: Ужас какой! А почему он не лечится?
3: Пробовал. Лечение не помогло. Прохор уже исповедовался, причастился.
0: Ой, свет! Опять! Опять Богородица!
2: Вижу! вижу. Ух ты! И она не одна. А кто это рядом? Петр, апостол Петр.
0: И другой апостол, Иоанн Богослов. Я его узнала, хоть он и сияет так ярко.
2: Богородица обернулась лицом к Прохору, показывает на него.
1: Этот нашего рода.
0: Мария кладет одну руку на голову Прохору.
2: Что-то необычное у нее в другой руке.
3: Это жезл.
2: И этим жезлом Богородица тоже касается Прохора.
3: А теперь вернемся домой.
0: Дядя Миша, а что с ним дальше случилось?
2: Вер, но если его сама Богородица коснулась, конечно, выздоровел.
3: Да, ты прав, Фома.
2: Михаил Гаврилович, а что значили слова Богородицы «этот нашего рода»?
0: Что он святой, что к Богу близкий, да?
3: Да, и что Пресвятая Дева сама его опекает, помогает ему, но и ждет от Прохора особого служения Богу.
2: От Прохора или от Серафима?
3: После монашеского пострига бывший послушник получил имя Серафим, что значит «огненный», «пламенный».
0: И ангелы такие есть, серафимы, пламенеющие любовью к Богу. Вы нам рассказывали.
3: Да, хорошо, что ты помнишь. Вот и сердце отца Серафима горело любовью к Господу. А теперь вот на эту картинку взгляните.
2: Ага, о, а тут сам Серафим стоит посреди храма в церковной одежде.
3: В облачении. Ну-ка, давайте-ка, одевайтесь. Алтай, нужно нам на эту службу посмотреть. Жди, Алтайка, нас возле церкви. Мы скоро.
0: Заходим в храм. Ух ты! Какой он стал, отец Серафим.
2: Высоченный, прямо богатырь, с бородой, с усами.
3: Он уже иеродьякон. Идет литургия. Отец Серафим возглашает: «Господи, спаси благочестивые и услышанные, и во веки веков».
2: Ой, что с ним? Сказал «и во веки веков», и у него лицо изменилось.
0: Замер и стоит, как вкопанный. И прям как будто от него свет идет.
2: А другие служители взяли его под руки и повели в алтарь. Поставили. А он стоит, как будто ничего не видит и не слышит. Обморок, что ли?
3: Господь посетил его таинственным видением. Так святой простоял целых 3 часа.
0: Ого!
3: Выйдем из храма. Когда отец Серафим пришел в себя, он рассказал, что в какой-то момент его вдруг озарил луч как бы солнечного света. «Взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, во славе и неизреченном светом сияющего».
2: Вот это да!
3: Иисус был окружен ангелами, как будто пчелиным роем.
0: А что Иисус делал?
3: Воздвигнув руки, Господь благословил всех в храме, вступил в свой образ у царских врат и преобразился, окружаемый сияющими ангельскими ликами.
2: А дальше что было?
3: После этого явления отец Серафим еще больше стал уединенно молиться и все чаще уходил для этого в лес. Когда же ему исполнилось 34 года, его возвели в сан иеромонаха.
0: Иера... А это что значит? Не просто монах, а какой-то особенный, да?
3: Это, Вера, монах-священник. Он получает право совершать таинства, причащать, крестить, исповедовать.
2: А почему тогда на следующей картине Серафим никого не крестит, не причащает, а сидит в каком-то домике?
0: И медведь рядом с ним.
2: Алтай, знакомый, что ли, твой?
0: А он не страшный?

0: не пройдешь, ну и спиной, и больными ногами.
1: Да, а днем батюшка также молился в своей келье, на другом камне.
2: О, прям невероятно.
0: И долго он это делал?
1: 1000 дней.
2: 1000 дней? Почти 3 года. Молчал и молился на камне.
0: И когда снег шел, и когда дождик, и когда ветер. И больно ему было, и холодно, а летом жарко.
2: Ну а потом, вот эти 3 года прошли. Нет, подождите, доктор, дома расскажете, а то мы тут околеем скоро.
0: Ой, руки совсем закоченели. Погреться в горячую чашку.
2: Алтайка, у тебя на лапах ледышки остались.
1: Иди на коврик, Алтай, грейся. А вы, ребята, ешьте пирог, пейте чай горячий.
2: А вы рассказывайте.
1: Прошло 3 года в молчании и молитве. У батюшки совсем разболелись ноги. Он не мог больше ходить в монастырь на службы. Настоятель передал святому просьбу возвратиться в обитель.
0: Неужели вернулся?
1: Да, смиренно исполнил просьбу.
2: Но вот я уверен, что он все равно не стал жить, как другие монахи.
1: Не стал. Батюшка принял на себя новый подвиг – затворничество.
0: А это что значит?
1: Он заперся в своей монастырской келье. Никого не принимал, никуда не выходил, ни с кем не говорил. Только по воскресеньям и праздникам причащался прямо в своей келье.
2: А у него там что, все было для жизни? Ну, чтобы не выходить никуда. Ну, как это мы по истории проходили? А, натуральное хозяйство?
1: Натуральное? Да ничего у него почти не было, Фома. Лампада перед иконой, пень вместо стула. Даже огня он не употреблял.
2: А спал где?
1: На мешках с песком.
0: А что же он там делал-то?
2: Что делал? Молился, наверное.
1: За всех людей.
0: А потом?
1: В 1815 году святому Серафиму вновь явилась Пресвятая Дева. Велела отворить двери затвора и стать доступным и видимым для каждого.
0: Это как?
1: Это значит, что теперь любой мог приходить к старцу за советом, за молитвой, за поучением.
2: А, я понял. Серафим, значит, набирался этой святости, мудрости, а потом уже стал отдавать все это другим.
1: Фома, примерно так.
0: И он правда всем помогал?
1: Помогал, беседовал, благословлял. А знаете, как батюшка приветствовал каждого, кто к нему заходил?
0: Как?
1: Христос воскресе, радости моя.
0: А, но это на Пасху.
1: Во всякое время, Вера. Для батюшки Серафима все было окрашено радостью воскресения Христова.
0: Радость моя.
2: Здорово.
1: И всем советовал в любое время, в работе, на отдыхе, перед сном, повторять молитву Иисусову. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. В этом, говорил он, все внимание и обучение.
2: Да, вы нам об этой молитве как-то рассказывали, что в ней сила большая. Доктор, а кто к Серафиму приходил?
1: Разные люди. Ну-ка, Алтай, давай-ка еще раз в пустыньку перенесемся.
0: Ой, это какой-то священник. Важный. И с ним еще другие.
1: Архиерей. Много слышал он об отце Серафиме, но не очень верил рассказам о его чудесах.
2: Ага, заходит в келью, важный такой. Снег с валенок отряхивает, а батюшка Серафим ему кланяется.
1: Благослови меня, убогого и грешного. Только такого высокого гостя мне и угостить-то нечем.
2: Архиерей отмахнулся, вроде что не надо ему ничего, а сам про чудеса все же спрашивает.
1: Нет, батюшка, чудеса творит лишь один Господь. Он и нам-то с тобой, вон, гляди, благодать-то какую дал.
0: Какую благодать? О, смотрите, там, в углу кельи.
2: О, куст малиновый, ничего себе, с листьями и ягодами.
0: Самый настоящий, Серафим с него ягоды собирает, спелые. А на улице зима.
2: Откуда тут малине-то взяться? Ха! И что батюшка архиерею говорит?
1: Кушай, батюшка, кушай, не смущайся. У Бога-то всего много. Если веру-то будете иметь с горчичное зерно, то и горе скажете:

0: Двинься в море, она и передвинется.
1: Ого! Архиерей сказать ничего не может от удивления. Ягоду съел и кланяется батюшке в ноги.
2: Серафим его поднимает, а архиерей теперь уже сам у него просит прощения. О, а куст-то где?
1: Пропал. Может быть, его и не было совсем. А нет, вон на блюдечке-то малиновый сок.
2: И пальцы у архиерея тоже в соке. Он на них смотрит.
1: Все, вышел из келии.
0: Отъезжая, он все повторял: великий угодник Божий этот Серафим, великий угодник.
1: Ну, правда ведь великий.
0: В другой раз приехал к нему в келью генерал.
1: Генерал? Настоящий?
2: С орденами?
0: Еще с какими? Алтай.
1: Ой, правда, генерал. Такой важный. Пробирается к келье по сугробам.
2: А кто это с ним?
0: Помещик. Живет здесь неподалеку. Это он убедил генерала приехать к старцу. Тот долго не хотел. Что там еще какой-то старик может сказать боевому офицеру?
1: Ходят вдвоем. И опять батюшка Серафим им в ноги кланяется.
2: Генерал шинель снимает.
1: Ничего себе, сколько у него орденов!
2: Они с Серафимом пошли в комнату.
0: А помещик в сенях ждет.
2: А кто это плачет?
1: Не плачет, прям рыдает. Что там случилось, доктор?
2: Двери отворяются. Ого! Вы видите?
1: О, батюшка Серафим генерала под руки выводит, а у того все лицо в слезах.
2: И фуражку свою забыл. И орденов нету.
0: Попадали награды сами собой. Вон старец выносит ему его ордена и надевает фуражку.
2: Помещик этот спрашивает, что с его знакомым, а генерал только головой качает.
3: Всю Европу я прошел, много людей разного рода знаю, но в первый раз в жизни увидел такое смирение, такую прозорливость, с какими встретил меня саровский затворник. Всю жизнь до тайных подробностей передо мной раскрыл.
1: Ух ты! Все, уходят. Расскажите, доктор, почему ордена-то упали?
0: А это потому, сказал ему батюшка Серафим, что ты их получил незаслуженно.
1: А старец, значит, это сам все понял, увидел и генералу сказал. Понятно. Доктор, еще расскажите.
0: Вот необыкновенная встреча произошла в пустыньке с помещиком Николаем Мотовиловым.
1: Опять зима. И батюшка с этим помещиком сидят прямо в лесу.
2: На них снежинки падают. А о чем они разговаривают, дядя Миша?
0: Батюшка Серафим объясняет Мотовилову, что смысл христианской жизни состоит в стяжании благодати Духа Святаго.
1: Благодати. А, мы про нее говорили. Помните, во время Великого Поста, когда про божественные энергии вы нам рассказывали?
2: И про святого Григория Палама.
1: Или Паламу.
2: А как ее стяжать? Ну, благодать эту.
0: Святой Серафим объясняет, что, делая добрые дела, молясь Богу, постясь, нужно следить за внутренним состоянием своей души, смотреть, что больше тебе приносит радость о Господе, и стараться делать это как можно больше.
1: А, я, кажется, понял. Кто-то, например, молится за ближних, какой-нибудь монах, и ему от этого хорошо на душе. А кто-то ухаживает за больными, а другой кормит бездомных, и ему тоже радостно.
2: А кто-то делает это все вместе, и ему совсем-совсем радостно. Да, дядь Миша?
0: Примерно так.
1: Только Мотовилов этот слушает, кивает, но видно, что до конца понять не может.
0: Каким же образом узнать мне, что нахожусь в благодати Духа Святого? Это ваше боголюбие очень просто.
2: Серафим его за плечи взял.
0: Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобой. Что же ты не смотришь на меня?
1: А он потому что не может смотреть. Ха! У Серафима лицо сияет, как солнце. и глаза, как будто из них молнии.
2: Как хорошо, как будто не зима уже, а весна.
0: Вот и Мотовилов говорит старцу: чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу.
1: Да, и такая сладость в сердце, и радость,
2: и тепло, и аромат такой.
0: А благоухание?
2: Это вот она и есть благодать, да?
1: Она.
0: Ой. Ну, Алтай, возвращаемся.
2: Ой, как это было удивительно.
1: Правда.
2: Дядя Миша, а Богородица еще к батюшке Серафиму приходила?
0: А вот слушайте. Незадолго до кончины святого пришла к нему старица Дивеевского монастыря Ирина Семеновна. А батюшка ей говорит: нам будет видение Божией Матери.
2: Ух ты!
0: Они помолились, и вдруг вокруг поднялся шум, как в лесу от ветра. А потом послышалось пение, подобное церковному.
2: Это была Богородица?
0: Дверь в келью распахнулась, и оттуда яркий свет и благоухание.
1: Ирина-то, наверное, перепугалась.
0: Старец ее успокоил. И вот впереди два ангела с цветами в руках, а за ними Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов.
1: А за ними Богородица, да?
0: Да, в сияющих одеждах и короне. А за ней 12 дев с распущенными волосами в разноцветных одеждах.
2: А вот, вот, вот на иконе это есть, на картинке, смотри, Фома.
1: Точно есть. И что, Ирине Богородица что-нибудь сказала?
0: Не убойся, мы пришли посетить вас.
2: А эти девы, это кто были?
0: Святые великомученицы. Они сказали инокине: не так Бог даровал нам эту славу, а за страдания, за поношение. А батюшке Серафиму Царица Небесная дала завет.
1: Какой?
0: Не оставь дев моих, дивеевских подвижниц, а я тебе, любимичи мой, во всем помогу. И еще предупредила: скоро, любимичи мой, будешь с нами.
2: Любимичи, надо же!
0: Никого из святых Матерь Божия так не называла.
1: Это она его предупредила, значит, что...
2: Что он скоро перейдет на небо.
1: Подождите, а что она сказала? Дивеевских подвижниц?
0: Да, а что?
1: Так Дивеево это же...
2: Это удел Богородицы, четвертый.
0: Ну, конечно, и основатель монастыря в Дивеево преподобный Серафим.
2: Ух ты!
0: О деяниях батюшки Серафима можно рассказывать очень долго. И люди по молитвам к нему исцелялись, и чудеса совершались, и при его жизни, и после его кончины.
1: А как он умер?
0: Во время молитвы в Саровском монастыре, в своей келье, батюшку Серафима нашли стоящим на коленях перед иконой.
2: Его, наверное, еще при жизни считали святым.
0: Многие, Верочка. А прославили Серафима Саровского в лике святых через 70 лет после его кончины, в 1903 году.
1: Это уже при царе Николае II получается?
0: Совершенно верно. Сколько же народу тогда съехалось в Саров? Какие были торжества? Вся Россия праздновала. И император, и вся его семья приезжали. Были и великая княгиня Елизавета Федоровна с мужем, великим князем Сергеем Александровичем.
2: Потому что все любили батюшку Серафима.
0: А потом случилась удивительная история с обретением мощей святого.
1: Что за история?
0: После революции в 20-е годы мощи преподобного Серафима перевезли в Москву. И там они затерялись.
1: Как это затерялись? А, ну да, времена безбожные. Кто их там будет искать?
2: А потом они нашлись?
0: Нашлись. В 1990 году в Ленинграде, в Казанском соборе, где был музей истории религии, обнаружились неизвестные останки. Ученые проверили.
1: А это мощи святого! Ого!
2: Их надо было обратно тогда отвезти, в Саров.
0: Так и сделали. И снова вся Россия праздновала обретение мощей. На этот раз второе. Большим крестным ходом их перенесли в Дивеевскую обитель. Там они находятся и сейчас, как предсказывал сам преподобный еще при жизни.
1: Удивительно!
2: Вот тебе и рассказ в картинках, Фом.
1: Да уж, Вер, а дядя Валера в Саров не собирается в ближайшее время случайно?
2: А давай спросим, вдруг он нас с тобой возьмет?
1: Мы ему там все расскажем, хотя я бы еще про этот монастырь Дивеевский побольше хотел узнать.
0: Отличная мысль, Фома. Надо нам с вами об обители как-нибудь поговорить, правда, Алтай?
2: А сейчас нам пора. Спасибо, дядя Миша, за комикс, за житийную икону. До свидания.
1: Алтайка, пока. До свидания, доктор.
0: Храни вас Бог, ребята.

0: конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
1: Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
2: О дальнем, о вечном,
3: о личном и сердечном,
2: о жизни, о вере,
3: о мире бесконечном
1: мы будем беседовать вновь.
0: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
1: и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
4: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Наталья Алдохина. Детская молитва. Исполняет Рада Зорина.
3: Глаза иконы свечи плачут, дрожащий голос в тишине. Пошли нам, Боженька, удачу, любовь и счастье на земле. Пускай дожди проходят мимо, пусть солнце каждый день встает, лучами яркими над миром, в сердцах растапливая лед. Пусть мама нежно улыбнется, а папа рядышком всегда семьей своею остается. Пусть не стучится к нам беда, и пусть спокойным будет небо, цветы в лугах и детский смех. И в доме пахнет свежим хлебом, благослови нас, Боже, всех. Стоит девчушка пред иконкой, ладошки, как два мотылька. Слетают с губ ее тихонько простые детские слова.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». Как всегда, программа будет разделена на две части – «Дарование» и «Дерзновение».
2: Дар – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога. Но получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение, решительность, то есть некое дерзновение.
1: И перед тем, как мы представим вам сегодняшнюю гостью, давайте послушаем притчу, которая отвечает теме нашей программы. Притча называется «За день до рождения». Однажды, за день до своего рождения, ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что мне там делать?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. А как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. Как и когда я должен вернуться к тебе? Твой ангел скажет тебе все. А как зовут моего ангела? Неважно, как его зовут. У него много имен. Но для начала будешь называть его мама».
0: Дарование.
2: Быть мамой – призвание каждой женщины, а быть многодетной матерью – редкий дар. Сегодня у нас в гостях Екатерина Кумачева, многодетная мама. Сегодня мы услышим историю о том, как мама, будучи сама очень ярким человеком с большим сердцем, что уже настоящий дар, помогает раскрывать таланты своих детей. В данном случае это музыкальный дар. Мальчики Гордей и Костя учатся в хоровой капелле имени Сивухина.
1: И самое главное, по-моему, тут счастье и сокровище, которым они обладают, это поддержка их мамы. Это первый человек, который поверил в их дарование и затем включился в нелегкую работу по его оттачиванию и совершенствованию. И здесь мы видим и дар педагога, чуткого и деликатного. Мы еще обязательно поговорим о том, как мама вводит своих детей в мир музыки, как происходит работа Екатерины и с самой собой, и с мальчиками, и каким образом мама и дети стали как бы на одной волне. Но сейчас мне больше бы хотелось расспросить Екатерину о ней самой. Расскажите о себе, о чем мечтали в детстве.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я очень рада быть сегодня здесь. Тема на самом деле очень щепетильная, я волнуюсь. Я многодетная мать, у меня 4 записи в паспорте. На данный момент у меня 3 детей, но ходила я туда 4 раза.
2: В чем же здесь как бы вот секрет, почему 4 записи в паспорте, почему сейчас 3 детей, у вас было 4 детей?
3: Да, у меня старший сын, 2 дочь, которая погибла в автокатастрофе, и 2 сына, рожденные после. Сейчас 3.
2: Сколько лет вот мальчикам сейчас вашим старшему?
3: Старшему будет 23, он учится в институте.
2: Студент?
3: Да, студент, Роман. Учится, работает. Лизавете было бы 14, но она навсегда малышка. Гордею будет 12, Константину 10.
2: А сколько было Елизавете? Это автокатастрофа, это происшествие, да, ДТП, что-то?
3: Да, она
2: горе
3: сбила
2: случилось,
3: машину.
2: Несчастье. Сбила машину,
3: так
2: вас
3: получилось.
2: Вместе с дочерью?
3: Да.
2: Вот, ну, вы выжили, дочь не выжила, да?
3: Ну, меня вообще не тронуло, можно сказать.
2: Кошмарная ситуация. Как вы нашли, как вы это смогли пережить? Не дай бог человеку попасть в такую ситуацию. Очень, я понимаю, что это очень тяжело, но как вы нашли силы, в чем был выход?
3: Я никак не нашла.
2: Не нашли?
3: Я не нашла. Нашел муж. Он сделал мне Гордея.
2: То есть у вас после этого родился сын, да?
3: Буквально? В этот же год, да.
2: В этот же год?
3: И... Клин клином. Но потом есть... еще одним клином.
2: То есть у вас получилось вот погодки, да?
3: 3 погодки.
2: Гордея и Костя,
3: трое...
2: погодки, мальчики, да.
1: Расскажите о вашей профессии, чем вы сейчас занимаетесь и кем работаете?
3: Я буквально месяц назад устроилась на работу, потому что быть многодетной и быть трудоустроенной, это сложно, потому что дети болеют, дети развиваются, нужно быть сопровождающей, нужно все контролировать. В общем, я устроилась в соседский центр менеджером по развитию сообществ. Пока я стою в начале долгого пути, но я учусь, и я думаю, что кто долго мучится, у того что-нибудь получится.
2: Ну, а до этого вы где-то работали, ну, вот просто по жизни, по образованию, по специальности, или как вот вы чем изначально занимались?
3: Долгое время я работала в системе общественного питания. Я работала в Сбербанке, даже работала в садике, работала в библиотеке. Ну, а сейчас, наверное, я аккумулирую все те знания, которые у меня есть, потому что если я не работала, это не значит, что я стояла на месте и только сопли вытирала.
2: Детям, ну, да? То есть да, вы как сами бы тоже старались развиваться, да?
3: Было много курсов. И сейчас я пытаюсь их применить на практике. Пока не очень получается.
2: Буквально в двух словах, вот чтобы те слушатели наши, которые, ну, может быть, не знают, что такое соседский центр, вот что такое соседский центр, буквально коротко, и в чем ваша задача сейчас заключается, в чем ваша работа?
3: Я менеджер по развитию сообщества. Сообщество какое? Это общность людей, какая-то, в кавычках, стая, объединенная одним интересом. Например, сегодня у нас проходил мастер-класс плетения кружева на коклюшках. То есть пришел спикер, принес с собой много красоты. Пришли слушатели.
2: Все пришли, желающие.
3: Да. В процессе мы смотрели презентацию, мы пробовали то, что нам рассказывала Ксения, и мы пробовали именно делать это руками. Это важно, потому что на кончиках пальцев наш разум.
2: Ну, то есть, по сути, это, я думаю, что где-то в каждом районе, да, есть такие вот соседские центры, это как вот клубы, да, местных жителей, которые туда приходят за какими-то новыми знаниями, новыми увлечениями, просто пообщаться, да, то есть вы вот
3: да,
2: сейчас...
3: Да, соседский центр – это площадка, здесь можно делать коллаборацию, здесь можно выпить чаю, здесь можно сплести сеть для маскировки на СВО, здесь можно быть спикером, здесь можно быть слушателем, можно сажать цветы. Можно рисовать. То есть здесь есть и наставничество, здесь есть и умение слушать, да. И как бы, если человеку интересно, он снова придет. И это теплая обстановка. Почему нет? Можно смотреть фильм. Вот просто вас... рядом быть.
2: Понятно. Ну вот у вас мальчики, в общем, достаточно маленькие, да, но тем не менее уже подрастающие. То есть вам захотелось еще кого-то поучить чему-то? Или это просто вот необходимость там деньги заработать?
3: Нет, это не необходимость. Это, наверное, желание развиваться. И, может быть, кому-то помочь. Потому что вот пришла ко мне сегодня Светлана, и она сразу там с первых... моментов сказала, о, нет, не для меня, я нет, не могу, я уже все, мне очки. Но она стояла и не ушла. И в момент какой-то она поняла, что, а я хочу попробовать. А почему нет? И она тут перепутала, там раз, два, три, автоматизм. Ой, у меня получился рисунок. И столько радости в этом.
2: И вы тоже, наверное, испытываете в этот момент радость. Как...
3: Ну, потому что,
2: человек... вы помогли человеку
3: он не сидит дома,
2: найти что-то
3: он не
2: новое.
3: В депрессии, он не замыкается. Он выдает эмоции. Это самое главное.
4: Екатерина, хочется пожелать в этом начинании всего наилучшего, чтобы больше людей приходило в соседский центр, и чтобы вы так вот зажигали новые искорки. Я думаю, это тоже дар, Виктор.
2: Да, несомненно. Человек-педагог. И мне кажется, вот когда воспитываешь детей, вот и хочется еще и свои знания и умения приложить и к взрослым людям, и всем помочь вокруг.
3: Приходите, пожалуйста, в соседский центр на Панина, 19. Будем искать
2: рады, да?
3: Общее.
2: Такая небольшая рекламная пауза, но это не реклама, по сути, это приглашение действительно от всей души, потому что, ну вот, наверное, кто-то живет и даже не знает, что рядом существует какая-то такая...
4: Активность,
2: такая территория, такой клуб, где можно прийти и пообщаться, узнать что-то интересное, чему-то научиться. Екатерина, скажите, а вы задумывались раньше о том, что у вас будет многодетная семья? Вы хотели бы, или как-то само собой вот это получилось? Или вот это была цель ваша такая? Вот я буду многодетной мамой.
3: Нет, цели не было. Но я знаю, что когда я спать ложилась, у меня было там 8-10 кукол, и все они в длину кровати у меня лежали у стеночки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Я спала в этих куклах, но никого из них не выкинула из постели.
2: То есть такая репетиция все-таки была.
3: Наверное, да.
2: Какой-то знак такой, предрасположенность была, много кукол.
3: Наверное, это ответственность все-таки перед всеми теми, кто у меня есть.
4: Куклы наверняка были разные, но и дети очень разные по характеру бывают. Как вообще найти подход к каждому ребенку?
3: Ну, дети, конечно, все разные абсолютно. У каждого есть свое видение. Одному нужны чистые носки, а второму нужно интонацию построить. Один любит тосты на завтрак, а второму молока подай.
2: И как же выйти из этой ситуации сложной?
4: Мудрость мамы.
2: Кому-то приходится уступать или просто приходится готовить завтрак в 10 раз больше, чем...
3: Бывает по-разному. Ну, старший он уже может позавтракать самостоятельно, но никогда не откажется.
4: Есть такое мнение, что трудно с одним ребенком, а с двумя и более уже попроще. По вашему опыту, это так?
3: Ну, наверное, по пройденному пути еще раз можно пройти. А в первый раз всегда страшно.
2: То есть появляется все-таки и опыт, и знания.
3: Да. И автоматизм.
4: Часто говорят про многозадачность мам. И это отчасти суперспособность. Вы, наверное, тоже через это прошли, когда несколько дел одновременно нужно делать и иметь несколько глаз, в том числе на затылке. А какие конкретно вы суперспособности для себя приобрели с материнством?
3: Многозадачность, конечно, это все супер важно. А как без нее? Потому что у нас как сейчас в обществе? Мы отстаиваем границы, выстраиваем определенные отношения в соответствии с тем, как я себя ощущаю. Вот я такая вся самосовершенствуюсь, там самореализуюсь. А как это возможно, если у тебя ответственность за двух и более? Да даже не только за себя, а просто еще за кого-то. У тебя фокус смещается на вот эти маленькие пятки. Потом эти пятки растут. Их не только целуешь, но и...
2: Еще и обуваешь.
3: Обуваешь, и... Есть система ценностей общественная, есть система ценностей семейная. Есть очень много всего того, что существует в мире. И чтобы свое выбрать, нужно пробовать то или иное. И отталкиваясь от своих внутренних ощущений, выбирать себе то, куда ты идешь.
2: Говорят, что дети, с одной стороны, много берут, а с другой много дают. Вы согласны с таким мнением?
3: Согласна.
2: Но что требуют детям, мы как бы приблизительно все представляем, больше или меньше, да, у кого-то один ребенок, у кого-то двое, у кого-то трое. Но все равно понятно,
4: а
2: да.
4: Что получается?
2: Детям постоянно нужно внимание и заботы. И а что вот вы, как многодетная мама, получаете как бы вот взамен, да?
4: От детей.
3: Тепло, наверное. Тепло. Присутствие. Мы пока не сепарировались ни со старшим, ни с остальными. И, наверное, вот в этом быте, каждодневном, в мелочах, наверное, и есть вся сущность жизни. Я так думаю.
2: Вот это постоянная жизнь вместе, вот это необходимость,
3: это работа.
2: Потребность друг в друге.
3: Это
2: да?
3: Работа, но без нее никуда. А потому что будет одиночество.
2: А как строится ваш день? С чего он? Приблизительно вот так вот распорядок дня. Вот у вас старший сын там в институт, младший. Вот как?
3: На самом деле, если у нас совпадает расписание и все выходят рано утром, то творится нечто невообразимое. Потому что нужно всем и одновременно в одну комнату.
2: Вот. Я думаю, многим знакомы задачи, да. И проблемы.
3: Ну, нужно уметь ожидать. Ну, это нормально.
2: Главное, чтобы все это проходило мирно и...
3: Всяко бывает, и собака еще подгавкает рядом.
2: У вас собака еще есть.
3: И кот есть.
2: И кот есть.
4: Потом каждый любит, наверное, разный завтрак.
3: Да.
2: А кто гуляет с собакой?
3: По очереди.
2: По очереди. Тоже график существует.
3: Графика нет, но... Стрелки есть, да. Ты вчера,
2: вот
3: а
2: так.
3: Я сегодня,
2: вот так
3: а ты лапы моешь.
2: День. Мы видим, да, начинается день, да, все
3: да, да, да, все
2: живая
3: суетится.
2: Очередь, собака скулит, кто с собакой гуляет, ты, я был вчера, ты сегодня, давай я
3: не
2: да,
3: буду
2: хорошо,
3: кашу,
2: ты.
3: А я хочу.
2: Вам надо готовить завтрак,
3: конечно,
2: в этот момент.
3: Я уже подумаю об очень большой сковороде.
2: Чтобы сразу на всех и на собаку.
3: Потому что я одна девочка, остальные все мужики.
4: А, кстати, есть какое-то любимое блюдо в вашей семье?
3: Не знаю, наверное, когда мы приезжаем на дачу, шашлык жарим. Из не только мяса, овощи, помидорки, грибочки, перчики.
4: Но трапеза – это все равно нечто такое объединяющее семью.
3: Конечно.
2: Ну так вот, значит, вот это такое сумбурное начало дня, и оно также идет весь день дальше? Или как-то потом вы все по своим задачам, по своим делам расходитесь?
3: Ну да, мы, наверное, разбегаемся по делам и делаем свои дела долго и упорно. Потом я бегу за детьми. Если я работаю в графике, в том, который совпал с расписанием детей, либо это делает муж, либо старший сын, потом мы идем на какое-нибудь доп. Занятие или на какое-нибудь мероприятие. Вечером добредаем до дома, ужинаем, делаем уроки, играем на фортепиано, смотрим лекции по сольфеджио или разбираем их самостоятельно, вспоминаем. Ну, нужен контроль.
2: А есть какие-то вот задачи, закрепленные там, ну, я не знаю, за старшим сыном по дому, прям железом, там, за мужем,
3: он носит мусор.
2: За мужем, за вами, ну, за вами.
3: Он
2: понятно.
3: Носит мусор, он ходит за водой. 19
2: за питьевой, да?
3: Да.
2: Менять воду.
3: Да.
2: Питьевую, понятно.
3: Ну, этим я не занимаюсь.
2: А маленькие ваши младшие дети, маленькие, относительно маленькие, у них есть какие-то такие задачи свои, чтобы вот пришли, там уроки сделали, а дальше куда?
3: Они гуляют с собакой по очереди, угу. Либо они гуляют вдвоем с ней. У них обязательно помыть лапы. С лотком, конечно, ну, пока боремся. Никто не хочет за котом убирать. Моют посуду по очереди, пылесосят. Постели, ну, как бы элементарные вещи они делают. А как?
4: То есть ваша функция – это контроль над всем этим?
3: Контроль, разложить все по полочкам, сказать, куда, что, зачем, почему. Просто они еще не всегда слушаются и
4: это
3: добиться своего.
4: Это основная сложность, видимо, мам, чтобы слушались. Вот раньше говорилось так, почему в наше время так мало многодетных семей? Сейчас ситуация изменилась, по-вашему, их по-прежнему мало многодетных семей?
3: Наверное, я не согласна с этим выражением. Многодетных семей много, и тенденция идет к тому, что их будет больше. Как бы у нас и государство сейчас способствует этому. А лично в моем окружении, в нашем классе, 5 многодетных семей, только в нашем классе. И среди знакомых моих тоже много везде у всех детей.
2: Как вы любите отдыхать всей семьей вот после напряженных будней, после работ, учеб?
4: Традиционно
2: вот, чему вы отдаете предпочтение?
3: Наверное, надо смотреть по времени года. То есть, если это лето, то мы на даче. Там бассейн, ягоды, сон в неограниченном количестве, какое-то чтение, какие-то игры.
4: Велосипед, наверное.
3: Велосипед.
4: Самокат.
3: Да. Если это мы в городе, в пятницу, это какой-нибудь хороший семейный фильм, комедия после ужина.
4: То есть традиции такие семейные, четкие?
3: Да. Какие-то выходы мы в театр любим. Ну, и они, конечно, не всегда случаются. Но я не могу сказать, что мы сидим только дома. Нет. Дома не сидим.
4: Напоминаем для тех, кто только что присоединился к нашей программе «Божий дар», что сегодня мы ведем беседу с многодетной мамой Екатериной Кумачевой о том, как взлелеять дарование своих детей, проявить в этом настойчивость в том числе. Мать, включенная в развитие талантов своих детей, в частности, музыкальных. И вот эта включенность, активность, на мой взгляд, сама по себе дар. Но как поддержать, как проходить этот путь вместе со своими детьми, даже если раньше ты был далек от музыки? Ответы на эти вопросы мы получим в ходе нашей беседы.
2: Вот хотелось бы такой, может быть, краткий рецепт или совет. Самое главное в воспитании детей – это, по вашему мнению, что?
3: Рядом быть.
2: Быть рядом,
3: да,
2: со своим ребенком, чтобы знать его желания,
3: вообще
2: потребности.
3: Вообще все абсолютно
2: всё
3: знать.
2: О нём знать.
3: Да. Просто рядом быть.
2: Получается у вас быть всегда рядом с своими детьми, и есть ли обратное вот такое бы как бы стремление? Бывает, что дети хотят немножко отдалиться как-то, да, там самостоятельности какой-то иметь. Вы также им необходимы, как они вам? Вот есть вот этот контакт, потребность в постоянном общении, делиться какими-то, может быть, секретами, вопросы задавать?
3: Смотрите, сейчас у нас достаточно сложная, наверное, все-таки обстановка. И, наверное, тут моя личная травма по поводу дорог. И всего остального я, насколько могу, настолько их сопровождаю. Да, у них есть я сам, и оно не может не быть. Но пока они не отрастят себе зубы, когти, я пусть за автобусом, но буду бежать.
2: То есть немножечко зубов и когтей не повредит, да?
3: Конечно.
2: Тоже. А как вот научить человека за себя и постоять, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он был все-таки таким, ну, душевным человеком, добрым? Вот как вот эту грань соблюсти? Получается у вас?
3: Ну, опять же, вернусь к тому, что дома не сидим. Мы проигрываем различные ситуации. И, опять же, по пройденному пути легче второй раз пройти. То есть мы ходили в модельное агентство, мы рисовали, занимались театральной студией, ходили в кружок по лепке. То есть вот эти
2: искали,
3: все направления,
2: искали,
3: да,
2: себя,
3: мы,
2: да,
3: искали себя. И тут самое главное, что мы не какое-то умение приобрели, а у нас всегда были новые-новые разные люди. То есть нахождение в разных общностях, оно формирует социализацию. Поэтому мы, как бы, я не знаю, когда

0: Мы его проговариваем, и, наверное...
1: Это самое важное, вот именно не жаловаться, а именно обсуждать ситуации.
0: Да, мы импровизируем, скажем так, и в этом процессе мы социализируемся.
1: Ну вот если Костя и Гордей, они вот как бы нашли себя, по крайней мере, пока в музыке, да, в пении, а вот старший сын у вас, он, у него есть какое-то такое вот увлечение, которое вот он так бы серьезно позанимался, как вот младшие дети сейчас?
0: Ну, он заядлый компьютерщик. Он старше своей группы.
1: То есть и учится он тоже по этой специальности, да? То есть это он нашел себе как бы и хобби, и работу, и, в общем-то, наверное, так скажем, неплохую работу. Вообще счастье, когда человек работает, занимается тем, что он любит, стирается грань между увлечением, хобби, работой. То есть вот это отчасти такие, я думаю, счастливые люди, которые занимаются тем, чем любят заниматься.
0: Я согласна.
2: Я бы еще хотела отметить, вот вы сказали, присутствие. И в этом смысле, действительно, вы включены во все проекты мальчиков и не прошли мимо такой знаменательной даты, как 80 лет Победы в этом году. В мае этого года радиообраз и команда советников всероссийского проекта по воспитанию навигатора детства Нижегородского района подготовили особую программу. Там нижегородские семьи и дети исполняли песни военных лет. И в том числе семья Кумачевых выбрала песню «Огромное небо» на стихи Роберта Рождественского. Приходило множество семей с детьми записывать эти песни для проекта, но, скажу честно, Гордей и Костя всей нашей редакции в тот день запомнились какой-то своей энергией, какой-то яркостью, звонкими голосами. И мне запомнились не только мальчики, но вот как раз и мама Екатерина. Вот на диванчиках репетировали, вы им показывали ноты, терции, выстраивали эту песню, давали советы, какие эмоции нужно в этой песне подать. И я предлагаю сейчас послушать эту песню, результат совместного труда и мамы, и мальчиков.
0: И педагога.
2: И педагога. И затем мы перейдем к следующей части нашей программы «Дерзновение». Оставайтесь с нами.

0: Дерзновение.
1: Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Божий дар». У микрофона Виктор Петров
2: и Анастасия Шохина.
1: И сейчас наступило время второй части нашей беседы, которая называется «Дерзновение». Для тех, кто только что к нам присоединился, скажу, что сегодня у нас в гостях многодетная мама Екатерина Кумачева. Она делится с нами советами, как заметить и развить таланты своих детей, в частности, музыкальные таланты, как поддержать, как проходить этот путь вместе со своими детьми, даже если раньше ты, как взрослый человек, никогда не занимался музыкой и был от нее далек. Екатерина – уникальная мама, которая на одной волне со своими сыновьями, учащимися капеллы мальчиков.
2: Я знаю, что у Екатерины есть что добавить по поводу песни, которую мы сейчас все прослушали, «Огромное небо».
3: Я хочу добавить, что эту песню разучивал Гордей со своим педагогом по вокалу, заслуженным работником культуры Воронцовой Ларисой Васильевной. Но случилось непредвиденное. Наша запись в концертном зале не состыковалась с волнами радиоэфира. И получилось так, что нам нужно было перезаписать ее здесь. И это был абсолютный экспромт, потому что одно дело петь песню под аккомпанемент живой на рояле, и совсем другое дело под минус.
2: Под минус. Да.
3: Там как бы разные длительности, разные проигрыши. И получилось, что мы ее разучили практически в прямом эфире. Mm-hmm. Вот такой был экспромт.
2: Вот, то есть вот там на диванчике?
3: Да.
2: Это на самом деле была вот репетиция перед вот
1: то
2: этим.
1: То есть здесь на радиообраз мальчики получили еще один важный опыт для исполнителей, для музыкантов.
3: Да, потом мы бежали на концерт, который начался без нас. И мы успели еще на концерт. В общем, такой был боевое крещение.
1: То есть здесь на радиообраз записали песню Гордея Константина. Очень хорошая песня получилась у них.
3: Спасибо.
2: И вот мне хотелось бы сейчас зачитать некоторые комментарии из социальных сетей. Их оставляли люди под видео с выступлениями мальчиков Гордея Константина, конкретно под проектом «Нижний поет». Ирина Пурина пишет: «Очень способные мальчики участвовали в составе хора в хоровом соборе в Нижнем Новгороде и внесли свою вокальную лепту в успех хора. А главное, это их замечательная мама, такая умница. Только благодаря ее усилиям мальчики успешно развиваются». И еще один комментарий. Наталья Дикарева его оставила. «Хочется любоваться и слушать еще и еще. Очень интересно раскрываются мальчики с каждой песней. Мама супер! Молодец, что такие таланты поддержала и дала развитие». И вот теперь подходим к главному вопросу. Расскажите о пути в музыку ваших сыновей, когда был замечен их талант.
3: Петь Гордей начал лет с трех. Это была самая простая: «Кула-каракула распахнула свою пасть. Не хотите ли кокули-каракули в пасть попасть?» Нет!
2: Но это был не синий трактор, по крайней мере.
3: Нет.
2: Что-то более оригинальное.
3: Это было в поселке маленькая студия, где можно было стоять на ушах. Ну, в 3 года как можно что-то делать осознанно? Так как у меня погодки, значит, и Кость в этом во всем участвовала. Ему пришлось. Потом Гордей стал ЦДТ заниматься с Ормского района, с Кульковой Екатериной Васильевной. Это была студия «Твой шанс». Дальше мы пошли к Марии Шульженко на частные уроки. Участвовали в различных конкурсах, как-то дальше больше. А потом в один из дней пришло сообщение в родительский чат, что существует капелла мальчиков и что можно прийти на прослушивание. И я так: а почему бы и нет? Можно попробовать. И получилось так, что мы как раз были в городе, потому что жили мы на тот момент в поселке. И внезапно мне перезвонили и сказали: да, вот вы сейчас можете прийти. Прямо сейчас. Я говорю: о, как классно, мы как раз тут. Первым зашел Костя. Мы как бы на Костю никогда не ставили, что он у нас творческий человек, потому что он прагматичный, нормотипичный ребенок. Он не летает в облаках, он все знает. Костю прослушали и сказали: о, да, все хорошо. Я говорю: так, Гордей, ты следующий, как бы вариантов нет. Ну, и нам сказали: когда вы будете писать заявление? Вот тут уже я
1: То есть они вот так сразу произвели как бы нужное впечатление, то есть подошли. Вы даже, похоже, как сказали, что даже этого не ожидали, да?
3: Не ожидала, потому что у нас были вот эти вот кружки-кружочки без музыкальной грамоты, без сольфеджио, без классического какого-то образования
1: вот хобби,
3: музыкального.
1: Да, вот,
3: ну мы поем, да. Ну, пойдем на конкурс, ну пойдем,
1: да,
3: а тут оп. И я сразу сказала, ну как бы ничего, что мы учимся в общеобразовательной школе, и у нас нету никаких... Потому что сначала нужно ходить в подготовительную группу, потом поступить в первый класс и так далее. А мы уже во втором обычной школы.
1: Ну, надо отметить, вот, что я для себя сейчас понял, что это надо иметь определенную смелость, да, чтобы вот, ну, я думаю, многие, наверное, не имея какого-то музыкального, начального какого-то вообще образования, просто в капеллу мальчика, да никогда не пойдем, да как, кто нас там возьмет, просто постеснялись бы пойти. Вот это вот то, что вы решились... Мне кажется, это тоже вот большое дело.
2: И как же дальше развивались события? То есть вы сделали свой выбор? Вы же перешли в капеллу?
3: Мы
2: всё,
3: перешли.
2: Это было сложно?
3: Оно и до сих пор сложно. И, наверное, и будет дальше сложно, потому что это работа. Они реально там работают. Они не просто развиваются и учатся, они работают. Потому что стоять 9 хоров в неделю, быть собранными и быть внимательными, и петь... И знать, что у тебя только мальчишки рядом, а они же мальчишки, их никто не одернет, вроде девочек, перестань, как это бывает, а они же все забияки. Это работа. И я, да, тогда приняла на себя, наверное, смелое решение. 31 августа нас зачислили. В эти же дни мы сняли квартиру, просто первую попавшуюся. Я распрощалась со своей живностью в поселке. И мы стали городскими жителями.
1: То есть, по сути, вам пришлось даже поменять уклад своей жизни ради вот такого решения, ради того, чтобы мальчики учились в капелле. Просто пришлось перевернуть все с ног на голову.
3: Так и есть.
1: Тоже решиться на это. Тяжело было вот
3: это
1: так
3: и продолжается.
1: Решение? Или проще, может быть, было сказать, ну да, вас берут в капеллу, но давайте, может, не будем. Че, вы же все равно никогда не пели.
2: Екатерина поверила в Божий дар своих сыновей.
1: Да?
3: Ну, я подумала, что почему нет, если такое вот пришло решение, если люди, которые реально профессионалы своего дела, заслуженные работники культуры,

0: именно которые не играют пальцами. Я имею в виду фортепиано, флейту. Тем больше они изучают характер произведения, тем больше они углубляются, и тем больше они передают интонацию, и эта гармония, она в них развивается с каждым годом. Да, у нас тонкая грань. Даже было у меня так, что я водила Гордеина на ПМПК, потому что мы сменили две школы до капеллы. Грань между ОВЗ и талантом, она очень тонка. Какие-то вещи, которые делают обычные дети, они нам, допустим, не даются. Ну, не давались. Но в другом месте у нас прибыло столько, сколько у других нет вообще. И, наверное, поэтому я всегда рядом, потому что видение и образы, и желание ими поделиться, оно должно быть разделено, вот это видение. Я хочу сказать, что, наверное, все юные композиторы, музыканты, у них должно быть свое место, время и возможность подумать.
1: В обычной жизни, да, в рутине имеется в виду?
0: И в рутине, и вообще. То есть мы приходим на площадку, да, они там носятся. Потом, оп, они переваривают.
1: Какие-то свои миры погружаются, да? Как, на что это?
0: Да, похоже? У них идут ассоциации какие-то. Вот, допустим, мы учим песню в хоре, нам сегодня дали ноты. И мы смотрим на эти ноты, как баран на новые ворота. И пока мы эту песню не наслушаем, пока мы ее 100 раз не споем, у нас не выльется эта песня в концерт, так как она должна быть, потому что она должна усвоиться. И вот, наверное, когда они учатся музыке, плюс к тому, что у них даровано вот это видение, слышание, им нужно, как я сказала, переварить. Конечно, у нас это сложно, потому что они погодки в одной комнате. Но Гордей уже прямо озвучивает: мне нужно побыть одному. То есть он одевает наушники и пошел стучать этими клавишами.
1: Он на пианино, да, играет?
0: Да. Угу. Они оба играют.
1: Хочу отметить, что совсем недавно Гордей попробовал себя и в роли чтеца. Он прочитал стихотворение Бехтеева на музыкально-поэтической композиции «Цветы царской России». Вот буквально недавно, это был август. Само мероприятие было подготовлено радиообраз, проходило на Нижегородской ярмарке. И предлагаю сейчас послушать это стихотворение. Причем, что мы вместе с Екатериной как раз пытались поставить этот номер.
0: Режиссерами были.
1: Режиссировать, да. Итак, Сергей Бехтеев, стихотворение, посвященное цесаревичу Алексею в исполнении Гордея Кумачева.
2: В дни нашей скорби безнадежной, в дни общей слабости людской, твой образ, девственный и нежный, влечет нас прелестью былой, влечет лучистыми глазами с их неподдельной добротой, влечет небесными чертами, влечет нездешней красотой. И забываются ошибки, и скорбь, терзающая нас, при виде царственной улыбки твоих невинных детских глаз. И сердцу кажутся ничтожны все наши праздные мечты, и страх корыстный и тревожный, и голос мелкой нищеты, и в эти сладкие мгновения пред обновленной душой встает, как светлое видение, твой образ — чистый и святой.
1: Сегодня Екатерина очень много рассказывает интересно о мальчиках, о своих детях. И я думаю, ей будет интересно послушать, что мальчики скажут о ней.
3: Меня зовут Гордей. Я расскажу вам о своей маме. Для начала, у каждого человека, у кого есть мама, это самый родной человек. Потому что мы появляемся на свет благодаря ее. Наша мама поддерживает нас, тратит много сил
4: и любит творить. Она нам помогает с презентациями, подделками, объясняет, как петь.
3: Тратится много сил и времени ради нашего светлого будущего. Я люблю ее за красоту, за доброту, за то, что она у меня есть.
4: И за ее труд.
3: Хоть не всегда получается чего-нибудь, она в любом случае для меня самая родная.
4: И мы ее очень сильно любим.
5: Напомню, что у нас в гостях Екатерина Кумачева, многодетная мама, которая развивает

0: талант своих детей, Константина и Гордея, которые замечательно поют, что мы уже сегодня, конечно, слышали. И теперь мы переходим к следующей части нашей программы, которая называется «Подарок».
1: Подарок.
2: Первое произносимое ребенком слово «мама». Оно по праву считается самым прекрасным на любом языке мира. Нежные и заботливые материнские руки могут все. Мать – первая, кому ребенок начинает подражать в поступках и словах. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу и терпение. А также самопожертвование, потому что она неустанно печется о счастье и благополучии своих детей. Давайте же будем беречь наших дорогих мам, больше говорить им добрых слов. А прямо сейчас стихотворный подарок для нашей замечательной гости Екатерины Кумачевой. В память о нашем сегодняшнем эфире.
0: Ты, Настя, подготовила подарок.
2: Мама – сокровище. Мама – поддержка. Мама – любовь и заботушка нежная. Мама – как дар. Умножает дары в чадах своих, что от Бога даны. Мама — маяк в океане житейском. Мама — в ночи колыбельная песня. Мама являет нам милость Творца. Нет всепрощению мамы конца. Музыка стала пространством совместным. Стала единой семейная песня. Стал благозвучным наш общий аккорд. Мама — всех к новым вершинам ведет.
0: Настя посвятила свое стихотворение вам, Екатерина.
3: Спасибо.
0: Вот это вот
3: оно
0: наш,
3: Екатерине.
0: Я так скажу, это наш подарок. Я тоже,
3: мне
0: конечно,
3: не понравился.
0: Я тоже участвовал, пытался давать советы, но...
3: Вдохновлял.
0: Настя, я в шоке. Настя пишет сама, конечно, стихотворение.
3: Вот, спасибо.
0: Напомню,
3: большое.
0: Что сегодня в нашей программе «Божий дар» мы беседуем с многодетной мамой Екатериной Кумачевой, которая воспитывает юных музыкантов. И теперь хотелось в качестве, наверное, такого подарка, если так можно сказать, от вас, Екатерина, несколько советов нам, нашим радиослушателям, несколько мотивационных слов для мам, для многодетных мам.
3: Кто
0: как воспитывать детей? Да, что, чем надо руководствоваться в этом нелегком, но ответственном деле? Ваши вот правила.
2: Мудрость и опыт.
4: Ну, наверное, вне зависимости от количества детей, 1, 2, 5, нужно быть рядом, начиная с пяточек, потому что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Быть ответственной, слышать свое чадо, направлять его, где-то промолчать, где-то подсказать, где-то выждать истерику какую-то, где-то наругать, где-то простить, где-то обнять, где-то хлопнуть, потому что это не только пряник, это и кнут. Всегда любить, всегда уважать, мириться.
0: Очень ценные советы.
2: Спасибо вам огромное.
0: Которым хочется следовать, но вот перечисляя все вот эти качества, все эти необходимые вещи, как же трудно, я думаю, найти во всем этот баланс. И вот в этом, наверное, и заключается талант или Божий дар, как мы говорим, но чтобы все это свести воедино, и чтобы и дети, и родители были счастливы и могли находиться, и любили находиться рядом друг с другом, слушали, уважали и любили друг друга.
2: Мы делали это... одно дело, как в вашем случае.
4: Спасибо.
0: Спасибо
4: вам
0: большое.
4: Главное вовремя это все понять.
2: И хочу отметить, что сыновья Екатерины, Гордей и Константин, принимают активное участие в мероприятиях, которые организует радиообраз. Мальчики исполнили песни на концерте «Птица райская» и приняли участие в музыкально-поэтической композиции «Цветы царской России», где они выступили и как чтецы исполнили довольно сложное классическое произведение «Ава Марии» Шуберта. Уверена, что наше сотрудничество продолжится, и нам невероятно тепло было говорить сегодня о таких важных вещах. В основе материнства, как в основе любого творчества, есть самый главный посыл – искра, которая воспламеняет и преображает. Все это любовь. Любите своих детей, которые сами по себе Божий дар, и, конечно, помогайте возрастать талантом своих чад.
4: Спасибо.
2: Благодарим вас.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствии композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через два года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась сталинской премии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Нили Балакирев. Вальс номер 6 для фортепиано фа диез минор.

картины далекого детства порой предо мною встают, и вижу опять я знакомый весь в белых кувшинчиках пруд. Вокруг него темная чаща, где сотни звучат голосов, и узкая вьется тропинка к нему между цепких кустов. Тепло волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

какой образ может вобрать в себя самые важные черты нашей страны? Страны, где мы родились, где выросли, где проходит жизнь наша. Возможно ли, увидев одну лишь картину, сразу же почувствовать и понять, что вот она, наша Родина? Самые типичные пейзажи – это пейзажи ничем не примечательные. Это то, что видел в своей жизни каждый, уходящий за горизонт поле, переливающееся всевозможными оттенками зелени, и широкое небо над ним. Сквозь легкие облака пробиваются лучи солнца, освещая пологие холмы, поросшие редким кустарником. Из-за первого холма выглядывают соломенные крыши деревянных домов и длинная жердь колодца журавля на краю деревни. Давно никто не правил покосившийся забор возле крестьянского участка. Кружат над полем черные птицы, и одна ворона присела на деревянный столб ветхого забора. Взгляд задерживается ненадолго на этих досках, которые через год-другой и вовсе упадут на землю, и летит дальше, к горизонту, где белеет сельская церковь. Нет буйства красок, зато есть тонкие, едва уловимые переливы оттенков. Нет резких, поражающих воображение контрастов в этом пейзаже. Есть плавность и гармония линий. Однообразным кажется этот пейзаж неопытному глазу и непытливому уму, но он учит вглядываться, присматриваться, угадывать и разгадывать великую тайну скромной природы средней полосы России. Вот она, наша Родина. Бескрайние поля, неяркие цветочки, покосившиеся домики, фигура пахаря с плугом и разносящийся над всем этим колокольный

Услышав словосочетание «художник Васнецов», большинство вспомнит картины «Богатыри», «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке», «Витязь на распутье» и имя их автора –

0: разработке которых добился подлинного мастерства. Федор Шаляпин, великий русский певец, так сказал о братьях Васнецовых.
1: Поразительно, каких людей рождают на сухом песке еловые леса Вятки. Выходят из вятских лесов и появляются на удивление изнеженных столиц люди, как бы из самой этой древней скифской почвы выделанные, массивные духом, крепкие телом богатыри. Именно такими были братья Васнецовы.
0: Настоящей страстью Аполлинария Васнецова была природа России. Он с трепетом и восхищением относился к спокойным пейзажам средней полосы, величественным видам Урала, суровой красоте Сибири, бескрайним степям Казахстана и чарующим краскам Крыма. Младший Васнецов остро чувствовал волнующую загадку в каждом природном явлении. В своих работах он стремился донести до зрителя мысль о величии нашей земли, о силе и многообразии природы. Первые работы Аполлинария Васнецова отличались лирическими мотивами. Он умел передать поэтичность момента, состояние особой тишины, в которую хочется вслушиваться. Художественные приемы, которые Аполлинарий использовал для передачи своего замысла, были характерны для работ мастеров русского пейзажа второй половины XIX века – Алексея Саврасова, Федора Васильева, Исаака Левитана. Художник как бы приглашает зрителя в пространство картины, заставляя погрузиться в то состояние природы, которое запечатлено на холсте. Второй темой работы Аполлинария Васнецова стало изображение Древней Москвы. С начала XX века художник обращается к идее художественного воспроизведения исторического прошлого этого города, стремясь досконально воссоздать облик и нравы средневековой Москвы. Художник обращается к истории города, начиная с XII века, возведения деревянных стен и последовательно отображая важнейшие моменты в развитии будущей столицы. Александр Бенуа говорил о нем.
2: Мне нравились его довольно наивные и все же убедительные затеи возрождения прошлого, обожаемой им Москвы и его попытки представить грандиозность и ширь сибирской природы. Познакомившись с ним поближе, я поверил в абсолютную чистоту его души, а также в тождество его духовной природы и его искусства.
0: Младший Васнецов так и не получил систематического художественного образования. Однако ему посчастливилось общаться с самыми прославленными художниками того времени – Василием Поленовым, Ильей Репиным и другими. В 1900 году Аполлинарий Васнецов становится академиком Петербургской академии художеств. Начиная со следующего года, на протяжении почти 20 лет он руководит классом пейзажной живописи в Московском училище живописи «Ваяние и зодчество». После революции Аполлинарий Васнецов возглавлял комиссию по изучению Старой Москвы и руководил археологическими изысканиями при проведении земляных работ в центре города. Он стал единственным художником, кто в 1931 году публично высказался против уничтожения храма Христа Спасителя в Москве. Пейзажи Аполлинария Васнецова отличает тонкая передача своеобразия местности, общего ощущения природы того или иного края. На открытом воздухе художник создавал наброски и этюды, но при работе над картиной изменял масштаб и соотношение размеров элементов, усиливал светотеневые контрасты, чтобы добиться ощущения величия и монументальности природных форм. Живописец преобразовывал этюдный материал для создания на полотне целостного, выразительного образа. Художник Михаил Нестеров одним из первых оценил своеобразие живописи своего друга. Слова Нестерова в адресованном Аполлинарию письме оказались пророческими.
3: «Ведь талант ваш и есть талант оригинальный. Он развивается медленно, но покойно, без затраты здоровья или с гораздо меньшей его затратой против других. Мне думается, что в то время, как другие из ваших сверстников будут еще калеками, узнают на деле так называемую собачью старость, вы бодрый и покойный, без особого труда придете к высшей точке развития вашего исключительного пейзажного дарования».
0: После удачных лирических пейзажей Аполлинарий Васнецов переходит к созданию масштабных, по своему замыслу, полотен. Эти эпические ноты впервые проявились в картине «Родина».

0: написанный в 1886 году. Работа оказала большое влияние на творчество другого выдающегося художника-передвижника Николая Дубовского, который спустя 20 лет создал свою картину с тем же названием. Лоснецов изображает типичный среднерусский пейзаж, объединяя в этом простом и лаконичном пейзаже мысли и о бедности, и о значительности жизни русских крестьян на этих бескрайних просторах. Чтобы избежать однообразия при изображении уходящих за горизонт невысоких холмов, художник выделяет среднюю часть полотна ярким лучом солнца, выглянувшего из-за туч. Благодаря высвечиванию среднего плана картина играет многообразием оттенков и приобретает объем. Родная природа – главная героиня картины, и зритель ощущает ее дыхание, ее мощь и спокойствие, ее жизнь.
1: Аполлинарий Васнецов. Родина. 1886 год. Государственная Третьяковская галерея.

0: Сегодня, 1 августа, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходят торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. Сегодня торжества в Серафимо-Дивеевской обители возглавил святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл. Святейший владыка возглавил служение божественной литургии под открытым небом на Преображенской площади монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима, по сложившейся традиции, принесенными перед началом богослужения из Свято-Троицкого собора. Его святейшество сослужил сон архиереев Русской Православной Церкви, в том числе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. За литургией молились настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия Конкова, настоятельницы ряда женских монастырей Русской Православной Церкви, сестры Дивеевской обители, участники 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя» и паломники. С места события корреспондент «Радиообраз» Виктория Скачкова.
1: Жил один добрый и верующий человек. Он был монахом, жил в маленьком городе, много молился и радовался каждому, кто к нему приходит. Сегодня он собрал всех нас в Дивееве. Преподобный Серафим Саровский, батюшка Серафим. В этот день, 123 года назад, были обретены мощи преподобного Серафима. Сегодня здесь этому святому возносит свои молитвы вся Россия во главе с предстоятелем Русской Православной Церкви. Праздничную божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении духовенства.
2: Благодарим Господа! Достойно и праведно Тебя петь, Тебя благословить, Тебя благодарить, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего. Ты бы, если Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый, так и сый, Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый.
1: По благочестивой традиции литургия в день преподобного Серафима служится под открытым небом на специально сооруженной площадке перед Преображенским собором. Перед самым началом литургии сюда перенесли раку с мощами преподобного Серафима Саровского.
3: Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит, дорогая матушка игуменья, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, хотел бы сердечно всех вас поблагодарить за совместную молитву сегодня, которая всегда как-то особенным образом трогает сердце именно в этой святой обители. Близость преподобного Серафима, который стал действительно в тяжелейшее время на переломе нашей истории великим угодником Божьим для всей России, человеком, который, может быть, в то время, когда начиналось развиваться безбожие, он стал той силой, которая, несомненно, ослабила этот натиск безбожной дьявольской силы. Не было возможностей ни духовных, никаких, не только у преподобного Серафима, но даже у всех святых в земле русской, чтобы остановить наступающую грозу, наступающий перелом в жизни нашего народа и страны. Но такова была, видимо, воля Божья, чтобы совершился суд над теми из нашего народа, кто, будучи наследниками Святой Руси, в какой-то момент истории стал отказываться от православия, от веры и даже действовать таким образом на государственное устройство, чтобы изменить его мирное течение посредством страшных революционных событий. Смиренный старец через свою святость, через свою молитву в том числе и содействовал тому, что народ наш и страна наша продолжает свое существование. Вспоминая обо всем этом, еще раз хочется сказать: «Ты си Бог, творяй чудеса». Действительно, из языческой неплодящей церкви, каковой было наше безбожное отечество, Россия, Русь, стала опять Святой Русью, со множеством храмов и монастырей, но самое главное – с возрожденной верой. В то время, когда в других местах и странах вера уничтожается, либо под воздействием мощных сил, либо по свободному произволению самих людей, которые еще вчера считали себя христианами. Вот говоря обо всем этом, мне еще раз хотелось бы сказать, что действительно Господь творит чудеса. Он, Господин истории, от Него зависит жизнь всего рода человеческого.
1: Все эти дни здесь мы общаемся с паломниками, которые приезжают со всей России. Для их размещения разбит в Дивееве специальный палаточный лагерь на 4000 мест.
4: Мы с Оренбурга.
5: Для меня это с детства какой-то, наверное, вот святой, к которому надо всегда обращаться. Не знаю, как так сложилось просто. Я 20 лет мечтал сюда попасть, и вот наконец попал.
6: Мы уже приезжаем второй раз сюда, второй год. Нам очень понравился в том году праздник, и мы решили посетить его в этом, когда обращаюсь к Серафиму Саровскому, с надеждой, с верой. И всегда все получается. Лишь бы была надежда и вера.
7: Здесь всегда молитвенное настроение, на самом деле. Даже если ты приезжаешь в Дивеево как-то в суете, все равно здесь постепенно успокаиваешься, даже на каких-то больших мероприятиях. Есть вот возможность такая в молитву углубиться и побыть с Богом.
1: Среди дивеевских гостей заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова и председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Они поделились с нами своими впечатлениями о главном дивеевском торжестве.
8: Такая благодать, которая просто вообще здесь находит, в этом прекрасной дивеевской земле. И мне кажется, это та сила, которая помогает нам вот просто жить, созидать, создавать и нести любовь другим людям, которым очень она нужна. Батюшка Серафим Нижегородский, и все, мне кажется, это та сила Нижегородской земли, которая какие-то, может быть, непростые времена, всегда они такие есть. Ты понимаешь, что в тебе есть нижегородская кровь, которая точно вот, говорит, расправляй плечи и иди, создавай. Это миссия, которую надо нести.
9: Конечно, 1 августа – это вообще особый отдельный день календаря. Он для всех православных особый. А для нас, для нижегородцев, это самый, наверное, важный, самый главный день. Потому что все мы знаем и считаем о том, что батюшка Серафим – это наш заступник. Он заступник каждого православного, но и нашей нижегородской земли особо. Он заступник Росатома, которые абсолютно убеждены, что все их успехи связаны с именем батюшки Серафима. И совершенно же случайно было место определено создание ядерного центра на месте служения батюшки Серафима. Это же не случайность. Ну и каждый день, 1 августа, когда сюда съезжаются представители, наверное, всех регионов России, руководители, высшие руководители государства, я вижу здесь руководители министерств, ведомств, крупнейших предприятий страны и просто обычных людей, наших нижегородцев, которые здесь с такими удовлетворенными, возвышенными лицами, они же все приносят благость сюда, на нашу землю. Они оставляют здесь вот эту вот веру, надежду, уверенность, спокойствие. Спасибо батюшке Серафиму в очередной раз за то, что он помогает и защищает и сегодня нас всех.
1: Паломники в Дивеево не только приезжают, но и приходят. Крестные ходы к батюшке Серафиму – еще одна благочестивая летняя традиция.
10: А вы тоже крестный ход, да?
4: Да.
10: Шли? А откуда вы?
4: Из пришли? Нижнего Новгорода.
10: Долго шли?
4: Ну, я шла неделю всего, а все 2 недели шли. Для меня первый такой многодневный крестный ход. Впечатлений очень много, масса. Их пока даже не описать. Надо их прожить, переварить это все. Это очень важно, мне кажется, для каждого человека. Это преодоление трудностей, много искушений. Ну, очень молитвенно.
11: Очень счастлива просто. Мы когда вошли, у меня прям мурашки по всему телу. Вот что мы увидели Дивеево, это просто счастье.
1: Словом, сегодня Россия и ее праведник, преподобный Серафим, возносит молитвы Господу и празднует летнюю Пасху.
0: Это был материал, подготовленный корреспондентом радио «Образ» Викторией Скачковой. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

сестры Екатерина и Анна Лопухины. Рассказ об отце Серафиме. В 1832 году родной наш брат Михаил Васильевич Ладыженский был послан в Китай для сопровождения духовной миссии. Дорога его лежала через Нижний Новгород, где наша родная бабушка была игуменьей в Крестовоздвиженском девичьем монастыре. Желая посетить свою престарелую бабушку, чтимую всеми знающими ее и даже отцом Серафимом, и повидаться с нами, своими сестрами, жившими тогда в Пензе и еще в миру, наш брат вызвал нас в Нижний Новгород. Сам он прибыл туда на Страстной неделе Великого Поста, в самую Распутицу, и должен был дожидаться здесь лучшего пути, тем более что от дурной дороги за не мог. В последнюю турецкую кампанию он был ранен в левую руку, и теперь боль в руке возобновилась и заставила его лечиться и брать ванны. Мы же, четыре сестры, питая горячую веру к молитвам преподобного отца Серафима, воспользовались этой невольной остановкой у брата и начали убеждать его съездить с нами в Саровскую обитель, чтобы удостоиться видеть и получить благословение отца Серафима на такой долгий и опасный путь. После многих уговоров он, наконец, согласился. Но не потому, что верил в святость жизни и прозорливость отца Серафима, которого хотя и уважал, но далеко не разделял к нему наших чувств, а единственно для нашего успокоения, по любви к нам, так как мы твердили ему беспрестанно, что только тогда будем спокойны, когда он посетит с благоговением чтимого нами старца. Накануне отъезда мы спорили с братом о святых иконах. Мы называли многие иконы чудотворными, а брат говорил, что различать иконы и называть некоторые из них чудотворными — суеверие, и что все иконы одинаковы. Мы поехали в Саров с таким расчетом, чтобы пробыть там воскресный или какой-нибудь праздничный день. Нам хотелось, чтобы брат увидел отца Серафима первый раз в церкви, когда он будет приобщаться святых тайн. По приезде все мы отправились к ранней обедне, за которой обыкновенно приобщался отец Серафим. И когда она кончилась, брат наш вошел в алтарь, чтобы принять там благословение от отца Серафима и передать ему несколько слов от нашей бабушки, игуменьи, и от преосвященного Афанасия, который управлял тогда Нижегородскую епархией, а впоследствии был переведен в Тобольск, где и скончался. Мы же возвратились в занимаемую нами гостиную келью. Брат вскоре возвратился, и мы заметили в нем большое изменение. Первым словом его было сознание, что отец Серафим сотворил над ним чудо. Пока я передавал отцу Серафиму то, что поручили мне передать бабушка и Преосвященный, он взял меня за больную мою руку и так крепко сжал, что я только от стыда не вскрикнул, но теперь не ощущаю в руке решительно никакой боли. После трапезы мы все пошли в лес к пустыне отца Серафима. Увидев его издали, сидящего против своего источника, предложили брату идти к нему одному, а сами остались вдали смотреть на них. Отец Серафим благословил брата и, посадив подле себя, разговаривал с ним с полчаса времени. Наконец, отец Серафим, подняв голову, сделал нам знак рукой, чтобы мы приблизились. Пока мы подходили, он уже встал со своего места, и мы нашли его с заступом в руках, копающего свои грядки. Он был в белом балахончике и повязан тряпичкой, а плечи его были покрыты куском кожи. Мы получили его благословение, и когда брат подошел к нему также, он сказал ему: «Подожди, батюшка, я сейчас выйду к тебе». С этим словом он пошел в пустынную свою келью и тотчас же вынес оттуда половину просфоры и, подавая ее брату, сказал ему с любовью: «На тебе от моей души». И потом прибавил, как бы с грустью: «Мы с тобой более не увидимся». Тронутый брат отвечал ему: «Нет, батюшка, я еще завтра приду к вам, благословите». Но отец Серафим повторил: «Мы с тобою более не увидимся». Брат возразил еще: «Батюшка, я и на возвратном пути заеду к вам». Но отец Серафим в третий раз повторил: «Нет, мы с тобою больше не увидимся». Простившись с отцом Серафимом, мы отправились в монастырь.
Сестры шли впереди, а я, грешная Екатерина, с братом немного позади их. Замечая в брате большую перемену, я спросила его о причине, и он отвечал мне так. «Теперь я совершенно убежден в святости и прозорливости этого дивного мужа. Все, что вы не говорили о нем, истинно, и вы ничего не преувеличили». Прежде же он обыкновенно отзывался о нем так. «Я верю, что он хорошей жизни, но вы слишком все преувеличиваете». Я попросила брата рассказать мне все подробнее, и он рассказал следующее. Когда я подошел к нему под благословение и объяснил, что отправляюсь в Китай, и потому нарочно заехал в Саров, чтобы принять от него благословение и попросить его святых молитв на такой дальний путь, отец Серафим благословил меня и, посадив подле себя, сказал: «Что, батюшка, мое грешное благословение? Проси помощи у Царицы Небесной. Вот в теплом соборе у нас икона живоносного источника. Отслужи ей молебен, ведь она чудотворная, она тебе поможет». И потом с улыбкой продолжал: «Читал ли ты, батюшка, житие Иоанникия Великого? Я советую прочесть. Это был военный, весьма добрый и хороший человек. И сначала не то, что он не был христианин, он веровал в Господа, но в иконах-то заблуждал, так же, как и ты. И при этих словах он показал на меня рукой. Я был поражен этими словами». Отец же Серафим продолжал после того милостиво беседовать со мною и давать мне наставления, особенно чтобы я сам был милосерд, если хочу, чтобы Господь Бог был ко мне милосерд. В заключение он предсказал, что я исполню возложенное на меня поручение и возвращусь благополучно. Из пустыни мы прошли прямо в теплый собор, потому что брат мой, воспламененный верою и любовью к отцу Серафиму, пожелал немедленно исполнить его совет и отслужить молебен Царице Небесной. После молебна он выпросил у знакомого нам иеромонаха Анастасия Читиеменеи, отыскал там житие Иоанникия Великого и нашел, что действительно Иоанникий был военный, добрый и сострадательный, что он веровал в Господа, но заблуждался насчет икон, и, наконец, что он нашел старца-затворника, подобного отцу Серафиму, который вывел его из заблуждения. Таким образом, брат наш выехал из Сарова с полной верою и любовью к отцу Серафиму. Он бросил все свои лекарства, потому что уже не нуждался в них более. Он чувствовал себя исцеленным и душою, и телом, и с дороги писал нам, что никогда не чувствовал себя столь здоровым. Исполнив в точности по благости Божией и за молитвы праведника поручения, данные ему августейшим монархом, он возвратился в Отечество и хотел на возвратном пути еще раз посетить отца Серафима. Но мы уведомили его, что уже не стало дивного угодника Божия. И таким образом исполнилось его пророчество, которое он говорил брату при прощании: «Мы с тобой больше не увидимся». Считаем не лишним поместить здесь еще одно обстоятельство, случившееся с нашим братом и доказывающее благодатный дар прозорливости в отце Серафиме. Уезжая из Сарова, брат наш поручил вышеупомянутому иеромонаху Анастасию доставить отцу Серафиму от его усердия одну неважную вещь. Отец Серафим, принявший ее, изволил сказать о брате, что он опять здесь будет, но не один. «Я», — говорил он, — приказал ему не оставлять жены. «Отец Анастасий передал это известие мне», — говорит Екатерина Васильевна, «когда я приехала в Саров через несколько месяцев после отъезда брата. И я нисколько не сомневалась в истине слов праведника, хотя брат и ничего не говорил нам о намерении своем вступить в брак. Возвратившись домой, я написала о слышанном брату, и он отвечал нам так: «Дивный Серафим не ошибся и в этом случае. Он проник в тайну души моей. Я избрал себе по сердцу и положил твердое намерение жениться на избранной мною». Екатерина Васильевна рассказывает еще следующий случай об отце Серафиме. В один из приездов наших в Саровскую обитель сестра моя пожертвовала на образ Успения Божьей Матери свои бриллиантовые серьги.
Чтобы скрыть это дело, она вручила их в моем присутствии знакомому нам иеромонаху Дамаскину с просьбой передать их настоятелю и никому не сказывать ничего. Это происходило у крыльца кельи отца Серафима. Едва мы вошли вслед за тем к старцу в сени, как он встретил сестру мою, сделавшую пожертвование, с самым радостным видом и с сими словами: «Божья Матерь вознаградит тебя за твою жертву и здесь, и в будущем». Так как мы остались после наших родителей совершенными по всему сиротами и слишком скорбели о том, то старец, между прочим, спасительными наставлениями всегда говаривал нам, что он утешит нас, что он будет за нас молиться. И действительно, мы считаем себя теперь вполне утешенными, потому что Господь Бог и Царица Небесная за молитвы отца Серафима сподобили нас, двух сестер, Екатерину и Анну, поступить в число сестер Дивеевской общины и принести хоть малейшую лепту нашего усердия в пользу этой святой обители».

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
2: Под сенью святого Серафима. Храм Серафима Саровского в монастыре Новое Дивеево.
3: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога соборы.ру, в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. В честь знаменитой Серафимо-Дивеевской русской обители в Америке в середине прошлого века был создан Успенский женский монастырь Ново-Дивеево. Ново-Дивеево – это одно из чудес по молитвам преподобного Серафима Саровского. Это кусочек Святой Руси, который был перенесен и утвердился на североамериканском континенте. Всего в получасе езды от каменных скал Манхэттена вырос духовный оазис тихой молитвы и иноческого труда. Он стал примером жертвенного служения основателей обители, привлекшим и объединившим множество русских эмигрантов. В 2023 году в Ново-Дивеево отметили 70-летний юбилей того знаменательного события, когда в 1953 году митрополитом Анастасием Грибановским в сослужении другими иерархами Русской Православной Церкви за рубежом был заложен новый храм во имя преподобного Серафима Саровского. И вот уже четвертое поколение русских, живущих в США, идут и едут поклониться его святыням. Главным архитектором выступил протодиакон Корнилий Чигринов, маляр по специальности. Расписывал храм полунищий русский эмигрант, художник Николай Александрович Попков, за крышу над головой и чашку супа. По его же чертежам сооружены иконостас и паникадило. Несмотря на простоту и скромность архитектурных решений, иконостас и стены храма украшены радостной живописью, и поэтому здесь сохраняется светлая и душевная атмосфера. В качестве святыни, кроме частицы мощей преподобного Серафима Саровского, здесь хранится единственный прижизненный портрет святого старца, изображающий его во весь рост, писанный на холсте маслом. Портрет этот был чудом спасен сначала от богоборческой власти в России. Затем, когда по окончании Второй мировой войны поток русских людей хлынул в Америку, с ними прибыла и эта святыня из Серафимо-Дивеевского монастыря. Кажется, время не коснулось лика преподобного. На бледном, изможденном лице, обрамленном полуседыми волосами и бородой, ярко сияют изумительно переданные иконописцам голубые глаза старца. Также в храме хранится икона Владимирской Божией Матери из Оптиной пустыни и крест из Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Среди святынь монастыря Ново-Дивеево два образа Спасителя, принадлежавшие Николаю II. Они находились с царской семьей в Тобольске и Екатеринбурге во время ссылки, а также большое собрание икон из дореволюционной России. В 2018 году рядом с храмом был открыт памятник преподобному Серафиму Саровскому. Памятник святому был привезен и установлен по инициативе и силами Русского центра в Нью-Йорке и общества «Северный крест». Освящение монумента было приурочено к очередной годовщине подписания акта о каноническом общении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. Памятник изображает преподобного сидящим и молящимся. Это событие стало знаковым для обители. При жизни Серафим Саровский, обращаясь к православным, говорил: «Когда на сердце тревога, приходите и после моей смерти ко мне на могилку, побеседуйте со мной. И сейчас можно прийти сюда, посидеть в тишине и помолиться, попросить о помощи, будто пред живым святым старцем». на территории Новодевеевского монастыря находится крупнейшее русское православное кладбище за рубежом. Там похоронены лучшие представители русской эмиграции. Великие князья Георгий Константинович и Вера Константиновна, Голицыны, Трубецкие, Родзянко, Толстые, Милославские и многие другие эмигранты – поэты, писатели, ученые и артисты.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Комментарий священника на «Радиообраз».
0: Священник Валерий Духанин.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы говорим о... Вот даже трудно подобрать достойные слова и достойные эпитеты. Это преподобный Серафим Саровский, ведь на самом деле он и как святитель Николай Чудотворец, как и преподобный Сергий Радонежский, как блаженная Матрона Московская. Это один из таких вот именно народных святых, то есть святых, близких простым людям, которые помогают, ну, абсолютно во всех нуждах. И вот сразу вспоминаются некоторые случаи из жизни даже вот близких людей, которые еще не были очень воцерковленными, но, в принципе, тянулись к Богу и какие-то вот недуги одолевали. И получалось так, что кому-то во сне являлся старец, сгорбленный, а как потом они видели именно на иконе преподобного Серафима, это и был он. А до этого они даже никогда и не знали, кто это такой, не видели. И он произносил очень утешительные слова, или вот угощал, или благословлял в этом таком тонком сонном видении, и человек исцелялся. А потом уже узнавал, что, оказывается, был вот такой вот преподобный Серафим Саровский. Почему сгорбленный? Потому что мы знаем, что был такой момент, когда вот он в лесу в уединении жил, и на него напали разбойники, а преподобный Серафим, он не стал сопротивляться, он явил вот это абсолютное евангельское смирение по образу Христа, хотя он был очень крепок. Да, собственно говоря, и ангелы Божии могли запросто его защитить. Мы знаем, что сама Божия Матерь неоднократно являлась преподобному Серафиму, и Господь его неоднократно хранил. Вот вспомним, как он в 7-летнем возрасте падает с колокольни. Там строился храм. Это был храм, кстати, преподобного Сергия Радонежского, и Казанско-Сергиевский стал храм после нового строительства. И отрок, тогда он еще был Прохор, 7-летний, упал, но чудесной Божьей силы он остался жив. Вот. Мы знаем, что потом он болел, тоже будучи еще маленьким ребенком, уже какой-то другой болезнью, и ему было около 10 лет, и вот ему явилось видение Божией Матери, и сказала, что скоро его исцелит, а мимо проносили вскоре действительно чудотворный образ знамения Божией Матери, и мама вынесла своего сына на руках, он от этой иконы получил исцеление. А потом уже мы знаем, когда он иродиакон, служит в храме, и во время литургии увидел самого Господа Иисуса Христа, вот это созерцание, оно просто было такой невероятной духовной силы. Окружающие заметили, что какое-то видение дано было иродиакону Серафиму. То есть Господь его неоднократно хранил и мог и защитить и в тот момент. Но вот преподобный Серафим уступил вот этой вражьей силе, он претерпел эти напасти, страдания, он на всю жизнь остался сгорбленным, зато исподобился особого благословения Божия. И именно он поэтому и понимает нас. То есть сам батюшка Серафим болел, поэтому он понимает больных. Сам батюшка Серафим претерпел какие-то несправедливости, вот эти вот избиения, и он понимает тех, кто терпит и сейчас несправедливости, какие-то притеснения, избиения. Он очень жил бедно, мы знаем, что какое-то время он питался только травою сныть, и поэтому он понимает каждого нуждающегося человека, и всегда он придет на помощь, всегда поможет. Лично мне вспоминаются такие тоже удивительные вот случаи, когда преподобный Серафим свидетельствует об истинности православной веры. И вот один из таких случаев запечатлел митрополит Вениамин Фетченков. Митрополит Вениамин лично знал одну семью. Он жил в эмиграции в то время. И там вот во Франции, такая историческая область Эльзас, там живут протестанты и католики. Причем религиозных зданий у них одно, и они по очереди совершали службы. И вот одна протестантская семья, как-то они взяли в руки католическую книгу про католического подвижника Франциска Ассизского. И эта протестантская семья стала задумываться, а где же, собственно, истинная вера? Вот мы живем в протестантизме, а может быть, у католиков истинная вера? Вообще, где она, истинная христианская вера, если вот столько деноминаций разных? И однажды молодая женщина из этой семьи, она как раз находилась в саду и держала в руках вот эту книгу про Франциска Ассизского. И вдруг она погружается в тонкий сон и видит, как к ней идет Франциск Ассизский, действительно, а рядом с ним идет какой-то весь сияющий старец. И вот подходят они, и Франциск Ассизский говорит: «Ты ищешь истинную церковь, она там, где он». Эта церковь всех поддерживает, а сама ни от кого не просит поддержки. А стоящий рядом старец, он только одобрительно кивает и улыбается. Вот на этом закончилось видение. Но кто этот старец, женщина не знала. Ведь она никогда не видела даже его образа. Только у нее почему-то возникла мысль, что это связано с Русской Православной Церковью. И вот потом у них поселился один работник, который был русским, и как-то случайно эта женщина в его комнатке увидела икону святого и узнала в этом святом, в этой иконе, образ того, кто ей явился. И она спросила: а это кто? Так это же наш русский святой преподобный Серафим Саровский. Вот так эта семья поняла, что истинная церковь – это православная церковь, которой принадлежал преподобный Серафим Саровский. И вот лично для меня именно такие случаи, они особенно показательны. Почему так? Потому что подчас вот простые люди, они даже не знают о преподобном Серафиме Саровском. Они даже еще ему не молятся. Но он уже вот по особому велению Божию является и подсказывает, помогает. И это значит, что действительно преподобный Серафим Саровский, он один из самых таких вот чудных святых, который очень близок Господу, который прошел на самом деле все ступени монашеской жизни. То есть он жил и в общежительном монастыре. Затем он, уже выйдя из Саровской пустыни, удалился на 5 километров в лес, и там он находился в полном таком уединении. То есть это отшельничество, это повторение древнего монашеского жития. И даже дикие звери чувствовали в нем благодать Божию. Вот как в раю животные слушались Адама, потому что в Адаме обитала благодать Божия, так и в преподобном Серафиме эта благодать Святого Духа, она преображала все, что было вокруг. И к нему приходил медведь, которого батюшка Серафим кормил с собственных рук. А потом он приходит в монастырь, и он уже затворнический образ жизни, он несколько лет находится в затворе, и вот выйдя уже из затвора, он становится всероссийским старцем. А старчество – это особый дар и особое Божие призвание. Это не человеческий навык, это не значит, что вот кто-то духовник долгое время, и он обязательно станет старцем. Нет, это сам Господь призывает таких вот особых людей, и преподобный Серафим, он прозревал сердца приходящих к нему. Он видел волю Божию о человеке. Кому надо, он что-то вот предсказывал, и кого надо, он по Божьей благодати исцелял, потому что сам старался неуклонно следовать воле Божией. И преподобный Серафим, на самом деле, он повторяет для нас вот подвиг самых древних аскетов, таких как преподобный Антоний Великий, допустим, основатель пустынножительства. Он наравне с преподобным Сергием Радонежским, преподобному Сергию являлась Божья Матерь, преподобному Серафиму тоже являлась Божья Матерь и сказала: «Сей от рода нашего». То есть это род святых людей. А святые – это кто? Это те люди, которые вот в глубинах сердечных верны Богу. У нас, простых смертных, у нас обычно мысли скачут, рассеиваются. Мы то унываем, то озлобляемся, на кого-то раздражаемся, суетимся, куда-то спешим. И время жизни своей тратим впустую. А святые люди, они верны Господу и в мыслях своих, и в глубинах сердечных. То есть души их действительно — это обитель Божия. И самое драгоценное, наверное, вот то, что можно вспомнить из жития преподобного Серафима Саровского, и даже приоткрою секрет, что это вот на моем пути к церкви, когда еще только-только вот начинал я воцерковляться, житие преподобного Серафима, это было первое житие святых, которое я прочитал, но оно просто вот все поменяло. То есть это вот как вот подлинная жизнь, потому что то, что вокруг видишь, это не жизнь, где кто-то пьет, где-то кто-то блудит, непонятно, чем занимаются. Время просто расходуется в никуда, и жизни загублены, а это не жизнь. А вот то, что преподобный Серафим, и при этом его постоянный неунывающий нрав, ведь каждого он встречал со словами «Радость моя, Христос воскресе!» Вот это настолько запало в душу, что сплошь вот десятилетия прожитые остается как какое-то сокровище внутри. А особенно его беседа о благодати Святого Духа, точнее, о цели христианской жизни. И вот то, что он сказал, что подлинная цель христианской жизни – это стяжание Святого Духа Божия. По свидетельству Мотовилова, ученика преподобного Серафима, батюшка Серафим дал вот даже наглядно, опытно Мотовилову соприкоснуться с этим. И когда Мотовилов взглянул уже на преподобного Серафима, то увидел, что благодать Божия в нем так вот проявилась, что Мотовилов описывал. Вот представьте солнце, которое блистает, и в центре этого солнца лицо человека, который с вами разговаривает. Это и был преподобный Серафим, который сиял благодатью Святого Духа. Эта благодать, она и просвещала, и согревала. Было зимнее время, но холода не чувствовалось. Не испытывалось ни голод, ни жажда, никакие другие телесные потребности, потому что благодать Святого Духа, когда она осеняет человека, она утоляет все его чувства, и телесные, но прежде всего душевные. Тот, кто стяжал Святого Духа, тот на самом деле по-настоящему счастливый человек. И этому учит нас преподобный Серафим Саровский. Конечно, хотелось, может быть, даже на этом закончить нашу беседу, чтобы мы стяжали благодать Святого Духа молитвами батюшки Серафима, хотя бы немножко вот соприкоснулись с этим. Единственное, вспоминается мне, конечно, священномученик Серафим Чичагов, такой удивительный человек, который был военным, принимал участие в военных кампаниях, а потом почувствовал, что вот мирская жизнь, ну, не дает пищи его душе. После встречи со святым Иоанном Кронштадтским он решил всецело посвятить себя церкви. Когда он приехал в Дивеевский монастырь и встретился с Пашей Саровской, это была такая схемонахиня Параскева, она известна как Параскева Дивеевская еще, то она сказала: «Как же долго я тебя ждала». Она еще помнила преподобного Серафима, еще уже прошло-то много десятилетий. Она его помнила и говорит, что батюшка Серафим сказал, что когда вот ты появишься, то чтобы ты передал государю, что пришло время для прославления преподобного Серафима Саровского. Священномученик Серафим Чичагов, только-только-то его путь церковный начинался, он никакого доступа к царю не имел и даже не знал, как это физически было осуществить. Ну, он особо не рассуждал, ему сказали так. И тогда он прежде всего решил, по крайней мере, просто-напросто вот описать жизнь преподобного Серафима, описать историю Дивеевской обители, которую батюшка Серафим основал. И вот так вот появилась летопись Серафима Дивеевской обители. А потом действительно, вообще эта встреча была за 7 лет до прославления преподобного Серафима, а потом действительно какими-то неисповедимыми судьбами Божиими состоялась его встреча с императором Николаем II. И даже другие высокопоставленные люди, и обер-прокурор, и другие, и Победоносцев, и прочие, они удивлялись и говорили: ну вот, там вот этот Чичагов нашел какие-то пути и смог пролезть к императору непонятно как. И действительно, священномученик Серафим смог попасть к императору Николаю II. Это такой очевидный факт. У них состоялась беседа. Он преподнес свою книгу про преподобного Серафима. И, начиная с этого момента, император Николай II загорелся этой мыслью прославить батюшку Серафима в лике святых. То, что казалось нереальным, потому что фактически не канонизировали в то время, очень жестко к этому относились. Но, видимо, действительно пришло такое время, когда прославление преподобного Серафима нужно было для православных христиан на Руси, поскольку приближались гонения, и нам нужен был еще такой вот молитвенный заступник, чтобы имя его стало всем известно, и мы знали, к кому обращаться. Что касается священномученика Серафима, то был у него такой еще случай, когда ему в видении предстал сам преподобный Серафим Саровский. Я вот уже не помню детально, о чем он сказал, но сам священномученик Чичагов Серафим сказал: «Вот прошу тебя только об одном, чтобы вот мне быть там, где ты». И преподобный Серафим вроде бы ничего не отвечает, но одобрительно так вот смотрит на него. И потом видение закончилось. И в итоге что? Конечно, сам священномученик Серафим не вел тот вот высоко аскетический, подвижнический образ жизни, как преподобный Серафим. Нам всем это недостижимо. Но он действительно попал в те обители небесные. Почему? Потому что Господь сподобил его мученической смерти. То есть Господь знает, кого-то вести путем преподобническим, а кого-то по пути мученика. Серафим Чичагов был расстрелян и впоследствии сам канонизирован. Вот такая удивительная судьба, точнее, целое переплетение судеб святых людей. Преподобного Серафима Саровского, священномученика Серафима Чичагова, святого императора Николая II, которые все вот участвуют в истории Святой Руси. На этом мы завершим, братья и сестры. Наше-то дело – это вот всем сердцем молиться и обращаться к батюшке Серафиму, чтобы он помог и нам стяжать благодать Святого Духа. И, как он еще говорил, «стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Вот дай Господь всем нам иметь мирное сердце и быть причастными Духу Святому. Аминь. С праздником!
2: Комментарий священника на радио «Образ».

0: Дивеева. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – женский монастырь Русской Православной Церкви. Расположен в селе Дивеево Нижегородской области. Образован он в 1861 году из Дивеевской женской общины. В особых представлениях этот монастырь не нуждается. Слава о нем идет по всей России. Появилась обитель благодаря матушке Александре, которой было видение Божией Матери, повелевшей основать на этом месте обитель. Дивеевский монастырь находится под особым покровительством Пресвятой Богородицы. Это четвертый и последний удел Божией Матери на земле. Святая обитель, равной которой нет, не было и не будет во всем мире. Поклониться святыням монастыря ежегодно приезжают тысячи паломников и туристов из разных городов и стран мира. История монастыря тесно связана с именем великого молитвенника, преподобного Серафима Саровского. Главная святыня Дивеевской обители – мощи преподобного батюшки Серафима. По своей архитектуре монастырь – это город. Его храмы составляют своеобразный соборный ансамбль вместе с 72-метровой колокольней. Интересно, что план обители нарисовал собственноручно батюшка Серафим, по промыслу Божию, никогда не бывая на этом месте. Повторяя путь Царицы Небесной, паломники проходят с молитвой по канавке Божией Матери, о которой батюшка Серафим говорил. Эту канавку сама Царица Небесная своим пояском измерила. Кто канавку с молитвами пройдет, да 150 Богородиц прочтет, тому все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев. И как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Святые источники, расположенные в окрестностях монастыря, известны многими случаями исцеления и помощи Божией. 3,5 часа в пути, и вы – в дивном Дивееве. Паломники приезжают сюда вместе с паломническим центром Нижегородской епархии, чтобы попасть на службу в храмы монастыря. Это Троицкий, Преображенский собор, Казанский храм. Там можно поклониться православным святыням, пройтись по канавке Царицы Небесной. Также люди приезжают туда налить святой воды, совершить омовение в одном из святых источников. Обязательно возьмите емкость для воды и рубашку для купания в источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
0: Радио «Образ». Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM.

Серафимо-Дивеевском монастыре мечтает побывать каждый православный. Здесь удел Божьей Матери. Здесь мощи преподобного Серафима Саровского и святых жен Дивеевских. Здесь святые источники. Место это благодатное, и душа радуется в Дивееве, и отдыхает, и к Богу воспаряет. Мы с вами попробуем увидеть старое Дивеево. Дивеево времен преподобного Серафима Саровского и даже матушки Александры, первоначальницы Дивеевской. И в более позднее время постараемся попасть во времена игумени Марии Ушаковой и прославления преподобного Серафима в лике святых. Итак, заглянем в старинное Дивеево. Вашей путеводительницей в этом путешествии буду я, монахиня Серафима Дивеевского монастыря Макария Агудина. Там, где сейчас стоит Казанский собор, в середине XVIII века была небольшая деревянная церковь архидиакона Стефана с деревянной колокольней и с пределами в честь святителя Николая и Казанской иконы Божией Матери. Церковь поставили на высоком речном косогоре, и ее было видно издалека. Еще подъезжая к деревне Вертьяново, которая вольготно раскинулась на правом берегу реки Вичкинзы, церковь увидала рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. В монашестве она носила имя Александры. Матушка решила немного отдохнуть от долгого пути в тени храма. С дочерью-подростком Агафья Семеновна ехала из Мурома в Саров, исполняя наказ Божией Матери. Царица Небесная явилась ей в Киевском Флоровском монастыре и велела отправиться на север России. И здесь матушке следовало обойти все великорусские богородичные обители в поисках места для основания новой монашеской обители, равной которой не было, нет и не будет на земле. Подъехав к деревянной церкви, Агафья Семеновна присела у паперти на поленницу дров, залюбовалась на живописные лесные дали, на полноводную широкую тогда речку Вичкинзу. Усталая матушка задремала, и вновь явилась ей Матерь Божия, которая повелела: «Оставайся здесь до конца своих дней и старайся угодить Господу, а я низведу на это место благословение со всех моих земных уделов, с Иверии, Афона и Киева».

Вот какое-то необыкновенное место Дивеево. Здесь можно ощутить благодать таких святых мест, как Грузия, Афон, Киев и Дивеево. Место явления Божией Матери Агафьи Семеновне известно. Оно находится с северной стороны Казанского собора. После того, как Казанский храм обстроили в 2008 году новыми пределами, место явления Божией Матери оказалось в пределе Архангела Михаила. Батюшка Серафим благоговел перед этим святым местом, велел оградить его заборчиком и даже скотинке не дозволял ходить здесь, а травку велел собирать и не разбрасывать просто так. Он говорил: «Это земля святая, Матерь Божия обходила тут свою-то церковь». Место, где явилась ей Царица Небесная, Агафья Семеновна Мельгунова решила отметить особо строительством каменной церкви. И на это было ей указание Пресвятой Богородицы. В 1773 году она заложила новую церковь, а в 1779 году строительство ее было завершено. Церковь была трехпрестольная. Главный престол осветили в честь Казанской иконы Божией Матери, левый – в честь святителя Николая Чудотворца. А на то, что третье следовало посвятить первомученику архидиакону Стефану, было указание Божие. Однажды, когда матушка Александра молилась, прося Господа указать, во имя кого осветить третий престол церкви, она услышала голос: «Да будет престол сей первомученика архидиакона Стефана». На подоконнике кельи обрела матушка чудесный, неизвестно откуда явившийся образ этого святого, написанный на простом, почти неотесанном обрубке дерева. Прекрасный белоснежный храм, по форме напоминающий корабль, стал настоящим украшением Дивеевской округи. И с тех пор на фоне движущихся облаков храм, как белоснежный корабль или лебедь, плывет нам навстречу. Преподобный Серафим говорил: «Казанская церковь, радость моя, такой будет храм, какого и нет подобного. При светопредставлении вся земля сгорит, радость моя, и ничего не останется. Только три церкви со всего света будут взяты целиком, не разрушенными на небо. Одна-то в Киевской лавре, другая сестрами забылась какая. А третья-то ваша Казанская матушка, вот она какая, Казанская-то церковь у вас. Все место, освященное подвигами матушки Александры и прочих, взойдет в этот храм, а теперешняя эта церковь останется лишь как бы ядрышком». На этом мы заканчиваем наш первый рассказ о старинном Дивееве. Мы побывали на том месте, откуда начинался наш монастырь, и где первоначальница нашей обители, преподобная Александра, в миру ее звали Агафьей Семеновной Мельгуновой, получила указание именно в Дивееве основать великую обитель, равной которой не было, нет и не будет на земле. Место явления ей Божией Матери отмечено Казанским собором.

Дивеевская старица Матрёна. Пришла я однажды в пустыньку к отцу Серафиму в мирской одежде, как бы странница. Сделала же это я потому, что старшая моя сестра не хотела отпустить меня в Саров иначе, как в рубище, чтобы избежать осуждения саровских старцев, упрекавших нас за то, что мы уже слишком часто ходили к отцу Серафиму. Для меня же было все равно, в каком платье не идти к отцу Серафиму, только бы быть у него почаще, да послушать его сладких бесед. Он и жить-то в Дивееве благословил меня и всячески утешал, чтобы я никак не выходила из обители, о чем я немало иногда думала и смущалась. Когда пришла я к отцу в таком виде, он, как бы не узнавая меня, несмотря на то, что я, может быть, чаще всех сестер бывала у него, начал спрашивать меня: «Кто ты, матушка? Откуда?» Я отвечала ему, что я грешная Матрёна Дивеевская. А он, как бы не внимая моим словам или не узнавая, опять повторял те же вопросы: «Откуда ты?» «Я Дивеевская, батюшка», — отвечала я. «В первый раз я слышу», — возразил он. Этими словами отец Серафим как бы отказывался от меня совершенно. Тогда я упала ему в ноги и горько заплакала, думая, что же мне и жить теперь, когда сам отец Серафим не узнает меня. Но все это было только моим испытанием с его стороны, да еще и наказанием за то, что я, грешная, всегда завидовала тем сестрам, которых он утешал при мне. Он не замедлил поднять меня и, как самый нежный отец, сказал: «Встань, радость моя, встань! Да не знаю ли я, кого это принимаю к себе? Мне мнится, ты Спасская Матрёна. Я спрашиваю тебя, откуда ты, то есть какой губернии, а ты все говоришь Дивеевская, из Дивеева. Так вот я и не узнавал тебя». Потом, помолчавши, он спросил меня: «Скажи мне, радость моя, что из трех лучше и полезнее? Утешение ли, молитва или беседа?» Я отвечала ему: «Не знаю, батюшка», а сама не переставала плакать. Он же на это сказал мне: «Ты благоразумна, матушка, все знаешь, но отвечать убогому Серафиму не хочешь». Я и сказала: «Молитва, батюшка, полезнее всего», а он на это: «Ты, матушка, благоразумно отвечаешь». Затем он начал говорить мне в утешение, чтобы я ни в каком случае не выходила из обители, даже и тогда, когда его не будет на свете. Нам, матушка, сама Царица Небесная пожаловала эту землю, на которой вы живете. Матерь Божия исходатайствовала ее у Господа, а я, убогий Серафим, у Царицы Небесной выпросил. Так никто у нас ее не отымет. У нас, матушка, и свой собор будет. На нашей земле и свои стада будут, и овечки, и волна. Что нам, матушка, унывать? Все у нас будет свое. Сестры будут и пахать, и сеять хлеб, а ты, как полная хозяйка, отрежь хлеба сколько тебе угодно, поди в келарню, посоли да и кушай себе на здоровье. К нам придут и вдовицы, и отроковиц приведут с собой, но мы, матушка, особенных чувств от вдовиц. Они совсем противно судят о нас. Девица услаждается только сладчайшим Иисусом, созерцает его в страданиях и вся свободная духом служению Господу. А у вдовицы все воспоминание мирское. «Как хорош был покойник-то наш! Какой он был добрый человек!» — говорят они. Последние слова были также предсказанием того, что случилось со мной в тот же самый день. Простившись с ним и получив его благословение, я возвратилась домой и встретилась в обители на общем послушании с одной живущую у нас вдовицей, и она, разговаривая со мною, беспрестанно повторяла слова отца Серафима: «И покойник-то мой был очень добрый человек, как он заботился обо мне» и тому подобное.

0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
1: Под сенью святого Серафима. Храм Серафима Саровского в Бордо, Франция.
2: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, — «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога соборы.ру, в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. Почитание преподобного Серафима во всем мире принесло удивительные плоды. Во Франции русский святой стал своего рода связующим звеном между людьми разных христианских конфессий. И сейчас батюшка Серафим помогает улаживать, казалось бы, неразрешимые проблемы межконфессионального взаимодействия. Преподобный Серафим не владел иностранными языками, не имел философского образования и не писал книг. Он стремился к уединению, к очищению внутренней клети души. Но уже после своей кончины и особенно во второй половине XX века батюшка Серафим по промыслу Божию перешел конфессиональные границы и стал почитаться и среди инославных. Сейчас во Франции действует несколько монастырей, храмов, часовен, приходов, освященных в честь великого старца. Существует около 10 переложений жития преподобного, написанных французами, для различной читательской аудитории. Основанный в 2003 году Серафимовский приход Корсунской епархии в Бордо ранее не располагал собственным помещением для совершения богослужений. А в начале 2015 года стало известно, что по рекомендации архиепископа Бордо кардинала Жан-Пьера Рикара католическая конгрегация Святой Марты в Бордо приняла решение передать в дар местной общине Русской Православной Церкви здание ранее ею занимаемого католического храма. В течение года усилиями прихожан велись работы по внутренней отделке и благоустройству храма в соответствии с православными канонами и традициями. Таким образом, у православной общины французского Бордо появился новый храм в честь преподобного Серафима Саровского. 3 июля 2017 года новый православный храм освятил малым чином управляющий Корсунской епархией архиепископ Нестор. В сослужении настоятеля прихода протоиерея Иннокентия Вио и другого духовенства. В столь торжественном и радостном для православных Франции событии приняли участие почетный консул России во Франции, паломники православных приходов Бордо, Тулузы, Парижа и других городов Франции, а также жители Брюш, города-спутника Бордо. Также на богослужении присутствовали представители католической церкви и городских властей. Сегодня для богослужений православной общины проведены и продолжаются работы по реконструкции интерьеров храма, вписанию в готическую архитектуру православных мотивов, замене плохо сохранившихся витражей. Готические своды расписываются сюжетами на тему двунадесятых православных праздников. Жемчужиной храма является грот с мощами Серафима Саровского, изнутри которого идет мягкое сияние, многократно отраженное в мозаике, изображающей святого на фоне деревьев. Украшают храм хоры, предназначенные для клироса и культурно-просветительской деятельности храма. Там регулярно служится литургия, есть постоянный приход. Богослужение совершается на церковнославянском и французском языках.
0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа о наболевшем, в студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, поздравляю всех с днем крещения Руси и, соответственно, с днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, который, собственно, Русь и крестил в 988 году. Так что более 1000 лет уже мы считаемся крещенными, с чем я вас и поздравляю. Но хотя поздравления эти достаточно относительные, если мы будем с вами разбираться по уму. Почему я так говорю? Но давайте сначала подумаем над тем вопросом, а что означает вообще быть христианином? Ну, вопрос несложный, да? И, казалось бы, ответ на него простой. Ну, это быть христианином, жить по-христиански. Тогда следующий вопрос. А что значит жить по-христиански? Вот, тут тоже как бы больших сложностей нет. Жить по-христиански – это значит жить по заповедям Христа. Вот кто живет по заповедям Христа, тот и христианин. Согласны? Думаю, никто спорить с этим не будет. А вот с этого момента начинаются самые сложности большие. Как же жить по заповедям Христовым, чтобы христианином быть? Не формально по факту окунания трехкратного в воду, там и начертания миром крестов на теле. А как быть по духу христианином? Вот именно жить по заповедям. Поскольку я думаю, что многие, да и раньше так было, считают быть христианином и жить по заповедям, это надо выполнять то, что церковь предписывает. Ну, там молитвы утренние, вечерние читать, посты соблюдать, в храм ходить, поклоны класть, там исповедоваться, причащаться и так далее. Так ведь многие считают. А вот если мы, так скажем, сделаем над собою, ну, не побоюсь этого слова, нечеловеческое усилие, возьмем в руки книжку одну древнюю, которая не то что тысячи, там, более 2000 лет. И эта книжка Евангелие называется. И начнем ее читать. А уж если еще себя поднапрячь и еще взять, так скажем, не чисто одно Евангелие, а еще там другие книги, которые мы все в совокупности называем Новый Завет. Я имею в виду послания апостольские, деяния апостольские. И это еще почитаем, то обнаружим на самом деле, что там отнюдь написано не о том, о чем мы с вами привыкли думать. Найдем совершенно другие, очень, я вам скажу, интересные вещи, о которых мы порассуждаем чуть позже, а сейчас у нас первый звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Отец Олег, здравствуйте. Раб Божий Яков.
4: Спасибо, Господи. Слушаем вас. С праздником.
5: Хотел вам задать вопрос, подготовил. А сейчас вот послушал ваши слова, и по ним возник совершенно новый вопрос, такой небольшой. Вот я по себе знаю и по другим людям, которые, например, читают Новый Завет, Евангелие, и подход такой. То, что совпадает с внутренними убеждениями человека, то, что понятно, то, что в унисон с человеком, да, он все это принимает, это является как бы подтверждением правоты человека, находящейся в Евангелии. А то, что не совпадает, ну, это откладывается в сторону, ну, это сложно, это трудно, это непонятно. То есть люди выборочно берут из христианства, из Евангелия только то, что им нравится. Вот, если можно, прокомментируйте это, объясните этот момент. А теперь вот тот вопрос, который я подготовил, если можно, второй. Можно?
4: Да, пожалуйста, слушаем вас.
5: Да, значит, человек в возрасте решил стать христианином. Ну, всю жизнь ничего не знал, очень много грешил, очень плохого людям делал всего. И вот он стал христианином. Человеку говорят, а вот надо сходить исповедаться, сходить в храм, на службу. Человек приходит, исповедуется, и священник отпускает человеку грехи. А у человека жизнь после этого становится всякие неприятности, проблемы, болезни, горе, скорби. И этот человек новообращенный рассуждает, как же так? Вот ладно бы, когда я жил без Бога, все было у меня плохо. А сейчас вот я живу по-божески, а у меня все плохо. Ну, кто-то ему может сказать, что, возможно, это расплата за твои грехи, которые ты за всю жизнь наделал людям зла. А человек отвечает, так мне же Бог простил грехи. То есть, если рассуждать по-человечески, то прощение грехов предполагает освобождение от наказания. Я понимаю, что такие прикладывать человеческие подходы к этим вопросам неправильно, и хотел бы от вас услышать что-нибудь вразумительное по этому вопросу. Заранее благодарен. Спасибо.
4: Благодарю за вопросы. Ну, то, что касается первого вопроса. Это, знаете, есть у нас такая тенденция у ряда, скажем так, не у группы, не у большого коллектива, а у ряда прихожан в храмах, которые свой духовный путь начинают с поиска, так назову, подходящего священника. Вот к одному подойдут, зададут вопросы какие-то, чего-то. Ага. Послушают, как отвечает. Не понравилось. Пошли к другому. Опять вопросы те же задали, послушали, что отвечает. Не понравилось. Пошли к третьему, опять задали вопросы, ответил, чего-то не понравилось. К четвертому пришли, и, о чудо, этот батюшка сказал мне ровно то, о чем я думаю. Ну, допустим, решил я дом продать, и у меня твердое решение. Пошел брать благословение на продажу дома. Вот трех прошел, трое сказали. Там один сказал, не продавай, второй сказал, не знаю, а третий сказал, мое какое дело. А четвертый сказал, конечно, надо продать. Вот. И из этого, это я так условно говорю, конечно, не думайте, там вопросы разные бывают. Я просто условно говорю, как относится к этому. И вот четвертый батюшка сказал, продавай. Вот, совпало с моим внутренним желанием. Вот, значит, этот батюшка хороший, он сказал мне правильно. Не потому, что батюшка правильно сказал, а потому что я так думал, потому что мне этого хотелось. Понимаете, да, о чем речь? Вот бывает, что и к Евангелию, как вот вы говорите, относятся точно так же. Ищут там нечто подтверждающее мои собственные внутренние посылы. То есть жить-то я хочу как бы со Христом, ну, в кавычечках в таких, но при этом только в тех рамках, которые устанавливаю я сам себе. Вот... Беру и заповеди из Евангелия, там что-то как-то мне не очень. А вот ветхозаветные заповеди как-то мне ближе. Вот не убей, не укради. Замечательные заповеди, я их исполняю. Я никого в жизни не убил и ни у кого ничего в жизни не украл. А в Евангелии написано, что не завидуй, не возжелай, так сказать, помимо того, что там жены и всего, что у брата твоего, там еще написано, что даже подумать о человеке плохо нельзя. И говорит, что кто брата своего назовет безумным, тот достоин гиены огненной. Как же так? Если я человека дураком назвал, это я уже все проклят получаюсь, гиену огненную. Нет, это не для меня, потому что там дураков на свете много, а я один такой хороший. Вот так. Так что это не по мне. А еще как же? Я ж такой хороший человек, я ж такой замечательный, я милостыню подаю, я в храм хожу, прочее. А тут, оказывается, какой-то мытарь, который там себя кулаками в грудь бил и говорил, что, Боже, милостив будь мне грешнику, оказывается более праведный, чем тот самый фарисей, который все заповеди исполнял. Но это меня тоже как-то не устраивает. Я же тоже стараюсь быть как порядочный человек, христианин, и все выполняю. Неужели я плох? Да как же, нет. Вот все вокруг вон что делают, вон что, и то ничего, а я что? Вот. Понимаете, и получается, что Евангелие становится для людей некой ширмой. Когда жить-то по Евангелию и по заповедям-то не очень охота, но числиться христианином как бы надо. Чтоб чего там плохого не подумали. Я же верующий человек, у меня же там родители верующие тоже в храм ходят, и детей стараюсь к этому делу приучать. Но вот заповеди выполнять, которые Господь велит, чего-то вот нет. Я буду, так скажем, Евангелие это, как говорится, не себя под Евангелие делать и выстраивать, а Евангелие под себя настраивать. То есть не я буду меняться и становиться христианином, как положено, а Евангелие буду менять и трактовать так, как мне удобно, и так, как мне, ну, больше нравится. И вот если мы посмотрим, то большинство сект христианского толка, да что там говорить сект, можно больше, так сказать, на конфессии замахнуться. Католицизм тот же. Он же ведь тоже во многом начал подстраивать евангельскую проповедь под себя. Так как удобно это для них, для католиков. Вот ведь что. И отсюда и разделение церквей, и все, и дробление на секты, и так далее. Понимаете, какая вещь? То есть это прямой путь в сектантство, когда человек начинает из Евангелия брать лишь то, что ему нравится, то, что ему выгодно. И, в принципе, из Евангелия делают вот некую такую выгодную книгу и списывают за счет этого какие-то свои собственные недочеты, свои собственные огрехи жизненные. Так, например, это я вычитал ни много ни мало в автобиографии профессора-хирурга Пирогова. Слышали, наверное, такой был Пирогов, ну, который наркоз придумал, топографическую анатомию придумал. Слышали, наверное, да, Пирогов? Так вот, Пирогов написал два тома автобиографии. И вот в первом томе, второго у меня, к сожалению, не оказалось, мне его подарили в свое время, там интересный момент есть, где Пирогов, в общем-то, выступает как апологет. Он описывает, ну, вот тот период, когда он жил, что происходило в обществе. И там, в частности, буржуазия использовала фразу такую в Евангелии, ну, слышали, наверное, там, где притча о талантах, то в конце этой притчи Господь такое делает как бы заключение, что имущему дастся, а у неимущего отнимется и то, что думал иметь. И вот, вот эти самые мелкие буржуа в свое время, в России, естественно, раз Пирогов пишет про Россию, вот, так вот наши российские буржуа мелкие, они использовали эту фразу евангельскую для того, чтобы оправдывать свои действия в отношении беднейших людей, что они их оббирали. И говорили, да, правильно, да, мы лишаем тут, в общем, нищих и того, что они имеют. Но это ведь мы не сами по себе это делаем, мы заповедь Божию исполняем. Он же вот велел, говорит, что имущему дастся, а у неимущего отнимется и то, что думал иметь. Мы, собственно говоря, и поступаем по заповеди, и в этом нет никакого греха. Значит, если мы оббираем там мошенничеством или еще какими-то методами вот этих вот самых нищих, делаем их еще беднее. Из нищих они становятся полностью неимущими. Понимаете, вот даже так. К этому можно прийти вот так, используя Евангелие. Именно используя. Не пользуясь им, а используя для своих каких-то даже корыстных целей. Поэтому еще раз говорю, что это прямой путь в сектантство. То, что вы говорите. Именно так рассуждают и так поступают сектанты всех родов и мастей. Ну и в католицизме, если мы будем разбираться в некоторых вещах, там, так сказать, поглубже, мы тоже нащупаем такие моменты. То же, что касается вашего второго вопроса, что человек решил жизнь свою поменять, а потом обнаружил, что ничего не поменялось. Так ведь нужно в данном случае понимать, что Господь Бог, Он гарантии по отношению к земной нашей жизни никаких не дает. Абсолютно. Скорбно, говорит, будете в мире сем. Вот ведь как. А то, что притча о богатом и Лазаре, кто там оказался на лоне Авраама, в Царствии Божьем, богатый ли? Лазарь. А что с Лазарем происходило? Он всю жизнь болел, страдал и умер под забором в куче дерьма. Помните, да, эту притчу? И вот он, вот этот вот страдалец, оказался на лоне-то Авраама, а богатый, у которого все было. Где он оказался? Помните, да? Я уже не буду цитировать. Вот ведь какая вещь. Если этот человек действительно решил встать на путь христианской жизни, на путь христианского совершенства, он должен к этому относиться нормально. Никто ему не обещал, что после крещения жизнь его станет еще лучше, деньги с неба дождем посыпятся, значит, все перед ним будут расступаться, кланяться, шапку перед ним ломать. Ах, христианин идет! Как здорово, как здорово! Давайте ему еще за это денег заплатим побольше, что он крещение принял. Нет, не будет этого. Господь что говорит? Ненавидимы будете всеми за имя мое. А кто получит-то воздаяние-то? Помните, да? Претерпевый же до конца, тот спасен будет. Вот и все. При этом, опять же, не крещение дает нам спасение. Об этом тоже никто не думает. По большому счету, крещение, как таковой, по факту, не дает нам ничего, кроме напряга лишнего. Ну, согласитесь, жил человек, жил сам по себе, как хотел, никаких проблем не было. А тут на тебе, на него свалилась там куча этих заповедей, про которые я толкую, тонна. Их все надо выполнять, ну, стараться хотя бы. А что за это? А за это получишь только то, что когда помрешь, узнаешь. А здесь, в общем-то, особо-то можешь ничего и не получить. Сам Христос что здесь получил? За исполнение собственных заповедей, грубо говоря. то, что его все бросили, то, что от него все отвернулись, свои, кому он пришел, его осудили, еще и распяли, убили. Нормальная перспектива христианской жизни? Вполне себе, ничего так, нормально. Поэтому чего он удивляется-то? Ты христианином стал, ты за Христом идешь. В какой финал его земной жизни, Христа? Вот, готовься. К этому надо быть готовым-то. Не к наградам, ни к чему-то, а к страданиям. К смерти еще, так сказать, может быть, и не самый такой хороший. Мы-то об этом молимся каждый Божий день, в каждой иктинии. Христианские кончины безболезненны, непостыдны, мирны. Вот что просим у Христа, бессмертного царя и Бога нашего. То есть это нигде гарантий никаких нет, не прописано. Вынуждены об этом просить каждый Божий день, на каждой иктинии, с утра до вечера. И на литургии, и на вечерней, и на утренней это прошение идет. Христианские кончины просим. Никто не обещал. Не знает, что там случится. Просим. И надеемся, что пошлют. Про жизнь-то уж ладно, хотя бы умереть как надо. Вот какая тут загогулина-то получается с христианской, с этой жизнью-то, о которой я начал говорить. Проблемище, проблемище. Так вот, быть христианином — это жить по заповедям Христа, оказывается. Не Евангелие под себя подстраивать, а себя в рамки евангельские загонять. Вот в этом христианская жизнь состоит. Не в свободе в смысле, что хочу, то и ворочу, а в свободе как возможности выбора между добром и злом, о чем мы многократно говорили. И через этот выбор и правильную, так сказать, позицию жизненную в этом выборе. Далее уже

0: молчание.
1: Не описать.
2: Течи.
3: Его значение и цель тех, кто господствует, тех, кто, кого Господь ставит выше.
1: Да.
3: Иерархически выше над другими.
1: То есть это вопрос, как распоряжаться,
3: да,
1: имуществом, которое тебе
3: вот
1: дано. И про деньги, и
3: верно,
1: про отношение,
3: верно,
1: к людям.
3: То есть,
1: тебе
3: если мы вообще посмотрим на историю мира, мы всегда увидим эту иерархию. Это либо аристократические слои общества, это, может быть, жречество, это в современном этапе это богатые люди, да, то есть это может быть олигархия, это может быть что угодно. Всегда есть эта иерархия.
1: В семье.
3: Семья устроена иерархически. Да, то есть мы видим это как принцип устроения не только церкви, но и в целом общества, и в целом бытия. Но здесь не решается и не ставится вопрос, а зачем эта иерархия? И вот в трудах Максима Глека, в оценке той действительности, которую он видит в России и в трудах других византийских отцов, можно вывести такую, я бы сказал, даже принцип экономической этики. В чем задача тех, кто ставится выше над другими? Скажем так, владелец предприятия, владелец крупного концерна, целой отрасли. Его задача – забота о нижестоящих. И именно такую цель в иерархии выводит Дионисий Ариопагит, да, то есть задача вышестоящих – это просвещение и забота о нижестоящих. Здесь Максим Глек ссылается на притчу о домоуправителе. Ведь какой домоуправитель, евангельская притча, является хорошим? Тот, кто поставлен хозяином, Христом, над рабами и заботится о них. А тот, кто использует свое место и положение для личного обогащения, для личных амбиций, и тем более начинает унижать нижестоящих, тот будет наказан. То есть в рамках этого подхода получается, что любой, ну скажем так, олигарх, он обязан заботиться о всех. То есть не яхты покупать, дворцы, обеспечивать себе, ближним, друзьям шикарное какое-то времяпрепровождение. Он нарушает тем самым и, может быть, в рамках духовного такого понимания теряет легальность своего положения, нарушает ту норму, на которую он был поставлен.
1: Алексей Адольфович, я хочу уточнить, да, прекрасно, что мы с вами вывели вот этот разговор, вот этот спор, который, как вы сказали, уже корни этого спора в 13 веке, да, в 16 веке они обострились. А давайте напомним нашим слушателям, что же был это за спор. Конечно, выражение «есифляне», «нестяжатели» знакомы каждому читающему человеку, уверенно, наши слушатели про это слышали. Но что стоит за этим спором? Кто были сами по себе идеологи? Да? Я вынесу лишь в заглавие то, что вообще принято, тиражировалось, может быть, как миф распространялось в исторической литературе. Вы меня поправите, почему, может быть, не миф или как-то... Оценка такая, одна из оценок, да, что была борьба, причем ожесточенная борьба между двумя монашескими лагерями. Иосифляне во главе с преподобным Иосифом Волоцким, они отставили богатство, право на владение монастырей, а нестяжатели уже под предводительством преподобного Нила Сорского требовали бедности и полного отказа от имущества. Вот такая, вот в головах многих людей именно так звучит этот спор.
3: Ну, на самом деле, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, они лично не полемизировали.
1: А они вообще знакомы были друг с другом?
3: Ситуация на соборе была такая. Собор вообще собирался по другому поводу. Он собирался по поводу... А можно ли священникам иметь наложниц? Ну, был такой случай, этот случай конкретный, он разбирался. Но очевидно, что собор подготавливался в том числе и как почва для того, чтобы поставить вопрос, а могут ли монастыри владеть землями? Потому что к тому времени монастырское землевладение достигало, ну, практически 20% от всех земельных уделов государства, и это были одни из лучших земельных уделов. Конечно, государство для решения своих социальных вопросов, для того, чтобы раздавать земли служилым людям, нуждалось, очень остро нуждалось в этих ресурсах. Да, и поэтому этот вопрос, очевидно, подготавливался. И вот уже когда преподобный Иосиф Волоцкий уехал с собора, выступил Нил Сорский с предложением, что хорошо бы монастырям землями не владеть, а монахам самостоятельно возделывать землям с крестьянами, а монахам самостоятельно возделывать землю, прошу прощения, я ведь выключал, самостоятельно возделывать землю и питаться, и жить своими трудами с нее. То есть он выступает исключительно как такой сторонник монашеской жизни, монашеской практики.

0: И вот отцами собора был срочно возвращен Иосиф Волоцкий, который и выступил с обоснованием необходимости монастырям владеть землей. Здесь он выражает следующие аргументы, что монастыри нужны, земли нужны монастырям для благотворительности, что земли нужны, что земля, точнее, дар, данный монастырю, а земля это чаще всего была даром со стороны, то есть вклады в монастырь или пожертвования, что это неотчуждаемое богатство, или, как они говорили, богатство церкви, это есть нищих богатство. И также он выдвигает аргумент, что если у монастырей не будет земель, то как могут постричься богатые постриженники? А тогда, говорит Иосиф Волоцкий, не будет откуда взять епископов, и церкви будет поругание. Ну, имеется в виду, приходят образованные богатые постриженники, они обязательно жертвуют землю, и это тот фонд, который формирует, имеется в виду сами постриженники, будущий епископат на Руси. Но здесь я замечу, что полемика-то велась даже не между Иосифом Волоцким и не столько ним и последователями Нила Сорского, сколько, наверное, выступает здесь его брат митрополит Даниил Московский, который вот в целом проводит эту линию, проводит административно против нестяжателей.
1: Да, Алексей Адольфович, а почему вы решили рассматривать вот эти идеологические течения XVI века, вопросы, которые были подняты на Стоглавом соборе в свете трудов преподобного Максима Грека? Почему вот вы оцениваете и смотрите именно его глазами?
0: Ну, что-то в науке бывает с течением обстоятельств. А в свое время я сел писать статью по Максиму Греку. Мне было очень интересно посмотреть на византийского гуманиста. Это знаменитый, знаменитый гуманист европейского уровня Михаил Триволис, который впоследствии принял иночество и стал монахом на Афоне и принял имя Максим, известный нам как Максим Грек. Взглянуть его глазами на Россию, Россию XVI века, глазами византийского отца, просвещенного гуманиста, напитанного святоотеческим богословием, византийским богословием. И когда я сел писать эту статью, я остановился, написав уже 120 страниц. Стало ясно, что...
1: У нас так эта тема увлекла.
0: Да, да, стало ясно, что здесь либо ее переделывать в монографию, либо дробить на части. И поскольку у меня уже были определенные статьи и материал по Иосифу Волоцкому и Нилу Сорскому, тема меня тоже интересовала, я просто их соединил и оценил вот эту всю эпоху глазами трех ее, если можно сказать, персонажей.
1: Теперь мы немножко погрузились в контекст эпохи, поняли, в связи с чем, какая была там историческая подоплека, можно сказать, политическая подоплека, отозвать, да, государство, земли, монастырей. Но мы понимаем, что кроме вопроса о землевладении, решались и другие уже вытекающие из них вопросы. Мы с вами обязательно тоже рассмотрим, но давайте сейчас пока остановимся конкретно на самих фигурах, на самих вот этих исторических образах преподобных, кем они были, чтобы понять, какой образ монашества нес каждый из них, чем они отличались как подвижники, может быть, взглядами даже на устроение монастыря, взглядами на каким должен быть, какой должна быть аскеза, какой должен быть у монаха путь спасения, насколько близки были позиции, а в чем принципиально они расходились?
0: Если можно, я уточню, каков был их монашеский и аскетический идеал?
1: Да, да, да, да, да.
0: Хорошо. Здесь мы, наверное, можем сблизить две фигуры, это Максима Грека и Нила Сорского. Вне всякого сомнения, преподобный Нил Сорский был продолжателем византийской традиции. Он своей жизни посещал Афон. В течение около 5 лет он проходил там, скажем так, свое становление. И поэтому дух афонского монашества и дух византийского святоотеческого богословия он воспринял. И для русской церковной традиции он где-то уникален, поскольку все-таки, если Максим Грек является византийцем или родным византийцем, носителем этой византийской культуры, то Нил Сорский – это наш с вами боярин, Майков, да, образованный человек, но тем не менее впитавший эту византийскую культуру и ее...
1: Преломивший,
0: наверное. Да, преломивший.
1: Да? Через русское сознание, через менталитет.
0: Призму русской культуры и понимания. И вот те смысловые какие-то моменты, которые он привносит, они интересны. Преподобный Нил Сорский, во-первых, требует от иноков, вступающих в монастырь, образования, умения читать. Таких требований мы не встречаем в монастыре преподобного Иосифа Волоцкого. Иноки занимаются переводом святоотеческих книг, сам преподобный Нил занимается переводами святоотеческих книг, но, что при этом интересно, он их редактирует. Это отличается от той культуры книжности, которая была на Руси в ту эпоху. Книги исправлять считалось, ну, практически святотатством. Сам же преподобный Нил пишет, что если что-то встречалось неудобно читаемое, я сам исправлял по своему разумению. То есть он предлагает творческий подход, вдумчивый подход, который контрастирует с эпохой.
1: Достаточно также, такая степень свободы,
0: да,
1: духовного выбора личного. Да,
0: да, да. И также он описывает, что когда он встречал какие-то трудности в выборе духовного пути, то он читал Писание и размышлял. Да, то есть он искал ответ в Писании, и если ему какая-то мысль казалась, ну, наиболее здравой, наиболее здесь понятной, он ее принимал. То есть мы видим, что преподобный Нил Сорский в целом здесь реализует тот византийский христианский путь, который предполагает личную ответственность и личное участие христианина в духовной жизни. А тот вывод, который вот в свое время я преподавал нравственное богословие, сделал для себя, что в чем задача нравственности для христианина? Дать ли какой-то свод нравственных поступков? Это было бы удобно. Да, сейчас вот в эпоху искусственного интеллекта так и хочется вообразить, как искусственный интеллект подсказывает христианину, как поступить в том или ином случае. Да. И все, казалось бы, хорошо.
1: И самому сделать этот нравственный выбор.
0: Я не ошибаюсь, я поступаю правильно. Но в этом ли цель христианской жизни поступать правильно? И мне кажется, что все-таки Господь ждет от нас морального взросления. И в целом христианскую жизнь можно сравнить...
1: И духовного роста.
0: Да, со школой. Мы же не ждем, что школьник будет нам неправильно, если учитель считает, что школьник просто должен правильно решать задачи. Ну, в целом ЕГЭ-то сейчас так и выстраивается. Хороший учитель ждет, что школьник научится мыслить.
1: Творчески применять полученные знания.
0: То есть мы ждем, что он вырастет как ученый, как человек. И также и христианин должен вырасти. Все-таки личная ответственность, личное умение принимать решения, оно должно обозначиться в духовной жизни. Ну, таков же и Максим Грек, который в целом не понимает многие подходы, которые предлагает уставное благочестие. В рамках...
1: А корень уставного благочестия откуда идет?
0: Вот здесь обычно наши историки пытаются указать, что корни вырастают из Руси. Что это исключительно русская идея. Таков Ключевский, таков Карташов, который пишет о том, что дикому русскому, скажем так, христианину хорошо, который возделывает землю, эти суровые леса, там преодолевает эту суровую северную природу. Ну, какие там ему духовные возвышенные воздыхания или философия? Все, что ему доступно, это вот устав, вот тебе нормы такие.
1: Слепое требование нормы,
0: да,
1: без
0: поступай
1: рассуждения.
0: Так, и достаточно. То есть сокрушить его дикую природу по-другому, кроме как суровым внешним законом, нельзя. Но знакомство с историей, когда я стал изучать этот период, убедило меня в том, что, возможно, эта идея имеет тоже византийские корни. Если мы коснемся эпохи даже раньше, 9 век, 10, точнее, 10 век, время преподобного Симеона, нового богослова, 12 век, наиболее ярко это расцветает. В Византии тоже возникает то, что профессор Лебедев, известный дореволюционный историк, называл ультраритуализмом, особенно в 12 веке. И вот это время некоего охлаждения духовной жизни,
1: формализации
0: в биографии преподобного Семенного Богослова достаточно ярко описывается, когда иноки начинают от него требовать, чтобы он не отходил от устава. Когда он начинает следовать пути своего учителя, которого он очень глубоко почитал, Симеона Благоговейного, когда он начинает практиковать умное делание, иноки говорят ему: «Вот тебе устав и довольно с тебя». И его богословие, а он начинает, иноческое богословие, начинает требовать от своих иноков,

0: Симеон странный богослов. То есть он выпадает из привычного им мышления.
1: Из их парадигмы.
0: Да. При том, что богословие Симеона, Симеонного богослова, очень возвышенное. У него, у единственного, можно встретить мистическое богословие, в котором он выделяет три уровня восхождения к Богу. Мы-то знаем только один в основном. То, которое описывает апостол Павел, что не знаю человека, который в теле или не в теле восходил на...
1: До седьмого неба.
0: До седьмого неба. Так вот, по Симеонному богослову это только первая ступень восхождения. И, не будем сейчас о нем говорить, здесь много можно что говорить, но очень интересный автор. Так вот, в XII веке патриарх Константинопольский Михаил Кирулади, почему фигура интересна, это как раз тот период, когда ведь мы из Византии черпаем какое-то знание. Он тоже отрицательно относится к образованию, отрицательно относится к философии и в целом насаждает уставное благочестие как норму христианской жизни. Может быть, оттуда эти корни. Поэтому здесь я все-таки не соглашусь с Ключевским, не соглашусь с Карташовым. На мой взгляд, это вопрос дискуссионный.
1: Понятно, но тем не менее на Руси до XVI века преобладала именно вот такая традиция, да, вы говорите, в рамках вот этого уставного благочестия. Строили свою духовную жизнь монахи или нет?
0: Может быть, 16 века.
1: Потому для Руси что больше было на тот период?
0: Мы встречаем фигуры достаточно разные. То есть это и преподобный Авраамий Смоленский, который настаивает на необходимости образования для христианина. Это святитель Кирилл Туровский и тот же преподобный Нил Сорский. Но вот действительно 16 век, здесь я с вами соглашусь, он становится ключевым. Вот та полемика, которая получилась в ту эпоху, полемика не только внутренняя, сколько даже внешняя, когда митрополит Даниил начинает постепенно смещать сторонников нестяжательской партии и замещать ключевые посты именно,
1: последователями,
0: скажем так, своего
1: Иосифа.
0: Лагеря. Да. Угу. В эту эпоху духовный облик Руси меняется. И линия преподобного Иосифа Волоцкого, которую развивают, а где-то гипертрофируют его последователи, она становится доминирующей. Да, она становится мейнстримом. А последователи нестяжателей постепенно уходят кто в леса, кто исчезает с исторической арены. Но удивительный, скажем так, вывод из этого, что в эту эпоху, практически два столетия, мы почти не встречаем святых. И опять же, удивительным образом через Молдавию, через
1: Паисия
0: Величковского, византийский путь возвращается в Россию и расцветает в Оптинском старчестве.
1: Да.
0: Который тоже говорит нам о необходимости размышления в духовном пути. Я читал сборник писем, было тоже очень интересно проанализировать сборник писем преподобному Макарию, именно со стороны не монашествующих, а светских людей. И вот, когда ему говорят о молитвах, о каких-то переживаниях, о том, что слезы, он останавливает. Он говорит, что необходимо здесь рассуждать, и что не внешние молитвы, не вот это является критерием правильности твоего духовного пути, есть слезы или нет, а внутреннее осмирение, да, отношение к ближним. И в целом отношение...
1: То есть качество души, получается.
0: Качество
1: тоже...
0: души, качество твоей жизни и отношение к ближним прежде всего. И вот преподобный Максим Грек основным критерием христианской жизни выставляет именно отношение к ближним. Есть любовь или нет?
1: И добродетель, наличие добродетелей, наверное, у человека, да?
0: А вот как раз добродетели...
1: Не внешние их проявления, я имею в виду, а внутреннее тоже смирение,
0: как состояние,
1: как состояние внутренней души.
2: От чистого истока.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире радиообраз программы «Чистого истока». У нас в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий и Нил Сорский в контексте византийского богословия». Собственно, в этом контексте мы и строим разговор. И, наверное, не случайно, дома Алексей Адольфович, потому
0: конечно,
1: что Русь – наследница Византии. И истоки нашей духовности, истоки традиций – духовных именно там. Да, многое мы взяли от нее, но переосмыслили.

0: и творческий олимпийский.
1: Так и должно быть.
0: И мы как раз и говорим про важность вот этого творческого фактора, творческого подхода, в том числе в отношении духовной жизни. Но у меня, знаете, какой созрел вопрос, слушая вас? Мы пока что только проговорили про Нила Сорского преподобного, да, про его представление об идеале монашеской жизни, пути спасения. Но мне показалось, нет никакого противоречия в том, что монахи должны быть люди в определенной степени образованности, чтобы иметь, да, почву для вот таких, делать такие упражнения для богомыслия, для каких-то выводов серьезных относительно своей духовной жизни. Но ведь у Иосифа Волоцкого, если взять его монастырь под Волоколамском, да, Иосифа Волоцкий монастырь, он тоже был центром книжности, центром просвещения. Его монахи имели послушание, они переписывали книги. У него была самая крупная библиотека, а сейчас, кстати, открыта уже в наше время, после возрождения монастыря, единственный пока на данный момент музей Библии. Он сам был полемист, который победил, кстати, ересь жидовствующих благодаря этому дару полемиста. То есть человек был высокообразованным. Где же вот противоречие?
1: Да, действительно. У Иосифа Волоцкого мы встречаем такой, ну, важный достаточно памятник, просветитель, который писался долгие годы, долго редактировался. Есть сейчас очень хорошее исследование, которое показывает, что в течение всей жизни преподобный Иосиф его редактировал, ну, учитывая в том числе политическую конъюнктуру, учитывая те перипетии, которые происходили в государстве, учитывая те требования, которые были, там он переписывает и отношения к еретикам, и отношения к каким-то проблемам. Это все учитывалось, это вполне естественно. Но мы берем сам критерий и сам принцип.
0: Да.
1: Если мы возьмем все-таки устав преподобного Иосифа Волоцкого, который писался в кругу его учеников, то там дважды, то есть там детально описывается поведение инока, что можно делать, что нельзя делать.
0: В уставе, да?
1: Да, в уставе.
0: Который написан,
1: да,
0: то есть, самим преподобным,
1: да, да,
0: Иосифом.
1: И, ну, и писался в кругу учеников, ага, его. Так вот, там регламентируется поведение инока, но дважды замечается мнение, второе грехопадение. Всем грехам мать мнения, пишет автор устава в другом месте. А мнение – это имеется в виду размышление. То есть инок не должен размышлять. Вот тебе уставные нормы, вот тебе формат поведения. И в целом в уставе преподобного Иосифа Волоцкого именно нормируется поведение инока. Он считал, что поведение инока само на богослужении является вот таким просветительским моментом. Но таким, нельзя сказать, театральным, но вот приходит миряне, поэтому веди себя достойно, будь вот, выгляди так, так стой, не, и так далее, потому что миряне привыкли смеяться над иноками, поэтому ты... То есть здесь критерием-то выступает даже не столько внутреннее состояние инока, не его духовный рост, не степень его иноческого взросления, сколько внешняя форма. И это контрастирует с теми требованиями, которые мы встречаем у преподобного Максима Грека, когда, ну, вполне естественно себя спросить, я столько лет в монастыре, и чего я достиг? То есть какой мой духовный рост? Ведь в целом, что возмущает того же преподобного Нила Сорского? Почему иноку нельзя владеть землями с крестьянами? Не только потому, что это несправедливо, не только потому, что это связано с нарушениями этики и христианского отношения к ближнему. Но и главное, что это ведь не иноческий путь. И если я пришел в монастырь, чтобы духовно возрастать, чтобы это был мой путь к Богу, и после определенного времени, 10-20 лет, я здесь вспомню святителя Евстафия Фессалоникийского, который тоже был канонизирован в 1988 году в Греции вместе с Максимом Греком, который научился только тому, чтобы правильно вести бизнес-дела, ну, так пишет святитель Евстафий, то правильный ли мой путь, как инока?
0: Алексей Адольфович, читал в литературе в поддержку позиции Иосифа Волоцкого, что он имел в виду немного другое. Он не говорил про личное стяжание монаха. Монах не имел ничего в монастыре. Все принадлежало самому монастырю. Субъектом собственности выступал монастырь и распорядителями этих материальных богатств. Причем на какие нужды, на какие цели. Благотворительность, как вы говорили, да? Помощь, произошла война, открывается богадельня, открываются больницы, госпитали. Монастырь как социальный центр помощи, да?
1: Да.
0: Монастырь как центр просвещения. Это тоже,
1: да,
0: просветительство. монастырскую деятельность нужны деньги. То есть монастырь выступает собственником, но не сами монахи. Что да, монахи это... вообще ничего своего не имеют.
1: Это на самом деле аргумент, который выдвигает уже в ту эпоху и сам преподобный Иосиф Волоцкий, так. и его последователи.
0: А в защиту что, вот этой да, позиции, стяжания монаш... церкви.
1: Да, что богатство монастыря есть общее монашество.
0: Да.
1: И строго описывается в уставе, что сам бы инок ничем не владел, он получает от монастыря и возвращает монастырь. Но здесь вопрос, скажем так, решается в принципе. Ведь в тот момент, когда монастырь обладает гигантским богатством, которое он аккумулирует по мысли стяжателей для благотворительности, и еще вопрос, надеюсь, я не забуду, а была ли эта благотворительность в том формате, в котором она могла быть?
0: Так вот, в том объеме?
1: В том объеме, да. Так вот, когда он аккумулирует это огромное богатство, другие нищенствуют, другие страдают, другие умирают без куска хлеба. И это позиция, которая решалась еще в 4 и 5 веке, и даже ранее, в византийском богословии. Тот же святитель Иоанн Златоуст заостряет это. «Пока ты был богат, другие умирали». И даже, он заостряет это в контексте того, что человек пожертвовал в конце жизни все свои богатства. Но он все равно ставит здесь рамки осуждения. Ведь когда он был богат и роскошествовал, другие нищенствовали, болели, умирали. И в чем суть его богатства? Секундочку. И очень остро об этом пишет Василий Великий. Он говорит, кому воздать благодарность? Тебе или бумаге? Завещанию, в котором ты раздаешь это имущество. То есть цель богатства не в том, чтобы она собиралась в каких-то руках, а в том, чтобы оно активно раздавалось. И иногда выдвигается аргумент, что ведь Иосиф Волоцкий, преподобный, и его монастырь кормили множество нуждающихся в голодные годы.
0: Голод, да.
1: Но если это ставить своей целью, нелогичнее было бы организовывать крепкие крестьянские хозяйства, давать беспроцентные, а ведь давались процентные, суды, помогать и вырастать крепкий социальный класс, если это задача. Но ведь было не так. Крестьяне подпадали под вот эти процентные...
0: Феодальную повинность, да.
1: И не могли отдать. Их это пытались истязать их. Ну и так далее. Шел обычный такой капиталистический процесс. И здесь вот возникает вопрос, насколько это справедливо и правильно. И Максим Грек, он иронизирует над этим. Он пишет, а не подобно ли такое обладание имуществом коллективным, оправдание, коллективному обладанию блудницей? Ведь мы же не все, никто ею не владеет, она как бы общая. То есть вот этот общий порок, он в целом частный порок. Поэтому, здесь не решается вопрос для каждого конкретного инока, было ли это богатство его богатством, а в том плане, что до тех пор, пока этот монастырь, а они обладали колоссальными имуществами, был богат, другие части русского общества страдали. Насколько это правильно?
0: Алексей Адольфович, а не лучше ли поставить этот вопрос о мере и, как вы говорите, о форматах, об объеме, используемом монастырем, этого богатства? Я так поняла, что в XVI веке решался просто вопрос. Можно монастырю иметь владения вообще просто, хоть как
1: в монашеском плане решался.
0: В монашеском плане,
1: насколько это по-монашески?
0: Это по-монашески. Да. Если, допустим, мы допускаем, что да, но немножко, как трактовал Максим Грек, неправильно, не в том формате, не в том объеме, не так распределяются средства, часто корыстным способом для обогащения монастырей в большую сторону, но...
1: Ведь именно это и была критика в адрес монашества, что, обладая таким богатством, монастырь даже не благотворит. В свое время Иоанн Грозный обращается к церкви с призывом исполнить свою социальную роль. Хорошо. То есть, если мы говорим о том, что церкви богатство – это бедных богатство, он попросил, прошла война, надо выкупить пленных. В целом, это была практика. Захватывали пленных и требовали за них выкуп. Посовещавшись, отцы решили, хорошо, мы заплатим, но только от сохи. То есть это был стандартный налог на всех граждан России. Заплатить сумму от сохи, которая платилась за выкуп пленных. То есть не выделилась та часть, которую можно было бы выделить. Вот все равно этот вопрос, он постоянно со стороны царских великих князей, царей, он обращался к церкви. Где же это помощь. Государство остро нуждалось в землях, остро нуждалось в этих ресурсах. И, на мой взгляд, это я выдвигаю как гипотезу, синодальный период и секуляризация церковных земель, она была во многом обусловлена этой позицией, когда саккумулированные огромные богатства оставались, по сути, под спудом. Да, мы можем сказать, хорошо, каждый инок им не владел, но оно не несло пользу людям.
0: Вот то есть эту землю, эти ресурсы можно было более эффективно использовать во благо большего количества людей.
1: И, в принципе, этот к современности можно перекинуть мостик в адрес вот богатых людей современных, да, вот аккумулируя эти ресурсы, аккумулируя огромные. Кому они
0: да,
1: служат?
0: Да, перераспределение. Вот вопрос перераспределения ресурсов. Да? Если так случилось, что ты обладаешь, либо наследство получило бизнес, да, таким количеством ресурсов, то на тебе есть ответственность, да?
1: По сути, Максим Грек и византийские отцы и пишут о том,
0: справедливо распоряжаться этим наследством.
1: Да, о том, что необходимо раздавать и заботиться о бедных.
0: Но мы же не можем церковь вообще вынуть, да, или как сказать...
1: Исключить из субъекта права, да.
0: Прав, да. Как же тогда-то быть? Как этот вопрос решать?
1: Но на самом деле тогда вопрос ставился только в отношении монастырей. То есть не ставилось вопрос в отношении церковного
0: обычно,
1: имущества.
0: Да?
1: Угу. Субъектами права выступали монастыри отдельно, и каждый монастырь был отдельным субъектом права. Но и каждый храм был отдельным субъектом права. То есть того сейчас, когда патриархия в целом обладает всем имуществом, так не было. Митрополит владел своими землями, приход владел своими землями. В частности, можно в судебной практике 14-15 века рассмотреть такой спор, когда приход отсудил у митрополита свои земли, несправедливо отнятые. И, соответственно, выступали не против того, чтобы церковь владела имуществом, а чтобы монастыри занимались, иноки занимались исключительно монашеством. Вот, по сути, из чего возникает этот спор и в чем он состоял.
0: То есть, чтобы монастыри не занимались экономической деятельностью,
1: да,
0: хозяйственной деятельностью и так далее.
1: Да.
0: Это нельзя отождествлять с церковью вообще в целом.
1: Совершенно верно.
0: А именно вот, кстати, хорошо, что вы этот вопрос уточнили, потому что я-то читала, что как-то обобщали и смотрели на это в целом, а не только узко на монастыре.
1: Но знаете, как хитро отцы собора сформулировали потом тезисы царю, который ждал, но все-таки как они ответят, можно ли монастырям владеть землями.
0: На тот момент Василий III был, да?
1: Да, они ответили так, что церквам, то есть хотя вопрос ставился монастырям, они сформулировали, что церковь может владеть имуществом, подменив одно логическое основание другим, хотя вопрос-то стоял именно о монашестве.
0: Давайте, Алексей Адольфович, еще такой вопрос разберем. А какие еще, кроме отношений церкви с деньгами, с имуществом, с финансами, в рамках вот этого спора или собора решались? Это отношения и с государством, и с обществом? А ведь оно вытекает логично из образа жизни монаха. Если монах, как Нил Сорский говорил, занимается только духовным делом, он творит умную молитву, где-то спасается в пустыне, и совершенно живет уединенно, отстраненно от общества и никак в ней не участвует в социальной жизни общества, не помогает. Иосиф Волоцкий, наоборот, говорит, что мы социуму должны быть открыты, мы людям должны помогать, им благотворить, их лечить, лечить, ну и так далее, приходить на помощь в трудную минуту. Как вот этот вопрос решается про вот, должен ли монастырь как-то контактировать, взаимодействовать с миром, помогать ему не только молитвой?
1: Ну, это сложный вопрос. На самом деле, я даже не знаю, имеет ли он какое-то универсальное решение, потому что византийское монашество, отношение к монашеству первоначально складывается именно в рамках ухода от мира. Монашество выступает как побег от мира, когда границы между империей и церковью размываются, когда церковь становится легальной, а государство активно растворяется с церковью, ну, растворяет эти границы, возникает монашество. Это тоже само по себе очень интересно, почему оно возникает именно в эту эпоху. И первоначально ставился даже вопрос, то есть инок это не только тот, кто ушел от мира, но и тот, кто занимается исключительно монашеством. Григорий Богослов в свое время переживал, с одной стороны, его тянет к созерцательной жизни, а с другой его тянет просто к богословию. А это не дело, пишет он, пустыни и безмолвия. То есть мы видим такой путь. Но с другой стороны, монашество, оно все-таки активно присутствует в мире, к нему начинают обращаться, обращаются за советом, потому что монашество аккумулирует именно понимание духовного пути. И монашество, мы не видим, чтобы оно отказывало, чтобы оно убегало. То есть, с одной стороны, монашество все-таки выступает как уход от мира, как обращенность к себе или, точнее, к Богу. И вот эта обращенность к Богу, она и является тем сокровищем, которое начинает искать мир, которое начинают искать миряне, обращаясь к монашеству, не находя или пытаясь найти там учителя. И, может быть, это и должно быть тем инструментом и тем путем, которым должно идти монашество, той основной ценностью, которую оно может явить. Сейчас очень часто ставится вопрос, как церкви быть актуальной, как церкви быть привлекательной. И мне кажется, здесь не нужно изобретать такие вещи, как, не знаю, как блогерство, как музыкальная поп-культура.
0: Интернет-миссия.
1: Вводить, да, вводить ее в церковь. Не в этом привлекательность церкви. Привлекательность в тех ценностях, которыми мы и так обладаем. И наша задача эти ценности самим сначала осознать. Собственно, этим путем и идет монашество. Этим путем должен идти каждый христианин. Самим осознать их, пережить, и тогда мы можем их явить миру. Они сами по себе привлекательны. Разве не привлекательна верность в браке? Привлекательно. Разве не привлекательна честность? Привлекательно. Нам есть что показать.
0: Алексей Адольфович, а почему нужно обязательно противопоставлять вот эти два пути спасения? Разве они не транслируют два пути, по которым может, в принципе, идти монашество и функционировать в монастыре? Как центр там, книжности, социальной работы с людьми, там, помощь с зависимым, людям с зависимости и так далее, им помогать, вот такой иметь
1: спасибо.
0: Посыл,
1: правильный
0: или
1: вопрос.
0: Другая обитель, которая в основном занимается
1: совершенно
0: строго
1: верно.
0: Молитвой.
1: И так и должно быть. Так и должно быть. И, на мой взгляд, тотальная ошибка, которую мы встречаем вот в этой полемике, не в том, что иосифлянство, что появилось иосифлянство. Не в нестяжательности, скажем так, выход. Не в социальной роли. Ошибка была в том, что иосифлянство, уже последующее в рамках деятельности митрополита Даниила и других, подавляет путь нестяжательства и предлагает свой путь как единственно верный. Вот это, мне кажется, и я формулирую как тоталитаризм духовного пути, и было ошибкой. Такой же ошибкой будет, если мы скажем, монашество должно быть исключительно духовным. Но если кому-то, и в христианстве, если кому-то, скажем так, лучше реализовывать себя в социальной работе, пусть он благотворит. Если кому-то лучше себя реализовывать в духовном пути, пусть он занимается духовным творчеством. Если кто-то реализует себя в богословии, пусть занимается богословием, потому что люди разные, и пути к Богу разные. Вот в этой работе я привожу цитату из Иоанна Лествичника, что разные пути ведут ко спасению.
0: А давайте мы ее процитируем.
1: Если
0: я даже специально выписала эту цитату, она мне очень понравилась, причем мы с вами не договаривались заранее об этом, но именно на ней я сфокусировала свою мысль, спасибо вам за нее. Иоанн Лествичник пишет, что иногда бывает врачеством для одного, то для другого бывает отравою. И иногда одно и то же одному и тому же бывает рачеством, когда преподается в приличное время. Не вовремя же бывает отравою. И далее он суммирует. Много путей благочестия и много путей погибли. То есть одного рецепта на всех нет.
1: Да, и один путь.
0: Одного путь.
1: Полезный для одного, гибелен для другого.
0: То есть удивительно просто.
1: Тоталитаризма здесь не может быть, потому что мы разные. И в этом плане я с вами соглашусь. Есть монастыри и должны быть монастыри.
0: С уставным благочестием, да?
1: Да, конечно. Для кого-то
0: потому что
1: кому-то так
0: полезнее спасаться.
1: Ему так проще, ему так понятнее. И пусть будет так. Кто-то хочет заниматься... Вот мы, в принципе, видим, в католическом монашестве сохранилась от Византии, на самом деле, сохранилась эта вариативность. Там есть монастыри, которые занимаются богословием. В частности, отцов изучают. Братство Святого Мавра изучало. Есть монастыри, которые занимаются социальной работой. Есть монастыри, которые ставят идеалом бедность. Есть монастыри, которые, афонские иноки, уходят в затвор. Разные пути, и так действительно должно быть.
0: То есть способ стяжания благодати Духа Святаго, обретения опыта духовной жизни может быть разным. И об этом батюшка Серафим говорит в своей беседе с Мотовилом о целях. О целях жизни, да?
1: Христианина,
0: да. И он как раз и предлагает, у кого что лучше получается, то тем пусть и занимается. Кто молится, кто-то, наоборот, благотворить. И тогда мы делаем с вами выводы о том, что нет, да, противоречия между позицией иосифлян и Нила Сорского.
1: Нет. Все-таки в том историческом контексте, в рамках прочтения Максима Глека, я думаю, было. Потому что это было не просто владение имуществом, но это было владение крестьянами, которое часто сопрягалось с, ну, где-то отвратительным отношением к ближнему. А это действительно не монашеский путь и вообще не христианский. Здесь, я думаю, упрек со стороны преподобного Нила и Максима Глека был справедлив. И в целом, если мы возьмем даже позицию такого, ну, яркого, ярого, можно сказать, сторонника нестяжательства, как Васян Патрикеев, он настаивал даже не на том, чтобы монастыри землями не владели, а чтобы они не владели землями с крестьянами. Но сама по себе социальная благотворительность монастырей и богатство, ну или, скажем так, владение монастырей, я не думаю, что вызывали вопрос. Вопрос вызывало вот больше вот это.
0: Как
1: отношение к ближнему.
0: И отношение к ближнему, да. И последний вопрос задам. А как же этот спор соотносится с нашим временем? Есть ли отголоски этого спора сейчас?
1: Вне всякого сомнения, и наследие преподобного Максима Глека наиболее актуально именно сейчас. Потому что он оценивает такие вопросы, как христианство и богатство, христианство и отношение к собственности.
0: То есть это спор не только для монахов, это спор интереса не только.
1: Я бы даже не различал монашество и мирскую жизнь, потому что мы все христиане. Это просто разные пути, и путь христиан в миру, женатых христиан, не менее ценен, чем монашеский, не менее, как бы сказать, сложный. В свое время пришлось это понять на своем личном опыте, и многие христианские такие, скажем так, ценности актуализировались в браке у меня. Стало понятно, что, как можно по-настоящему любить человека, когда появились дети. И стало ясно, что на самом деле брак, он не случайно существует. Ведь где можно научиться любить ближнего так, как брак? Церковь знает только два состояния человека – монашество и брак.
0: Смотрите, мы какую параллель с вами проводим, что как нельзя противопоставлять монашество семейной жизни, как пути разные пути спасения, движение к Богу, так, наверное, нельзя и противопоставлять вот это.
1: И вот здесь интересна оценка монашества Василием Великим, который считал, что монах должен все-таки, ну, он стоял за позиции общежительного монашества, потому что он пишет: «Ты говоришь, Бога любишь? А где же ближний, на котором ты явишь эту любовь?» То есть вот твой брат в монастыре. По сути, это не формальное название «брат». Оно должно быть настоящим. Это твои настоящие братья, которых ты нашел. Так же, как в семье мы находим своих детей и так далее. То есть мы учимся этой любви,
0: и
1: мы понимаем ее.
0: И учимся через терпение, немощи друг друга.
1: То есть я бы здесь не разделял, поэтому то, что обращено как поучение к монашествующим, оно обращено ко всем христианам. И те оценки, которые дает Максим Глек, они актуальны сейчас, в том числе и оценки, ну, современного социального строя, который мы называем капиталистическим, да, и Максим Глек оценивает такое отношение, где ближний является средством для достижения главной цели, а в капитализме все-таки главная цель,
0: прибыль.
1: Это прибыль, считает как ненормальной для христианина. Основная цель – это ближний. Поэтому богатый человек, да, мы говорили с вами о том, что общество складывается иерархически, его задача не прибыль, его задача – забота о ближнем. И если его деятельность служит этой цели, значит, все хорошо. А если нет, то стоит задуматься.
0: Да, тогда богатство не будет препятствием Царству Божию.
1: Ты больше капиталист или христианин?
0: Или христианин, да. Вот видите, как много вопросов мы выводим из этого такого, казалось бы, далекого от нас, на такой дистанции мы находимся, где 16 век, где мы. А на самом деле все это свежо. Алексей Адольфович, мы с вами много говорили, к чему выводит нас вообще этот спор, и как он соотносится с нашим временем, насколько он актуален. Актуален, прежде всего, взгляд преподобного Максима Грека на нашу современность, на отношение и к деньгам, и к своему ближнему, и так далее. А все-таки вот слушают нас люди и думают, но а сам Алексей Адольфович на чьей стороне? Преподобного Иосифа Волоцкого или преподобного Нила Сурского? И стоит ли занимать какую-то из этих позиций? Есть ли победители в этом споре? Нужно ли его искать?
1: За Алексея Адольфовича я отвечу смело. Мы действительно с вами сами выбираем отцов. И так и должно быть. Отцов много, и они разнообразные. Я думаю, из самой книги, она доступна широкому пользователю, ее можно свободно скачать с сайта семинарии бесплатно. Будет видно, что мои симпатии, конечно, лежат на стороне преподобного Нила и преподобного Максима Глека. Каюсь в этом, это так. Но они мне ближе духовно. Если кому-то из слушателей ближе позиция преподобного Иосифа Волоцкого, то было бы абсолютно неправильно. И именно такой вывод я и делаю в книге. Говорить, вот ведь это неправильная
0: позиция.
1: Это
0: люди такие, волонтеры, да, деятельно ориентированные на социум, на помощь.
1: Волонтеры могут быть и со сторонниками нестяжателей. Нет, кому что ближе. Потому что здесь в духовной жизни очень опасно расставлять флажки. И вот как раз ошибкой того периода была попытка выставить одну позицию как исключительно верную. Поэтому, если мои симпатии на этой стороне, то я полностью соглашусь с теми слушателями, у которых симпатия будет на другой стороне. Ведь это их личный духовный путь.
0: Спасибо, Алексей Адольфович. Это была программа «Чистого истока». Сегодня мы разбирались в полемике нестяжателей с иосифлянами, что за ней стоит, а в каких формах она проявляется в наше время. Ну а для себя сделала важный вывод, что изучение истории церкви, страны, своей веры – это вклад и в духовную безопасность, и умение противостоять вызовам нашего времени.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к восьмому слову. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. Так вот, все-таки она, «Лествица», не самая лучшая книга об аскетике. Есть люди, которые написали об аскетике гораздо правильнее, на мой взгляд, и гораздо глубже. Но «Лествица» очень удобная книга для монаха. Именно для монаха. Она и писана для монаха. Мы это обсуждали в прошлый раз. Кто вот внимательно слушал, тот помнит. То есть это ее важное качество, именно то, что она написана удобно. По ней очень удобно строить свою духовную жизнь. Понятно, что зачем идет, с чего начинать, чем заканчивать, в чем причина, в чем следствие, какие будут последствия, как с этим бороться. То есть такой технологический проект аскетической технологии. И именно поэтому она стала востребована, именно как практическое руководство. Вот можно прочитать книгу, например, о электромагнитных излучениях. Очень умную и хорошую книгу. А можно просто взять и прочитать руководство по пользованию микроволновой печью. Нам-то ведь не нужно знать, как эти волны действуют. Нам надо разогреть обед и нажать какие-то кнопки. Вот. Точно так же и тут. То есть «Лествица» отвечает на практические нужды, отвечает очень удобно. И вот эта ее компоновка, что сюжеты, цитаты очень коротенькие, небольшие, что их можно также на лоскутки раздергать, выбрать маленькое слово отсюда и этим словом пытаться руководствоваться в собственной жизни. В этом смысле она очень и очень удобный. Поэтому она стала востребована для монашеской традиции и пользовались ею и пользуются до сегодня. Хотя, еще раз повторю, написаны книги гораздо лучше и глубже о духовной жизни, причем особенно в отношении мирян. Но «Лествица» по-прежнему, ее авторитет, ее значение не приходящее, не прекратилось. И еще важно сказать по сути этой книги, что каждый раз на каждой лекции мы сталкиваемся с этим, что книга написана для монахов. Это ее, как это говорят сейчас, целевая аудитория. Она написана монахом по просьбе монахов для организации монашеского бытия. И когда мы читаем «Лествицу», об этом никогда не нужно забывать, что вещи, которые там написаны, написаны для монахов. И поэтому в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых случаях очень нужно делать поправку, и мы это делаем, на то, что мы-то с вами миряне. Но по существу своему, мы об этом говорили, монашеская жизнь от жизни мирского человека по существу своему не отличается. Есть определенные нюансы, но сама суть духовного делания, она не зависит от того, монах ты или мирянин. Почему? Потому что и тот, и другой должны исполнять Евангелие, заповедь. Вот, в той среде, в которой они находятся. Но содержание-то жизни и того, у другого одинаково, исполнение заповедей. Как их нужно исполнять? И человек, пытающийся, который не просто, извините за выражение, фигней страдает, пришел в церковь, не зная зачем. А тот, который пришел и знает, что он пришел для того, чтобы исполнять заповеди Божьи, это главная цель, то он рано или поздно встречается, просто бьется как лбом в стекло витринное и понимает, что не получается. Хорошая вещь исполнять заповедь. Как? С чего начать? Все знают, что надо ближнего простить. Здорово. Как? А я не хочу его прощать. А вот не хочу. Вот я, даже я хочу, но не могу. Что делать? А почему, собственно говоря, должен прощать? Он же сволочь, сам виноват. Он же мне гадость сделал, почему я должен его прощать? Вот не буду. Нет, это просто какое-то недоразумение. Наверное, я неправильно понял евангельские слова, поэтому не буду-ка я его прощать, а то простишь его один раз, а потом еще и другой, и третий. Он так сядет на шею и ножки свесит. Нет, тут что-то не так. То есть человек пытается вывернуться и не понимает, насколько важно и главное, как, с какого боку приступиться к исполнению заповедей Божьих. А они одинаковы, что для монаха, что для мирского человека. И поэтому мы читаем не все слова Иоанна Лестничника, то есть не все то подряд, что написано, а выбирая только те слова, которые являются особенно важными и понятными, и значимыми, и осуществимыми для нас, мирских людей, то есть людей, живущих в миру. Таким образом, мы вот это слово Иоанна Лестничника используем. И начали мы с вами, когда говорили о лестнице, мы начали с того, что главным для Иоанна Лестничника, основным сюжетом, основным эпизодом, с которого, собственно, и начинается духовная жизнь, является момент отречения. Но с точки зрения монаха это понятно. Он отрекается от всего, от родных, от мира, от семьи, еще от многих разных вещей. Отрекся. Для монаха все вроде как бы понятно. И часто создается иллюзия, что это только для монаха. А мирской человек никогда ничего не отрекается. Зачем? И вроде как бы вот в этом изначальном своем положении несовпадение получается. У монаха есть отречение, и это четко происходит. Монах обеты произносит, а христианин обычный нет, он живет в свое удовольствие. Так обычно рисуется людям. Но ведь на самом деле не в свое удовольствие. И на самом деле момент отречения у христианина есть. И мы говорили, когда этот момент происходит. В момент крещения человек, он так и говорит: «Я отрекаюсь от сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всего служения его, всей гордыни его». Человек отрекается реально. То есть он тоже проходит через момент отречения, через момент произнесения клятвы: «Я сочетаюсь, я клянусь быть верным Господу и Богу моему Иисусу Христу». И вот этот момент отречения, он и составляет поворотный камень христианской жизни. Человек, который сделал это отречение, он становится на путь вот этой самой лестницы, в свою меру. Если он это отречение не сделал, то никакой лестницы никогда у него не начнется. Будет так тягомотина одна, называемая как бы христианской жизнью. Вот. Так чтобы это отречение, ну понятно, скажем, человек крестится во взрослом возрасте. И мы говорили это, я просто говорю для тех, кто пришел первый раз, чтобы он как-то в теме был, что именно для того и нужны так называемые огласительные беседы, чтобы человек подошел к тому, чтобы отречься от зла сознательно. Потому что если он от зла сознательно не отречется и к новой жизни сознательно не устремится, то никакой духовной, а значит и христианской жизни у него не получится. И вся суть и замысел этих огласительных бесед в том, чтобы настроить его на правильную волну, как приемник настраиваем, чтобы он устремился к тому, что является для него благом, и сознательно отрекся от того, что для него является злом. И вот взрослый человек отрекается. А если человек крестится ребенком, там же нет момента отречения. То есть он, что называется, без меня, меня женили. Человеку ничего не объяснили, ничего не показали, его крестили. Вот. Конечно, предполагается, что его должны учить постоянному, ежедневному отречению ради Христа. Но кто же это учить-то будет? В наше время некому. Что же делать этому ребенку? Как и большинству так называемых взрослых, которые, хотя и крестились когда-то вроде бы во взрослом возрасте, но крестились, не сознавая того, что они делают. Ну, скажем, может, 80% людей, которые приходят ко крещению, крестятся для того, чтобы им было хорошо. От чего отрекаться? Ничего не надо. Наоборот, я отрекаюсь от всего того, что у меня плохое было, в смысле, мешало мне жить. Теперь я буду со Христом, и все будет у меня хорошо. То есть люди приходят там, именно не проходя момент отречения, просто приходя как в некую волшебную страну. И те слова, которые священник просит за ним повторять, для них звучит примерно так, как «Сезам, откройся». «Сейчас я войду в купель, и на меня изольются все блага изобилия плодов земных и всяких прочих материальных благ». Он не знает, что вообще-то он сочетается со Христом в смерть Христов, что он теперь призван умирать, что он будет теперь еженедельно, как минимум, причащаться крови Иисуса Христа, крови пролитой им, уподобляться Христу, ну и так далее. Это все мы говорили. Так вот, получается, что и взрослый, крестившись, не сознавая, что он делает, он чем-то уподобляется младенцу. Буквально, когда люди приходят в наше время, приходят креститься или исповедаться, вот, или еще каком венчаться, так и хочется сказать: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Правда, не ведают. Просто не знают этого, они не виноваты. Интересно, молитвы священнические, литургические есть. Там говорится: «Господи, молимся Тебе о наших грехах и о людском неведении». То есть о грехах-то наших, которые мы делаем сознательно. Потому что мы, я имею в виду, священники, знаем и все-таки грешим. А люди, стоящие в храме, почти ничего не знают. Они тоже грешат, но они даже не знают, что это грех. Они даже не знают, какова воля Божья, заповеди Божьи. Вообще, зачем они ходят и что они делают. И вот молитва возносится о том, что большинство-то людей просто не знают ничего, не ведают ничего. И потому жизнь у них такая. И в этом смысле взрослый от младенца ничем не отличается. Где же у него тогда момент отречения? Как он его совершает? Ведь обратно или повторно войти в крещение невозможно. У нас крещение только одно. Хотя я знаю очень много взрослых людей, которые к своей радости или на свою беду узнали наконец-то, в чем суть христианской жизни. И давай реветь: «Батюшка, я хочу перекреститься. Перекрести меня, пожалуйста, дур была я, не вовремя крестилась, а теперь я все знаю, перекрести меня». Батюшка говорит: «Нельзя. Что же мне делать-то теперь? Как быть-то?» Как и каждому человеку, то есть каждый человек может таким образом это сделать, но момент отречения в жизни присутствует. Он повторяется всякий раз, когда мы приходим куда? На исповедь, да? На исповедь, каждый раз приходя на исповедь, и не случайно, тот же лестничник и говорит, что исповедь есть, покаяние есть у него. Покаяние есть возобновление крещения. То есть всякий раз, приходя на исповедь, мы возобновляем крещение, потому что мы вспоминаем, или если никогда их не знали, просто произносим слова отречения от зла, от гордыни, от всяких страстей. То есть, опять-таки, и каждый, кто хоть раз искренне исповедовался, знает, насколько жгучим может быть это отречение. Человек порой просто, не сдерживая слезы, даже не сдерживая крика порой, кричит: «Я не хочу, больше так жить. Я не хочу больше этого делать. Сделайте что-нибудь со мной, я больше не хочу так жить. Вот это вот «не хочу» и есть отречение. И когда человек на исповеди это делает, когда он действительно такое исповедальное отречение произносит, то для него открывается путь духовной жизни. Если этого отречения с человеком в зрелом возрасте никогда не происходило, то и духовная жизнь для него закрыта. И Иоанн Лестерчик в этом категоричен, очень, ну и не только Иоанн Лестерчик, все святые отцы говорят, что если вы хотите действительно начать путь восхождения к Богу, то вы должны отречься от всего того, что этому мешает. Мы вспоминали даже слова евангельские об этом отречении: кто не возненавидит душу свою и не отвержется себя, тот не может быть моим учеником. Кто хочет быть моим учеником, отвергни себе, возьми крест свой и следуй за мной. То есть вот это вот отречение, оно является необходимым элементом, необходимым условием ученичества Христова, то есть следования за Христом. Вот. По-другому все то, о чем мы говорим, оно, Иоанн Лестерчик говорит, и мы за ним повторяем, все иначе является недоступным просто словами, бессмысленным, бессодержательным, пока мы в это отречение не вошли. И вот мы с вами прочитали не очень много, конечно, вот, но достаточно, чтобы загрузиться. Мы прочитали с вами и первое слово об отречении, и второе слово об отречении, и третье слово о странничестве, тоже об отречении. Вот, четвертое слово о послушании мы прочитали, пятое о покаянии прочитали и об разных образах покаянных. Шестое мы прочитали о памяти смертном, и седьмое о радостотворном плаче. Это последнее слово, которое мы прочитали о плаче. И мы говорили, плач, который обладает таким свойством, что человек вроде бы плачет, но на людях он всегда радостный. Очень интересное свойство настоящего плача. Если человек плачет на людях, то это неправильный плач. В смысле, он ходит постоянно грустный и нудит: ой-ой-ой, несчастная моя жизнь, несчастная судьба, сгорю в аду, вы все меня достали, мешаете мне каяться, мешаете поститься, мешаете молиться. Зачем вы только взялись на мою голову, ох, несчастная моя жизнь, из вас я сгорю в огне. Вот это все ложь, и никакого отношения ни к духовной жизни, ни к Христу, ни к аскетике не имеет. Специфика плача в том, что человек плачет в келье и радостен на людях. Можно быть радостным и в келье, и радостным на людях, но это будет душевная радость, которая очень скоро прекратится, станет просто удовлетворением своих страстей. Да, с таким человеком иногда легче до поры до времени быть, но все равно закончится все это самоугодием, самоволием и вечной гибелью. Человек станет не просто веселым, он станет страстным, он будет предан какой-нибудь страсти. Это не созиждет. Поэтому вот получается такое равновесие. Человек плачет, когда один, и из-за этого, если он по-настоящему плачет, у него появляются силы, и как-то само собой получается, он радостен, когда его окружают люди. Он вдохновлен. Вот это, поэтому так и называют святые отцы, это радостотворный плач. Вот. А восьмое слово, которое мы начали читать и даже прочитали, у меня записано. Восьмое слово о безгневии и кротости. И мы прочитали первый абзац с вами, только первый абзац, больше ничего не говорили. Но я его напомню, без комментариев, попросту напомню. «Как вода, мало-помалу возливаемая на огонь, совершенно угашает его, так и слеза истинного плача угашает всякий пламень раздражительности и гнева. Поэтому скажем теперь по порядку о безгневии». Слезы, мы об этом говорили, угашают гнев. Как человек плачущий, гневаться не может. Ну а теперь обратимся к пятому абзацу. «Гнев есть воспоминание сокровенной ненависти, то есть память о злобе. Гнев есть желание зла огорчившим. Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца. Огорчение есть неприятное чувство, гнездящееся в душе. А раздражительность есть удобопреклонное движение нрава и безобразие души. То есть, что мы видим? Гнев – это выражение скрытой злобы. Что это значит? Это значит, что гнев, когда он прорывается, это хорошо. Отчасти, но хорошо. Почему? В нашем сердце была злоба. Она была, и мы ее не видели. Но мы разгневались на человека и увидели, что злоба-то в сердце есть. Сколь угодно. Ну, например, люди, живущие в одиночестве. Ну, бабушки там, пенсионеры, пенсионерки. Вот. Даже не только сейчас, ну, как-то модно жить в одиночестве. Иногда и неизбежно. И вот когда они начинают, ну, хоть какие-то шаги делать в отношении духовной жизни, вот поститься, молиться. Ну, как они? Пришли, кушать не хочется. Капусточки себе с маслицем нашинковали, покушали. Но они никто не мешает, мясом не пахнет. В морозильнике никакого мяса нет, на вечеринке он не ходит. Вот, быстренько привыкает, пошинковал спокойно, легкое тело, ни к чему плохому не тянет. Вот, и человек идет молиться. Помолился, опять-таки хорошо, недельку, другую, третью. И он начинает думать всерьез, что он почти достиг, почти как у Серафима Саровского. Ну да, не раздражаюсь, мирное, кушаю траву, ну капуста ж трава. Вот, ну, картошку когда-никогда. Хлеба почти не ем, да на какой мне он нужен. Ни на кого не раздражаюсь, не гневаюсь, молюсь долго. Умиление даже у меня есть. Но я совсем святой человек. Человек приходит, говорит: батюшка, меня мучает помысл. Мне кажется, что я святой. Ну да, батюшки наши, они простые, они смиренно все выслушивают, покачают головой, ну, пытаются что-то сказать, а человек говорит: да нет, батюшка, у меня этого нету, и этого нету, и этого нету. Ну что, мучить не будешь человека, прощаю, разрешаю тебе от всех грехов. Вот. А один раз такой человек попал к святому на исповедь. Я еще не помню, просто какому-то современному старцу известному попал на исповедь, так же говорит: батюшка, меня помысл мучит. А он взял его наотмашь, как дал рукой. Ну, старец, может, себе позволит? Тот стрепенулся, говорит: ты чего дерешься? Я говорю: не дерусь, я просто тебе открыл. А то ты там возомнил себя святым. Вот, видишь теперь? Вот. И человек: да, правда, что? А мне думалось, казалось, оно вот такое дело. То есть на самом деле, ведь не случайно отцы очень настоятельно рекомендовали жить в сообществе с другими людьми. Потому что эти люди показывают через наше раздражение, через наш гнев, они показывают нам, что на самом деле у нас в душе. Чтобы нас вот эти помыслы о том, будто мы святые, что мы как такие, как Серафим Саров, почти. Вот. Понимаешь, что все-таки ниже Серафима Саровского все-таки. Ну, близко уже приблизился к этому совершенству. Так вот, даже Иоанну Лесечнику принадлежит такие слова, что если видишь молодого монаха, восходящего на небеса, скинь его тут. Возьми за полу рясы, скинь его тут. Потому что иначе будет хуже. Таким образом, мы вот слово Иоанна Лесвичника используем. И мы там об этом еще поговорим.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова «Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Святые наши учителя. Прославление святых угодников, празднование в их честь дают нам замечательную возможность подумать о жизни святого человека, войти в молитвенное с ним соприкосновение и через это самим стать лучше или, по крайней мере, в свете их жизни, увидеть свои недостатки и, увидев, попытаться исправить. Поэтому мы и называем святых угодников учителями, даже если они формально никого не учили, потому что их жизнь и их пример обладают огромной учительной силой, а нам остается лишь принять

Принимать уроки их жизни и святости в надежде, что по их молитвам Господь и к нам, грешным, преклонит свою милость. Проповедь накануне праздника обретения мощей преподобного Серафима Саровского 31 июля 2015 года.

0: эфире «Радио Образ».
1: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16.30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
0: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.
3: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
4: Добрый день! Сегодня мы продолжим разговор о таинствах Православной Церкви, то есть тех благодатных действий Святого Духа, которые кардинально меняют жизнь человека, дают ей новые свойства, новые качества. Так определяется понятие таинств. Мы говорили уже о том, что 7 церковных таинств – таинство крещения, таинство миропомазания, таинство покаяния, таинство причащения, таинство брака, таинство или освящения и таинство священства. И говорили о том, что, конечно, таинственно в церкви очень многое, и не только эти 7, но 7 как бы вот так вот официально, ну что ли, числящимися за такие особенные действия Святого Духа в этих таинствах, действительно, которые меняют кардинально жизнь христианина. Ну и начнем, конечно, с таинства, с которого и начинается жизнь православного человека, вообще христианина. Это таинство крещения. Вот как определяет это таинство православный катехизис. Крещение есть таинство, в котором крещаемый после предварительного наставления в истины христианской веры и исповедания их при троекратном погружении в воду с произнесением слов «крещается раб Божий или раба Божия во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь», очищается от грехов и возрождается для жизни духовной благодатной.

0: давайте мы рассмотрим, что же все-таки происходит с человеком в этом таинстве. Когда-то, еще не так давно, но в 90-е годы, в 2000-е, очень огромное количество людей приходило креститься, и малышей, и взрослых, потому что, ну, открылись двери храмов, и люди, те, которые раньше, ну, не получалось у них по каким-то причинам принять крещение, вот они пришли в храм. Сейчас меньше, но по-прежнему, когда приходят, я, во всяком случае, задаю вопрос и крестным, и родителям: зачем вы решили покрестить ребенка? Или сами, зачем вы решили покреститься? И что, вы думаете, чаще всего отвечают на этот вопрос? Как зачем? Говорят, у нас все крещеные, мы как все. И все-таки зачем? Другой ответ есть: чтобы не болел. Так и христиане болеют, да ведь, и не только болеют, но и умирают в свое время. Вот, поэтому, когда такие ответы слышишь, ясно, что ни крестные, ни родители не знакомы с Новым Заветом, не читали его. И очень редко тот, кто все-таки подготовился и кое-что прочитал, имеет представление, что будет происходить с ним. Они говорят: для спасения души. Вот это ответ, так скажем, правильный. Потому что и сам Господь наш Иисус Христос, как бы отвечая на такой вопрос, Марк 16 глава, он говорит: «И же веру имет и крестится, спасен будет». То есть, если имеет веру и примет крещение, то будет спасен. Спасение души – это главное, еще и цель христианской жизни. Вот таким образом результатом крещения является возможность спасения души. Так вот, надо еще на что внимание обратить, когда мы говорим, что если только примет крещение и будет спасен, то это не совсем так. Да? Ведь вот первое в этой фразе высказывание Спасителя вначале идет: и же имеет веру и примет крещение, то спасен будет, да? То есть веру нужно иметь. А если он приходит и крестится без веры, то как? Будет ли посеяно это семечко, которое он должен вырастить вот с этой целью спасения своей души? Наверное, будет дано это семечко в таинстве крещения. Только вот сам-то человек, если он не имеет веру, то он и не будет его поливать, образно говоря, да? Вот что говорит апостол Павел в послании к римлянам: «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Иисуса Христа, в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Такой вот небольшой отрывок, чтобы мы поняли, да, что мы как бы умираем для прежней жизни, для жизни без Христа, да, и возрождаемся в жизнь новую, вот что нам дает таинство крещения. И основание мы находим в Евангелиях, надо, да, иметь в виду, конечно же, да, что сам Иисус Христос крестился от Иоанна в Иордане, и он говорит: «Аще кто не родится водой и духом, не может войти в Царство Божие». Да, то есть и веру нужно иметь, еще и родиться водой и духом. Умираем для жизни прежней и возрождаемся для жизни новой. Поэтому Христос завещал крестить всех верующих. Говорит он так в Евангелии от Матфея, 28 глава: «Шедше, убо научите все языцы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому вот, если говорить официально, да, то в области церковного права крещение имеет такое же значение, как рождение в сфере права гражданского. Поэтому часто можно услышать, что его называют вторым или духовным рождением. И это так. Как родится человек однажды, так и крестится действительным образом он должен только однажды. Крещение не повторяется, нужно это иметь в виду, потому что печать этого таинства, она неизгладима. В послании к жителям Эфеса апостол Павел писал: «Один Господь, одна вера, одно крещение». А вот те же 90-е годы вспоминаются, когда приезжал сюда адвентисты седьмого дня, появились, да, и Картер, и предлагалось крещение, как бы настоящее, в кавычки берем, слово, да, и вот многие наши православные люди, уже и пожилые, бросили креститься там у Картера, да, считая, что вот полным погружением их покрестят, еще и Библию бесплатно дадут. А потом, через некоторое время, бежали в церковь и как бы снова хотят покреститься, и снова в православие. а крещение одно, и никаких перекрещиваний быть не может. А как оно происходит? Троекратно погружается человек в воду с призыванием Святой Троицы. Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа. Вода для этого берется чистая, естественная, но освященная, то есть над ней прочитаны определенные молитвы, и поэтому она освящена как вещество, которое олицетворяет новый мир. Кто совершает таинство? Таинство совершают епископы и священники. Это апостольское правило 46-47. Но есть особенность у этого крещения страха смертного ради, то есть в каких-то экстремальных условиях, ну, когда, например, некрещенному человеку грозит смертельная опасность, и он желает все-таки принять крещение и даже уйти из этой жизни крещенным человеком. Тогда такое могут совершить и миряне. Это единственное таинство, которое может по необходимости, подчеркиваем, да, по необходимости может совершить мирянин. Не из прихоти, ну, а вот по необходимости. Я помню, как одна бабушка говорит: «Я вот внучек-то у меня родился, я его сама и покрестила». «Так, а почему сама-то?» «Ну, а вдруг вот что случится?» Понимаете, ничего не грозило особенного, да? Но а вдруг? Вот так это, конечно, нельзя. Ну, я думаю, там потом совершилось крещение в храме по-настоящему, как это положено. Но действительно мирянин, и это очень часто в реанимации, для ребенка или еще как-то, может быть, к нему даже пройти родителям нельзя. Это может сделать там врач, медсестра, ну, священник, если допускают в это отделение реанимации. Вот и с этого крещения, с момента, когда таинство было совершено, начинается уже христианская жизнь человека. И поэтому, конечно же, было бы правильным, если бы тот, кто готовится к крещению, сначала познакомился с христианским учением о спасении, прочел Новый Завет, толкование на него святых отцов. И тогда он будет иметь ясное представление о христианстве, о церкви, будет понимать, куда он пришел, для чего пришел. И, конечно же, должен иметь и не только знать, да, какие-то основы христианской жизни, но еще иметь очень твердое намерение жить по-христиански. А что это такое жить по-христиански? Это значит не грешить. Вот для этого сейчас кто-то самостоятельно имеет возможность прочитать все это, действительно подготовиться серьезно. А у кого-то такой возможности нет, и он не знает, как это сделать. Поэтому и введена, ну, даже, собственно говоря, это не новость какая-то, а еще в апостольские времена. Ну, в апостольские-то крестили сразу людей, а потом со второго века установилась практика катехизации. То есть взрослых людей уже готовили к крещению. Оно, кстати, тогда совершалось дважды в год, на Рождество и на Пасху. А потом уже сложился сам обряд крещения, в который вошло и таинство крещения, и какие-то вот моменты обрядовые. Намного позднее сложился. А так уж для взрослых была катехизация, их готовили, и вот такое вот серьезное отношение было. Потому что, чтобы это семя, о котором я говорил, которое как бы дается человеку при крещении, его же нужно вырастить, а это значит знать, как растить, и зачем растить, и что мы растим. Таким образом, крещение не пропуск Царства Божие, но возможность туда войти. И вот после крещения человек призван начать новую церковную жизнь. Если он не собирается так жить, то незачем ему и креститься, потому что начало новой жизни, рождение в эту новую жизнь может совершаться достойно только в том случае, если человек сам хочет жить этой жизнью дальше. О том, как проводится крещение, какие бывают особенности, как можно совершить его и в каких случаях мирянину, мы расскажем в следующий раз. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 1 августа 2024 года.
2: Мы сегодня вспоминаем преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, которого называли чудотворцем, потому что как при жизни, так и после жизни он совершил и совершает многие чудеса. С какой-то человеческой точки зрения он был несчастным человеком. Упал с колокольни, чуть не разбился в детстве. Стал инвалидом низкого роста, согбенный, немощной. Таких у нас сейчас отправляют на пожизненное пребывание в соответствующих учреждениях, где за ними следят, ухаживают. А преподобный Серафим Саровский, будучи глубоким инвалидом, как бы не способным к жизни в обществе, уходит даже из этого общества. Куда? В лес. Для того, чтобы там жить и молиться. А ведь в лесу и дикие звери, ну и дров нужно нарубить, чтобы костер разжечь или печурку. И какие-то нужно иметь продукты питания. А как это все в лесу? Все ж самому надо делать, выращивать, ухаживать, заботиться, обеспечивать просто физически свое существование. Ну как это инвалид, который ни на что не был пригоден в жизни общества? И вот здесь, в этом-то лесу, в этой пустыне, и раскрывается сила благодати Божией, которая почила над преподобным. Он силой Божией живет в этом лесу, не просто физически поддерживая свое существование. Он молится, да как молится, стоя на камне. И молитва эта тысячу дней и ночей. Не следует думать, что преподобный не сходил с камня. Он, конечно, сходил, но местом его молитвы была не келья, а этот камень. И опять-таки ведь не богатырь стоял на этом камне на коленях, инвалид. Вот на святом преподобном Серафиме Саровском так явственно и просто, так просто, что понятно любому, явилась сила Божия, благодать Божия, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет. И вся немощь преподобного уврачована была этой силой божественной благодати. Он был сильным, очень сильным, оставаясь внешне инвалидом. И эта сила была только от Бога, ни от тренировок, ни от хорошего питания, ни от прогулок по воздуху, ни от медицины, только от Господа.
3: Сегодняшний праздник воспоминания о святом преподобном и богоносном отце нашем Серафиме Саровском, конечно, обращает нашу мысль к идеалу, каковым был преподобный Серафим, к великому подвигу молитвы, к великому подвигу воздержания, терпения, духовного мужества. И, конечно, большинство людей себя с таким подвигом не отождествляют. Но это не значит, что мы не должны этот пример хранить в своем сердце и делать то, что мы можем делать, то, что посильно. Самое главное – делать добрые дела. И еще раз повторю, если они уходят из нашей жизни – то и вера наша теряет всякую силу. Вот именно такие мысли возникают, когда вспоминаешь дивный образ и жизнь святаго преподобного Серафима, который всю свою энергию, все свои силы отдавал на молитву, а через эту молитву обрел силу вспомоществовать людям и совершал множество чудесных дел, помогая людям, обращавшимся к нему за помощью. Его молитвами да хранит Господь землю нашу русскую, да хранит Он всех нас и да укрепляет в вере и в доброделании. Аминь.
0: Первосвятительское слово.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Последование ко святому причастию.
1: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сии, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни там и всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посредися несмертное, не убоюсь зла, яко ты со мной иси, жест твой, палец твоя там я утешиста, уготовал иси предо мною трапезу сопротив стужающий мне, умастил иси елеем главу мою, и чаша твоя уповающая мя яко державна, и милость твоя поженет мя все дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенной и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа, и милостыню от Бога спаса своего, сей род ищущий Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внедет царь славы. Кто есть царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? Веровах тем же возглаголах, аже смирихся зело, аже рех выступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господеви, о всех я же воздадеми. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господи, воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, осрап Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи, воздам пред всеми людьми Его, во творях дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя пречистому Твоему телу и крови, ниже отрини меня Твоего лица, без числа имей велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Во причастии святынь Твоих, как одерзну недостойный, аще бы дерзну к Тебе приступить с достойными, и то мя обличает, яко несть вечерний, и осуждений исходатайствую многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородицы, прегрешений к Тебе прибегох чистое, спасение требуя. посети немощствующую мою душу и молись Сына Твоего и Бога нашего, дать мне оставление, я же сади их лютых единоблагословенная. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною свыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори, якода оправдившися во славе всех Твоих и победишь внегда судитеси, себо беззаконие и зачат есть, и во гресех роди меня, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестной и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропишь имя и сопом и очищуся, умыешь имя и почесне губилюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто сосижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертыши и уста мои возвестят хвалу Твою, яко ащебо восхотелось и жертвы дал Бог убо, всесожжение не благоволиши, жертву Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, и поим песнь Христу Богу, раздельшему море и настальшему люди, я же изведя из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Хлеб живота вечный, еще года будет мне тело Твое, святое благоутробни, Господи, и честная кровь, и не дух многообразных исцеления. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Осквернен дело безместными, окаянный, Твоего пречистого тела и божественной крови недостойным есть Христе причащение, Его же мя сподоби. Пресвятая Богородица, спаси нас! Земле благая благословенная Богоневеста, глаз прозябшения раны и спасительной миру, сподоби мя сея душа спастися. На камене мя веры утвердив, расширилась уста мои на враги моя, возвеселибося дух мой внегда пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Слезными подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающее, я когда благой совести очищен, верую прихожду и страхом, Владыко, по причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня. В оставлении да будет мне при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же святого общения и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Хлеба животного трапеза, пресвятая, свыше милости ради шедшего, и мира виновы живот дающего, и мне ныне сподобие недостойного, то страхом вкусите сего и живу быти. Пришел еси от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еси сего мя человека, тем зовути славу силе Твоей, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Восхотел еси нас ради воплощца многомилостиве, заклан бытия ковча, грех ради человеческих, тем же молю Тя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего освети, и сподоби, Владыко, я когда причащуся тайны Твоей божественной вечери окаянной. Пресвятая Богородица, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоей, Владычице, и соблюди меня нескверно, раба Твоего и непорочно, я когда прием умного бисера освящуся. Светоподателю и веков творче, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бы Тебе иного Бога не знаем? Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови в утробе моей. Яко же предреклась и Христе, да будет убоху дома рабу Твоему, и во мне прибуди, яко же обещался и си, себе тело Твое ям божественное, и пию кровь Твою. не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Слове Божий и Боже, угли тела Твоего да будет мне помраченному в просвещении, и очищение оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, Мать Божия, благоухание и честное усиление, Твоими молитвами сосуд мне избранный соделай, я когда о священии причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяйся, неисследную милосердие Твоего призываю в бездну, отли, Боже, мя возведи. Сердце чисто сосиште во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Ум, душу и сердце освети, спаси, и тело мое исподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас, Боже, Боже, Слово Святое, сего мя освети, ныне приходящих к божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоей, я мольбами. Хлеб Христе взять, а не презремя тело Твое и божественную Твою ныне кровь, пречистых, Владык, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного, да не будет ни в суд, да будет ни в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и, о Россия ангел, услышися уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижде во мне Божий дух прав обнови в утробе моей, источник благих причащений Христе бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к приспении же и умножению добродетели божественнейшее ходатайственно, едини блажи, якода славлю Тя. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Да избавлюсь от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче приступая ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и петь о Тебе сподоби, благословенный си Господи, Боже, Отец наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, спаси Христа родшая, паче ума, Бога благодатная, молю Тя ныне рабство чистую и нечистой, потящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа. Печь огненную к отрокам еврейским снишедшего и пламень в росту приложшего Бога, пойте дела яко Господа и превозносите во все веки. Сердце чисто сосижде во мне Божий дух прав обнови в утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе ныне тайн, и божественны Твоя и тайные вечери общника бытия имени сподоби отчаянного, Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. От Твоей прибег благоутробе, блажи со страхом зовути, во мне прибуди спаси, и аз якоже реклыси в Тебе, Тебо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огнь, да не опалюсь яко воск, яко трава, поле страшного таинства, поле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брении причащаюся, и нетленен сотворяюся. Безначально, родители, Сын, Бог и Господь, во плоть вся дева нам явися, омраченные просветите, собратья расточенные, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто сосижде во мне Божий дух прав, обнови в утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно заколается, освящая причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыка, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом Благодетелю многомилостивее. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Яко же огнь да будет ми, и яко свет, тело Твое и кровь спасимой причистая, опаляя греховные вещества, сжигай же страстей тернии, и всего мя просвещая поклоняйтесь Божеству Твоему. Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог воплотися от чистых крови Твоих, тем же всякий род поет Тя, Владычице, умное же множество славит, яко Тобой яви узреши всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. достойно есть якого истину блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления богословорочую, сущую Богородицу тебя величаем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешни, и приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господи, помилуй нас на Тебу уповахом, не прогневайся на насело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоотровен, и избавены от враг наших, Ты выеси Бог нашим и люди и Твои, сидела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, ибо и си спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело, владычни, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, таши дерзает таинственные брашные ящь, прежде причастие страшные, жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обнови вырастлевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяния и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть достоин возрете на высоту славы Твоей, прогневых Бог Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения». Ты бы реклась и человеколюбке пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти. Тем же и ас, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, всего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ». На творении и создании Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоим, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живущий и пребывающий с Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать часть святынь Твоих, в Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси, во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я князь недостоин, ниже доволен до подкров нидеши храма души моя, за ниже весь пуст и пался есть, и не имыше во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птица умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не вознушался еси скверных и я уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих вознушайся скверших, оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови, в освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспронении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь я Тебе, яко единца и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемые смешения, от чистых и девственных кровей паче естества родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силам, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя души тленные страсти телесные, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителю Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрести Тя на облацах, судею и

И власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человека любит презримое все в ведении и неведении прегрешения, из подобия меня осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений, ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе яма пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яви мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысли не в уде всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной, приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитающий мир укупивший, приидет дерзость не помазать и твои нози Бога моего, владыки и Христа моего, як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же ми подашь нози и держати и целовати и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, умымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь, весь изол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книзи же твои, и еще не содеянные написано тебе суд, вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожает за всякие дыжи и пия чистым сердцем, ибо реклась и владыка мой, всякие дыжи мою плоть и пия мою кровь, во мне убо се пребывает, в нем же и аз есть. Истинно слово всяко владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не убо есть меди, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир. Дуба не един, пребуду храме Тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, якоже зривши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятиями, и Твоих живодательных и непорочных тайн причаститеся неосужденным, да пребудешь, якоже реклась и со мною треокаянным, да не кроме обред мя Твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припаду и теплево пиюти, яко же блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приеми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную. Ныне Бог Тебе приходя вем, спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, еже аз содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и со страсти теплекающейся, и чистейши, и светлейши, и светотвориши, причастники, общники божества Твоего соделова и независно, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующи, и многожды, якоже другом Твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже убо копина древля неопальный горящий,

И неблагодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицы моими души и тела моего, поклоняюся и величаю и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, ликоте согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненнейший под кров души моей, но понеже хочешь и Ты, яко человека любит житие во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да твердзу двери, еже Ты един создал еси, и внидеши со человека любим, яко же еси, внидеши и просвещаеши помраченным и помысл, веру, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую Тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях и всех моих чувствах, и молитвами бессеменно родшие тебя, Пречистая и Преснодева Марии, Матери Твоя, единая и непостыдная надежды и предстательство и спасение моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих, помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава и честь и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдивый, и Хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человека люби Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления и прият, ова же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя, яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое греховные вины, молитвами бессеменно родшие тебя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришед в мир грешный и спасти от ниже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподоби меня осужденно причаститеся пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастником я приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем.

Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и не осужденный на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пошли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице и Деву.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближника моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

и от нея исходящую, тем же радуемся мы грешные, имущи таковы залог Твоего к нам благоволение, и Тебе, скоропослушница,

Благодать Божия, присущая святе иконе Твоей, скоропослушница Тобою нареченная, Богоматерь Владычице, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и ничьи отходят они от сего источника Твоих милости и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, неоскудно получая от чудотворного образа Твоего, всеблагая и благодарственного.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы продолжаем говорить об образах нашего нижегородского святого, преподобного Серафима Саровского. Сегодня мы обратим свой взор на житийные образы, находящихся в клеймах на иконе преподобного. Житийные иконы преподобного Серафима встречаются много в храмах, в музеях и в частных собраниях. Как правило, клейма, то есть изображение из жизни святого, располагаются и читаются слева направо по горизонтали и отражают весь путь святого, его рождение, крещение, постриг, подвиги, искушение, блаженную кончину и чудеса. Конечно, в каждой житийной иконе расставлены духовные акценты, отражающие особые моменты в жизни того или иного святого. Средник житийной иконы преподобного Серафима – это поясное изображение преподобного в мантии и петрохиле и поручах. Далее обычно идут верхние ряды клейм, и часто это икона Божией Матери Умиления, перед которой молился батюшка Серафим. Это была его особо чтимая келейная икона и образ Спаса Нерукотворного. А в дальнейших житийных образах, в клеймах, можно рассмотреть всю его жизнь, и их сами можно рассматривать как самостоятельные иконы. Житийные клеймы на иконах преподобного Серафима в основном описывают следующие события из жизни святого. Мать благословляет отрока Прохора в монастырь, отрок Прохора во время болезни, иночества, видение преподобному Серафиму Господа Иисуса Христа в храме, посещение Серафима императором Александром I, исцеление Серафима в монастыре, передача на попечение преподобному Серафиму Дивеевской обители. Посмотрим на клеймо «Болезнь отрока Прохора и его чудесное выздоровление». В житии святого Серафима, опубликованном в чете имени их святителя Дмитрия Ростовского, мы находим описание его смертельной болезни. Святой Дмитрий Ростовский пишет: «В тяжелое для него время Прохор видит в сонном видении Пресвятую Богородицу, которая обещала посетить его и исцелить от болезни. В это время случился в Курске, где жил Прохор с своей семьей, крестный ход во главе с чудотворной иконой знамения Пресвятой Богородицы Курской коренной. Благочестивая Агафия поспешила вынести больного сына, приложила его к чудотворной иконе Богоматери, после чего отрок совершенно выздоровел». Необходимо отметить еще несколько клейм, по сюжетам которых тиражировались много икон и в начале 20 века, и сегодня такожде. Например, тысячедневное моление преподобного Серафима на камне, о котором мы говорили. В московском храме пророка Илии в Обыденском переулке есть икона, написанная священномучеником Серафимом Чичаговым, одним из главных инициаторов прославления святого преподобного Серафима Саровского и автором летописи Серафима Дивеевского монастыря. И теперь мы обратимся к его подвигу столпничества, то есть стоянию на камне. Также мы читаем в житии Дмитрия Ростовского об этом событии, и у Чичагова также это указывается. И мы узнаем, что при жизни старца никто не знал о сем необычайном молитвенном подвиге святого, который он сумел скрыть от любопытствующего взора человеческого. И лишь незадолго до блаженной кончины своей преподобный Серафим, по примеру многих подвижников, в числе других обстоятельств своей жизни, поведал некоторым из Саровской братьи о этом своем дивном подвиге. Один из слушателей сказал тогда, что подвиг этот выше сил человеческих. На сие святый старец отвечал со смирением веры: «Святой Семен Столпник 47 лет стоял на столпе, а мои труды похожи ли на его подвиги?» Этот сюжет, как икона, писался для богомольцев на камнях и даже на осколках того самого камня, на котором подвязался старец. И после завершения своего тысячедневного моления на камне святой старец Серафим продолжил свой тайный подвиг длительных коленопреклоненных молитв, почти не позволяя себе отдыхать. Так в молитвенном коленопреклонении он и предал Господу свой дух. Когда по его успению саровские монахи взломали запертую дверь кельи старца, они увидели его молящимся на коленях со сложенными крестообразно руками на груди, что потом отразилось в его иконографии, о которой мы говорили ранее. И этот сюжет, молитвенная фигура с закрытыми глазами, вскоре после смерти преподобного Серафима стал издаваться в виде гравюр и литографий, то есть до его прославления. А после прославления был обращен сюжет и для иконографического изображения.
0: Русские иконы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 6, стихи 17 по 23. Давайте послушаем.
1: «И шедо с ними, ста на месте равне, и народ ученик его».
2: «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
1: «Посим бо творях у пророка отцы их».
0: Христианство – религия необычная. Философы, которые занимаются историей религиозной мысли, прямо заявляют, что все оно состоит из антиномий, то есть кажущихся противоречий. И действительно, возьмем, например, христианское вероучение. Вся его суть сводится к беспрецедентному и весьма странному для представителей всех других верований заявлению. Бог, который создал эту вселенную, однажды стал простым человеком, не переставая при этом быть Богом, и даже умер насильственной смертью на кресте. Как такое может быть? А как понять, например, утверждение «Бог один, и в то же время Он Троица»? Или вот еще одно: «Первым в рай входит не благочестивый исполнитель закона, а разбойник и убийца. Он ни одного доброго дела не сделал в своей жизни, не говоря уже об исполнении религиозных предписаний. Единственной его заслугой было то, что он висел рядом со Спасителем на кресте и перед смертью принес покаяние». Все это довольно странно и малопонятно. Вот и сегодня мы услышали не менее поразительные вещи. Оказывается, по-настоящему блаженными, то есть исполненными радости и счастья, следует считать тех, кого везде и во все времена почитали самыми несчастными – голодающих, плачущих, гонимых. Как такое может быть? Ведь жизнь выкинула этих людей на обочину. Если мы с вами вглядимся в текст, то увидим, что Господь обращается с этими странными словами именно к своим ученикам. То есть речь идет о правилах жизни не для всех тех, кого посещают скорби, но исключительно для тех, кто является последователем Христа. Блажен тот, кто ради Христа плачет, кто ради Христа голодает, кто из-за верности Христу ненавидим окружающими. Такой человек, вроде бы лишившись всего, что так ценится в этом мире, приобретает то, чего этот мир так жаждет и никак не может заполучить – подлинное счастье, внутреннюю полноту, одним словом – блаженство. Эта важная мысль положена в основу всей христианской жизни. Древние подвижники формулировали ее очень лаконично, но точно: «Дай кровь и прими дух». Отдай себя всего на служение Христу, посвяти Ему всего себя, и тогда даже в самых скорбных обстоятельствах ты будешь преисполнен подлинного счастья. Когда одного из старых священников, прошедшего во время гонений на веру лагеря и тюрьмы, спросили, какие моменты в жизни были для вас самыми счастливыми, он дал ответ, который многим покажется до дикости странным: время, проведенное в ГУЛАГе. «Тогда, в тяжкий период испытаний и гонений за веру, тело мое страдало, — говорит он, — а сердце жило полноценной жизнью. Была чище молитва, было глубокое покаяние. Я явственно чувствовал, как во всякий момент рядом со мной находился Христос». Это и есть самая поразительная антиномия христианства. Чем больше мы теряем ради него, тем больше он нам возвращает. Но уже в более качественном, духовном эквиваленте. Бог своих не оставляет, Он дает нам самого себя. Давайте же, дорогие друзья, все свои начинания, все свои мысли, чувства, радости и горести посвятим Христу. Тогда уже в этой жизни мы, даже находясь в тяжелых обстоятельствах, получим то, что с такой тоской жаждет и не может обрести внешне благополучный человек – подлинное счастье, сердечную полноту, внутренний мир и покой.
3: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

дашь ты мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть тебя и свести во отжива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний. Сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися неугодно.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силой

честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу,

Пренастию, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Говоря о иконографическом образе безмездных целителей, стоит сказать более подробно, что они изображаются в хитонах, в гематиях, в древних одеждах, иногда с лентой, похожей на орарь, обязателен специфический медицинский атрибут. Либо это красная сумка у пояса, либо в руках, либо они держат кисточку, которая завершается крестиком, лжицу или хирургические инструменты, футляр для сосуда с маслом или, как у целителя Пантелеймона, шкатулочку или ларец. Иногда они также могут изображаться как мученики с крестом или свинцом в руках. Говоря о прославлении и почитании мучеников на Руси, то их не так много. Среди русских святых поименование безмездника усвоено преподобному Агапиту, врачу безмездному Киево-Печерскому в Ближних Печерах. Подвиг безмездных целителей несли Прохор Лебедник, о котором мы с вами говорили, говоря о преподобных, также Киево-Печерский, преподобный Дамиан Пресвитер, целебник Киево-Печерский, Ипатий Целебник. Отдельно, конечно, хотелось бы сказать о святителе Луке Войне Сенецком. Но оговорюсь сразу, святитель Лука Войне Сенецкий прославлен в лике святителя. Он не прославлен в лике безмездных целителей. Видимо, так управил Господь, что он известен нам больше именно как святитель, даже если быть точным, как священный исповедник, поскольку он перенес узы во времена репрессий, которые обрушились на нашу церковь. Но говоря о святителе Луке Войне Сенецком, хотелось бы сказать, что это был величайший врач. Врач с большой буквы. Это был генерал-майор медицинской службы. Это был величайший хирург, основоположник гнойной хирургии всего Советского Союза, да даже, если быть честным, основоположник мировой гнойной хирургии, по учебнику которого, очерки гнойной хирургии, даже не подозревая о том, что автор этого учебника, святой и архиепископ, учились многие-многие поколения будущих врачей в советское время. И продолжают учиться и сейчас. Я, правда, честно говоря, не знаю, указано ли сейчас в учебнике, что он был архиепископом, что он прославлен в святости, но я думаю, что студенты должны об этом знать. Поэтому, братья и сестры, если кто-то среди сейчас слушающих нас имеет отношение к медицинскому институту, к академии, как ее сейчас называют, у кого-то есть родственники, знакомые, стоит сказать о том, что автор их учебника по гнойной хирургии прославлен в святости. Но возвращаясь к почитанию святых безмездников на Руси, стоит сказать, что особое почитание, конечно, принадлежит именно в русской церкви, это Косьме и Дамиан. Даже город назван в их честь, город Козьмодемьянск, который расположен вниз по течению Волги, не так далеко от нашего с вами Нижнего Новгорода. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Для меня чтение – это наполнение души.
3: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
4: То немногое, что делает человека человеком.
5: Если человек не читает, у него нет памяти.
6: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
7: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
8: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
9: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
10: Открытая книга.
11: Первого августа 2018 года исполнилось 160 лет со дня рождения Максима Петровича Дмитриева, знаменитого фотографа, чьи работы уже более 100 лет считаются эталоном искусства светописи. Сам Максим Петрович так писал о своем ремесле. «Сила впечатления художественного фотографического изображения, переданная через зрительный прибор двух глаз – на сетчатую оболочку глаза громадно, так же, как музыкальная симфония поражает слух красотой звуков, скульптура и живопись производят на зрителя сильное впечатление не только одной красотой, но и содержанием той или иной жизненной проблемы. Вероятно, понимание этого аспекта вкупе с талантом помогло фотографу стать бессмертным. Его работы – не теряют актуальности и востребованы даже сейчас, спустя годы, для изучения российской истории, для обучения фотомастерству и даже просто для украшения города. Из предисловия к книге «Мастер светописи» Максим Дмитриев.
12: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиообраз программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. У микрофона Валентина Глинина. И сегодня мой собеседник Яков Иосифович Гройсман, издатель, главный редактор издательства «Деком» и один из создателей книги, о которой мы сегодня и будем говорить в течение ближайшего часа. Здравствуйте, Яков Иосифович.
13: Здравствуйте.
12: Огромное спасибо, что нашли время для нашей сегодняшней встречи. Книга, которую мы сегодня будем открывать, называется «Мастер светописи Максим Дмитриев». Вы уже не однажды были в нашей литературной студии. Когда мы открываем книгу, посвященную великому человеку, его жизни и творчеству, традиционно обращаюсь к своему гостю, к эксперту, который присутствует в студии, с вопросом, что для вас значит этот человек. Тот же вопрос в очередной раз адресую и вам, Максим Дмитриев. Как появилось это имя в вашей жизни и что для вас значило и значит?
13: Я издательской деятельностью занимаюсь уже порядка 20 лет. Это имя, оно было еще известно и до того, как я стал издателем, потому что, живя в Нижнем Новгороде и не знать эту личность, кто такой Дмитриев был, по-моему, невозможно. Потому что во всех изданиях, которые есть о Нижнем Новгороде и о бывшем Горьком, все равно приводятся его фотографии. И вот иди по городу, везде, где только можно, висят фотографии на рекламных щитах и черпают из этого, из большого наследия, его фотографии. Поэтому Нижний Новгород без Дмитриева, он не существует как бы для нас.
12: А когда впервые вы с этим именем встретились? И если мы говорим о наследии Дмитриевском, то, конечно, оно вскрылось не сегодня. Хотя хочется думать, что конца этому не будет, каким-то новым открытием, связанных с его именем и наследием. И в его время выходило очень много материала с его работами и далее. Вот что первый раз увидели вы? Какая это была книга, альбом?
13: Открытки, фотографии. Ну, подробно, более-менее я ознакомился с Дмитриевым, когда вышли его альбомы в Нижнем Новгороде. Я уж не помню, как это издательство называлось. Но тогда вот первый альбом, который такой был капитально сделан, он включал в себя не только негативы и там фотографии, которые хранятся в Нижнем Новгороде, но и из других городов. Вообще Его жизнь полна, так сказать, приключений, и можно сказать, что Дмитриев, он основатель такого мобильного фотографирования. Несмотря на то, что техника была по сравнению с нынешней, когда у каждого есть телефон, и каждый на этот маленький аппарат фотографирует все, что хочет. А вот в этом альбоме приведена эта техника, и она до сих пор есть в музеях. И в этом альбоме тоже все это приведено. Ну, громадное, громадное. Все это видя, трудно себе даже представить, как он все это за собой возил. Он был основателем, в отличие от Карелина. Карелин все-таки более такой был салонный, что ли, студийный фотограф. Он, будучи еще и художником, он создавал композиции женщин, мужчин, то есть обустраивал вот эту студию и в ней, так сказать, снимал как режиссер, как такой автор этих композиций. Дмитриев тоже этим занимался.
12: Поскольку был учеником Карелина.
13: Ну, некоторое время, да. Но он был первым, кто стал, так сказать, использовать фотографии как репортер. Он был и этнограф, и путешественник. И он с этой техникой ездил по Волге. У него был цикл «По Волге-реке». Тоже мы лет 5 назад выпускали это издание. Уже дважды издавали этот альбом «По Волге-реке». От Устья до впадения в Каспийское море по Волге он ехал со своими вот этими громадными фотоаппаратами и техникой. Поэтому перед ним можно только преклоняться в этом отношении.
12: Первая встреча моя с Дмитриевским наследием произошла абсолютно без пока титульного имени. Мне подарили очень старый альбом. Я тогда по молодости не оценила его. Замечательные фотографии. Ясно было, что это дореволюционные, но не более того. 1896 год, Всероссийская выставка. Очень интересные какие-то невероятные павильоны и так далее. То есть действительно какая-то раритетная вещь. Это было очевидно. А потом я начала играть в игру, которую, наверное, любят и играют все люди, которые ценят свой город, любят его историю. Фотография сегодняшнего дня накладывается на прошлую фотографию, пытается человек просто понять, что было до него, как жил город, как это проявляется сегодня. Эта игра продолжается до сегодняшнего дня, и я знаю, что сегодня очень много нижегородцев в него вовлечены. Поэтому любое открытие, карелинское или дмитриевское, это всегда шаг вперед навстречу интересу и любви наших нижегородцев. К слову о нижегородцах и к слову нижегородцев. Я поговорила с теми, кто знает с детства и ценит Максима Дмитриева, его наследие. Среди них, кстати, оказались и те, кто ознакомился с новым изданием, которое мы сегодня открываем, «Мастер светописи Максим Дмитриев». Почему для них важно это имя и значимо продолжение и развитие этой дмитриевской фотоистории?
1: Максим Дмитриев – это, на мой взгляд, великий художник. Нужно же помнить ту эпоху, в которую творил этот человек, удивительный нижегородец, который делал такие удивительные свои внутренние какие-то открытия, пейзажи, людей, которые жили в Нижнем Новгороде. Да? Видно, с каким трепетом, с каким удивительным профессионализмом, с каким художническим таким вот чутьем он подходил к каждой своей работе. Действительно, каждую его работу, каждую фотографию действительно можно назвать картиной, действительно художественным произведением. Настолько оно яркое, настолько оно самобытное, и насколько оно погружает вообще каждого человека в ту эпоху. Ты начинаешь понимать, чувствовать как бы дыхание этой эпохи, характер этих людей. Гуляешь по улицам Старого Нижнего, смотришь на пейзажи Старого Нижнего и все, что с ним связано. Одна из двумя великими реками, с Волгой и Окой. Этот новый альбом, да, он интересен не только тем, что там новые фотографии, которые будут, конечно, безусловно, интересны тем, кто интересуется его творчеством, они найдут для себя тоже много нового интересного, будут новые впечатления, ну и, конечно, его записками и его размышлениями, что еще не было открыто, скажем, миру об этом великом художнике.
14: Имя Дмитриева для меня, естественно, как и нижегородца, и вообще россиянина, очень важно. Работы у нас у всех, в общем, перед глазами стоят. Их интересно рассматривать, потому что там отражен наш город в XIX веке. Потому что он отражал именно жизнь обычных нижегородцев. Можно бесконечно эти работы изучать. Да, новый альбом мне был бы интересен посмотреть его. Если он выполнен качественно, напечатан на хорошей бумаге, то я, конечно, бы посмотрел этот альбом.
15: В одной из социальных сетей есть сообщество, которое называется «Город Горький, его больше нет». В нем обычно люди выкладывают фотографии. Фотографии 50-х, 60-х, 30-х, 40-х годов. Просматривая фотографии совершенно абсолютно незнакомыми лицами на них, уже абсолютно незнакомыми зданиями, начинаешь понимать, каким удивительным, каким органичным был наш город. Фотографии Дмитриева для меня являются неким продолжением таких воспоминаний добрых, теплых, вот этой вот косичкой, которая переброшена из нашего времени, из нашего века, аж в позапрошлый век. Поэтому безумно интересно смотреть старые фотографии, вне зависимости от того, кто на них изображен. Это отражение времени, это отражение наших чувств, это поиск наших корней. Может быть, я говорю, конечно, банальные вещи и какие-то заштампованные, но, тем не менее, это реально так. Мне очень нравится смотреть на старый Нижний. Мне нравится смотреть, как он меняется. Мне нравится смотреть на его удивительную волжскую органику.
16: Все, что я знаю о тех временах Нижнего Новгорода, а эти времена мне очень интересны как нижегородки, это все связано с фотографиями Максима Дмитриева. Потому что, как говорят, без показа нет рассказа. Все, что я читаю об истории города тех лет, ярмарки, улиц, Волги, бурлаков или пристаней волжских, этих грузчиков, крестьян, староверов или, наоборот, жизнь купцов. Все это я себе представляю благодаря фотографиям Дмитриева. Постановочным фотографиям в студии или таким подсмотренным сюжетом из жизни. Все это живо я себе представляю в образах Максима Дмитриева. Без этого наследия, которое, слава богу, осталось от него, я не могу себе представить Нижний Новгород 100, 120, 130 лет тому назад. Когда я купила предыдущее издание альбома фотографий Дмитриева, то мы его листали всей семьей неделю. Поэтому я с нетерпением жду нового альбома. Хочется посмотреть новые фотографии и возобновить образы старых, известных уже фотографий Дмитриева.
12: Вот мы начали с вами разговор с того, что действительно наследие Дмитриева никогда не было забыто. Оно всегда так или иначе в том или ином объеме проявлялось. Разные грани его таланта и творчества. В чем отличие от предыдущих изданий, даже вашего издательства, вот этой книги?
13: Этого альбома, этой книги не появилось бы, если бы мы не узнали, что в РГАЛИ, это Российский государственный архив литературы в Москве, хранятся записи Дмитриева. Они на таких тетрадочках, его рукой. И все это он писал уже после 1917 года, в основном воспоминания, когда он был в 20-х годах уже почти не удел. И он писал вот эти вот дневники, воспоминания. Мы туда обратились, и они нам прислали эти его записи в рукописном, отсканированном виде. И мы стали их читать и поняли, что публикации их не было никогда. Это был первый фактор, который, так сказать, способствовал выходу этого альбома. И второй фактор мы и раньше использовали во всех, собственно, книгах, изданиях, которые касались Нижнего Новгорода. И не только мы использовали, вот только что говорил, «По Волге-реке». Это когда-то выходил путеводитель, такой еще дореволюционный, с текстом, и он у нас был, и мы его, так сказать, дублировали в какой-то степени, в другой степени вводили новые. Ну и во всех почти изданиях, как я уже говорил, фотографии Дмитриева обязательно присутствуют. Где мы их брали? Когда-то мы выпускали двухтомник «Нижегородские фотографии», два солидных тома, брали для него фотографии в музее русской фотографии у Тарасовой. Потом мы стали, так сказать, более углубленно работать. Стали работать с архивом аудиовизуальной документации, архивные учреждения, подчиняющиеся архивному комитету. И вот когда мы там стали смотреть фотографии, что у них есть, оказалось, что у них стоят ящики со стеклами. Дмитриев, в чем еще его уникальность? Что он хранил фотографии и первые отпечатки, которых делал, и негативы, стекла. А негативы были на стекла. Причем у него такая традиция, что он каждую фотографию, каждый вид он делал несколько раз. То есть на один вид у него могло быть несколько стекол. И вот в архиве нам показали, стоят ящики, и там стекла разного формата, большого и поменьше. Сейчас мы привыкли называть А4, А3, вот этот вот габарит, вот таких вот. И они стоят там давным-давно.
12: Историю пользования изучили? Кто-то до вас открывал их?
13: Нет. Архивные работники вынимали их, но стекла старые, и не всегда они хранились в соответствии с требованиями. Они просто боялись, осыпался слой негативный. И вот они так стояли. Ну, какие-то там иногда вынимали, привозили, и мы сканировали на своих сканерах. А в то время, это было лет, наверное, 10 назад, 8, в архиве в этом не было техники, не было больших сканеров, и негде было их сканировать. И вот тогда, в согласии, по договоренности с архивом, наш сотрудник, фотограф прекрасный, Харповицкий Михаил, мы сделали специальную установку. И он сидел там чуть не месяц в архиве. Работники архива брали, осторожно вынимали это стекло, вставляли его вот в эту специальную приспособление, которое мы сделали, и он их фотографировал. И таким образом потом мы все цифровые копии уже отдали опять же в архив, и они стали доступны для широкого использования. Вот это был такой первый этап.
12: А вот стекла, ящики, это все в архивах до сих пор законсервировано?
13: Да. Ну, тут есть целая история, легенда, как эти стекла попали в архивы. Ну, на эту тему очень любят многие говорить, и всех ближе к этому руководитель архивного комитета Пудалов Борис Моисеевич. Ну, тут есть, собственно, несколько версий. Дмитриев, отвлекусь немного, Дмитриев, он был не только фотограф, или как они называли себя, светописцами, он в какой-то степени был еще и бизнесменом.
12: В значительной степени.
13: Да. И есть собиратели открыток дореволюционных, и у нас их в городе тоже есть, и мы с ними дружим и пользуемся, и выходят различные издания, хорошие, менее хорошие и так далее, с открытками. Он организовал выпуск открыток на основе тех фотографий, которые он делал. И волжских, и нижегородских, и так далее. То есть это было очень серьезное дело, и он неплохо на этом зарабатывал. Все архивы он хранил у себя, никому не отдавал, а их были тысячи. Ну и вот когда наступил, по-разному сейчас ее называют, по-старому Великая Октябрьская
12: социалистическая
13: революция, или, как сейчас часто говорят, и я говорю, Октябрьский переворот, все архивы, все негативы так у него и были. И, как я уже говорил, он или хранил отпечатки, первые отпечатки, которые он сам делал, или негативы. Потому что негативы все-таки это более хрупкая вещь, но, тем не менее, все у него было разложено. Ну и его же, как говорится, национализировали.
12: И, кстати говоря, факты этого и размышления Дмитриева, и его эмоции по этому поводу есть и в этой книге.
13: Да.
12: Самое обидное для него было то, что он не мог пользоваться этим.
13: Да, короче говоря, у него все отобрали. Ну, есть, я говорю, два мнения. Ну, одно мнение, что у него просто все это отобрали, а другое мнение, что он не платил каких-то там то ли налогов, то ли чего, и у него просто это реквизировали в качестве компенсации. Но в итоге весь архив оказался в неприспособленных помещениях, он лежал в башне, говорят, в Дмитровской, где там хранился архив, ну и в несоответствующих условиях. Есть даже такая непроверенная легенда, что в связи с тем, что в архивах часто сидели люди малокомпетентные после революции, они не знали, а что делать с этими стеклами. Есть такая легенда, что якобы эти стекла, негативы использовались для устройства теплиц. Так это было или не так, но такая версия существует. Мы знаем только одно, что негативы, оригиналы, колоссальные эти архивы, они не остались только в Нижнем Новгороде, а что часть, и это доказано, что часть архивов хранится в музее Горького в Москве, который при Институте мировой литературы, вот там есть. И в некоторых изданиях, в альбомных изданиях Дмитриева, это подтверждает, что там присутствуют негативы, которых в Нижнем Новгороде нету. В Питере я общался с директором там одного из архивов, и у них тоже есть негативы или первые отпечатки. Ну и в один прекрасный день пришел к нам Виктор Алексеевич Харламов, приходит и говорит, ну а мы с тех пор, как он был директором архива единого, там и документы были, и пленки были, и фотографии были. Сейчас уже стало все это солидно разделено по разным архивам. И говорит, у меня есть сведения, что в Литературном музее Горького есть малоизвестные, а может быть даже и совсем неизвестные фотографии Дмитриева. В папке лежат. Ну, мы пришли в музей, стали это проверять, договариваться официально и так далее. Ничего из этого не получилось. Вскоре сменилось руководство в Литературном музее Горького, и мы стали очень много сотрудничать с музеем и вернулись к этому вопросу. И действительно оказалось, что в музее есть папки, где негативы, стекла, неизвестно, чего в них есть. Потому что повторилась история та же, что была в архиве аудиовизуальной документации. Ящики, и там стекла. И мы сделали все то же самое, что делали в архиве. Опять же, Михаил Харповицкий с новым приспособлением ходил туда, и там все снимал. И опять все это повторилось, и музей стал обладателем цифровых копий всего, что у них там есть, Дмитриева. А мы провели анализ, что новое, что малоизвестное, что редко печаталось и совсем не публиковалось. И использовали это в этом альбоме. Вот мы, наконец, приехали к тому, чем этот альбом отличается. Значит, еще раз повторю, он отличается тем, что здесь все тексты на основе записи Дмитриева. И вторая характерная особенность. И здесь среди и общеизвестных фотографий, без которых нельзя было обойтись в этом альбоме, есть отпечатки или вообще ранее не публиковавшиеся с негативов, либо редко публикуемые.
12: К нашему разговору присоединяется один из создателей книги, человек, без которого это издание не состоялось бы, фотограф Михаил Храповицкий. О его подвигах в процессе работы над книгой мы уже наслышаны. Его размышления о работе над этим изданием и о личности Дмитриева.
17: О чем бы хотел сказать? Вот когда мы думали о создании книги, то есть вышло же огромное количество книг Дмитриева. Я присмотрел много фотографий, открыток дмитриевских, изданий, то есть все. И вот тогда стал вопрос, а что же делать? В общем-то, все уже есть. И родилась такая идея. Дмитриев – это не просто фотограф, который фиксировал окружающую среду. Это вообще личность, уникальная личность. Это его и этнографические особенности, и пчеловод, и, в общем-то, нужно было быть очень образованным человеком в технической области, то есть это составление всех химических препаратов там, и современной оптики. Одним словом, это очень широкий, так сказать, диапазон, который он охватывал. И поэтому мы и сделали книжку не просто книга фотографий, а показать Дмитриева как личность, разностороннюю. И, с другой стороны, вот еще мне бы что хотелось отметить в этой книге. Очень удачно мы нашли дневники его. Это большая редкость. И книжка появилась. Это не фотоальбом, это образ Максима Дмитриева. И еще вот, что я хочу добавить. Вот на сегодняшний день, то есть, ну, делается же огромное количество книг, пишется, или вот недавно вот у нас вышла там Мельников книга, да. Вот вы берете книгу и начинаете ее читать. Но вы не представляете, и не создаете в своем вот воображении тот образ России, который он был. А вот если смотрите фотографию, допустим, чаепитие какое-нибудь, или еще что-то, и вот это-то вот как раз, мне кажется, дает иногда больше, нежели чем прочитанное. Ему удалось в то время увидеть ту перспективу и показать ту Россию, которая была в то время. Вот сегодня огромное количество фотографий, да, выходит. Вот. Но если вы откроете интернет, посмотрите, или фотографов, всякие там фотоклубы, прочее, прочее. Я сам, собственно, был из фотоклуба «Волга», там занимался фотографией, участвовал в выставках. Но вдруг совершенно неожиданно я обнаружил, что вот эти фотографии, они как мимолетные, как мотыльки, они все улетают куда-то, и все. Их не остается, их не будет. Ну и что, вот у меня там огромное количество этих фотографий. Они никому не нужны. И только вот действительно документальная сторона вот той жизни, она вот очень важна. Дмитриеву удалось во много раз больше сделать, нежели чем тому же Карелину. Волжская коллекция. Уникальная вещь. Заволжские леса, старобрядцы. Огромный сборник портретов. Потом индустриальная часть, ну, это вот Сормово, там, заводы, прочее. Огромное количество образов босиков. Там. Ну, в общем, трудно все перечислить. То есть огромная многообразная такая вот личность.
12: Хочу заметить от себя просто как читатель и смотритель этого альбома. Я не только нашла уникальные дмитриевские какие-то цитаты из его размышлений и документы, связанные с ним, но и ценные биографические сведения, плюс переписка, то есть все, что составляет особенность эпохи Дмитриева. То есть для каждого человека, который не просто хочет познакомиться с его наследием, но узнать биографию, понять, в каком контексте он творил, все в этой книге есть. То есть книга — это не только альбом, но это еще и солидное, качественное, очень проверенное и выверенное биографическое издание Дмитриева. Это я так его восприняла.
13: Мы старались соблюдать вот это, что-то давать новое, чтобы я не скучно было смотреть, потому что фотографии Дмитриева масса.
12: Дмитриев не родился в Нижегородской губернии, попал сюда, в общем-то, достаточно случайно. Опять точка притяжения, конечно, Нижегородская ярмарка. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, Дмитриев остается в Нижнем Новгороде? Что его притянуло к этому городу? Вот здесь...
13: Надо спросить у Дмитриева.
12: На ваш взгляд, что он увидел в Нижнем? Он ему дорог оказался?
13: На мой взгляд, он сам об этом нигде не пишет. Он здесь...

0: конечно. И по работе.
1: Остался в памяти Дмитрия, в нашей памяти, как репортер дореволюционной России. Он еще несколько лет после Великого переворота жил и работал. Умер он, в общем, глубоким стариком. И сделано было им и после революции немало. Почему нет признания его работ после революционных? Или я ошибаюсь?
0: А потому что и в альбоме об этом написано, а у него был целый штат работников. У него еще не отобрали, а архив был у него. Его сделали ментором детского художественной школы. И он там управлял. Но, во-первых, со здоровьем у него было неважно. И самое главное, что у него стало плохо со зрением. А когда у него вот это уже все отобрали, архив, ну, на него смотрели, ведь что, он владелец, как это в стихотворении, заводов, газет, пароходов. У него было собственное дело. А кто имел собственное дело, это кто был? Враг революции.
1: Буржуй, капиталист.
0: Капиталист. Все. Надо сказать, что перегибов и этих недостатков сейчас особенно читаешь, волосы дымом встают, когда, предположим, какой-то Петя из деревни абсолютно без образования, и он решал судьбы людей. А то, что ему было непонятно, это все было буржуазное и царское отребье, надо было их уничтожать.
1: И тем не менее есть наследие Дмитриева и в альбоме, в книге альбоме это представлено, послереволюционное наследие. Вот для меня лично, опять же, я очень люблю ловить какие-то изменения на грани смены эпох, и как раз вот Дмитриев это и позволяет сделать. Он прекрасно, конечно, знал, с каких он точек когда-то фотографировал, там, скажем, площадь Минина, Советскую площадь, Благовещенскую площадь. И мы можем в этом альбоме видеть прекрасные фотографии и похорон Башкирова и практически с этой же точки первомайскую демонстрацию. Если человек хочет уметь читать эпоху и читать фотографию, ему тоже этот альбом в помощь. Я получила наслаждение, разбирая все это. Прошло-то немного, прошло несколько лет. Изменились люди, менялся частично город. Для меня очень многие фотографии, которые я, кстати говоря, видела, может быть, не однажды, здесь, в вашем альбоме, другой ракурс появился. Многие так и остались под вопросом. Я, например, до конца не могу осознать храмовое строительство Кремля. Я пытаюсь это с помощью Дмитриева восстановить, и пространственные какие-то особенности мне мешают это сделать. Но, во всяком случае, дотошному исследователю эта книга, этот альбом в помощь. Яков Ильич, ваш любимый, можно я буду современным словом выражаться, проект Дмитриева, который вам особенно дорог? Есть ярмарка, есть выставка. Есть меняющийся город, есть послереволюционные фотографии, есть, наконец, голод, о котором мы говорили, уникальные кадры. Есть проект, над которым работали, это его путешествие по Волге, уникальный. Вот что для вас самое ценное в наследии Дмитриева?
0: Понимаете?
1: Что вас притягивает больше всего?
0: Вопрос сложный. Вот я, как человек, который занимается уже 96-го года изданием, у меня желание, и мне кажется, что мне удается его осуществлять, чтобы каждый проект, который заканчивается выходом книги, альбома, чтобы там что-то было новое, того, чего не было в других. И поэтому мне очень трудно сказать, вот какой-то любимый. Но вот если мы делали альбом по Волге-реке, как я уже сказал, два издания было, к нам поступало много отзывов на этот альбом из разных городов. И вот этот процесс, он идет постоянно. Поэтому
1: и
0: в этом альбоме...
1: И все-таки, любимые ваши работы Дмитриева. Что это все-таки будет? Это типажи, это
0: сказать,
1: старообрядчество, это портретные.
0: Ну что, вот, а что вы любите в жизни? Да разные стороны жизни люблю. Так и это.
1: Я люблю Дмитриевский город. Городские его и репортажи, и людей, и
0: наверное,
1: движения.
0: Наверное, я могу с вами согласиться. Я не люблю рассказывать о будущих изданиях, суеверии, что ли. Мы сейчас готовим очень большой проект, который именно будет показывать город в разные временные отрезки.
1: Шикарный подарок мне.
0: И там будет, конечно, и Дмитриев, и другие фотографы, и современные, и так далее.
1: Я приехала в Нижний Новгород в период, когда город был достаточно неопрятен. Я не знаю, с чем это связано, потому что сейчас этого уже нет. Есть какие-то фрагменты, которые на общем фоне не выделяются. Когда я приехала впервые в Нижний...
0: Вы когда приехали впервые в Нижний?
1: В конце 80-х. И площадь Минина меня поразила, сошедший снег. И, в общем, то, что я увидела, я такого не видела никогда. И было ощущение нелюбимого города. Когда я смотрю на город дореволюционный глазами Дмитриева, и даже послереволюционный,

0: Я поражаюсь ухоженности города, Покровки, площадей, Кремля. У меня нет ощущения разрухи. Я чувствую, что город любили, и люди, которые ходят, пусть даже там невеликого социального ранга, они здесь любят и ценят этот город, они его уважают и даже немножко боятся. Вот этой роскоши,
1: это
0: по которой они перемещаются.
1: Это очень больную тему затронули. Я поскольку почти всю сознательную жизнь и несознательную провел в этом городе и уезжал только один раз, когда после окончания института по распределению в Башкирию. Отработал, вернулся сюда. Поэтому мне нравится этот город, и я не мыслю себя где-то в другом месте, не вижу себя в другом месте. Но мне всегда не нравится то, что у нас делается. Что мне кажется, что наш город недостаточно любит, от кого зависит жизнь в нем. Они занимаются своими делами, и каждый день я еду по городу и говорю, вот здесь вот можно было бы сделать то-то, то-то, то-то. Ну, не знаю, меня ужасает, например, ну вот строится здание, забыли его, деньги у кого-то кончились, и весь интерьер города, все. Я категорически не могу согласиться с тем, что у нас в центральной части, в исторической части возводятся колоссальные дома, всякие центры торговые там. Зачем это? Машины, которые некуда девать. По городу невозможно уже стало ездить, потому что везде все напихано машинами. Но если когда-то вы даете согласие городские власти на строительство города, надо же пошире думать. Нет, деньги решают все.
0: Яков Федорович, а скажите, пожалуйста, а вот если бы сейчас был такой репортер, фоторепортер, социальный, публицист от фотографии, как Дмитриев, такого уровня и влияния, он мог бы что-то изменить, работая вот над такими проектами сегодняшнего города? Мог бы он, отразив его, показать...
1: Я считаю, что нет. Даже все решают деньги.
0: Остановимся на том, кто работал над этим изданием.
1: Давайте. Ну, во-первых, я хотел бы выразить благодарность тому человеку, который, как говорится, дал повод для этой книги, это Харламов Виктор Алексеевич. С его подачи он первый пришел и сказал, что в музее Горького есть неизведанные фотографии. Кстати, в начале, в самом вступительном слове, мы там говорим, что вот те фотографии, которые отмечены вот этим значком, специально придумали такой знак, это редкие фотографии. То есть каждый читатель или смотритель может
0: определить,
1: какая фотография здесь редкая.
0: Да, благодаря вот этому изданию введена в оборот.
1: Да. Ну, дальше мне хотелось бы поблагодарить и вообще весь архивный комитет в лице руководителя комитета Будалова Бориса Моисеевича и директора архива аудиовизуальной документации Захарова Олега Геннадьевича за помощь, за участие. Коллектив, который делал здесь основную часть книги, это, значит, Михаил Иосифович Харповицкий, который...
0: Вечный ваш помощник такого рода.
1: Фотограф. Интересно. Он у нас отвечал за фотографии. То есть не только мы брали фотографии самого Дмитриева, но я вам рассказывал этот процесс, какой он тяжелый и длительный. Второе, он ходил, снимал в музеях кресло Дмитриева, которое стоит в музее Горького, еще там некоторые атрибутика и так далее. Все это надо было снимать. Ну и редакторы Полина Аксенова, молодая девушка, которая пришла к нам со школьной скамьи, но очень быстро адаптировалась к нашей работе и проделала громадную работу. Ну и, безусловно, я должен отметить колоссальное участие дизайнера этой книги. Мы с ним делаем уже, это был второй альбом, первый альбом был «Жизнь и быт нижегородцев». Замечательный в стилевом оформлении альбом. И здесь колоссальную роль сыграл дизайнер этой книги Михаил Крапивин. Мы с ним уже сейчас сделали 3 издания. Вот в этом году было 2 проекта у него, и они на высшем уровне сделаны. Потому что он делает колоссальную работу, потому что мы ему даем фотографии, а весь дизайн можно сделать по-разному. У него свой какой-то стиль был в этих изданиях. Ну и дальше мы с ним тоже сотрудничать собираемся во многих проектах.
0: Есть ли что-то, что не вошло в эту книгу по концептуальным причинам? Или нехватки материала какого-то к какому-то разделу? Или вы все-таки максимально все, что нового получили, ввели в оборот?
1: На данный момент Я думаю, все основное, да.
0: Включено в эту книгу. Как бы вы охарактеризовали это издание в целом? Что получилось? Как вы его оцениваете?
1: Понимаете, у меня редко бывает такое ощущение, что вот все, что мы сделали, все нравится. Мне всегда что-нибудь не нравится. Вот это надо было сделать, это. Но по этому изданию, мне кажется, ну, я бы поставил, наверное, 4 с плюсом.
0: Я бы поставила, конечно, 5 с плюсом. Настолько все последовательно и в развитии находится, когда ты проживаешь жизнь с этим человеком. И ты понимаешь, что его окружало, что он видел его глазами. Все жанры, в которых он работал, здесь представлены максимально. Все его проекты, о которых мы говорили, люди, эпохи. И опять же, эта книга такая долгоиграющая, с которой можно жить, каждый день ее открывать, удивляться, находить что-то новое.
1: Вот мы все говорим, Максим Дмитриев, Максим Дмитриев. Максим Дмитриев похоронен на Муровском кладбище, в старой его части. К его могиле пробраться непросто. Вот каждый раз, когда я там бываю, у меня одна мысль. Как плохо мы заботимся о тех людях, которым наш город очень многим обязан. Там ни указателей нету, где могила Дмитриева. Там и Карелин недалеко похоронен. Я уже, вот помню, с министром культуры, с прошлым говорил на эту тему. И говорил с охраной культурного наследия. Есть целый ряд могил наших знаменитых нижегородцев, которые заросли. Ну, какие-то энтузиасты приходят на могилу, что-то иногда... Ну, неужели нельзя сделать так, чтобы руководство кладбища, чтобы
0: были
1: под охраной, чтобы там кто-то убирал, чтобы они не зарастали выше головы сорняками. Дмитриев, Дмитриев, ну, бюст, что ли, ему установить? Ну, неужели вот нельзя? Вот я собираюсь об этом с новым министром культуры поговорить, но проблема вообще. Ну, сколько у нас в городе знаменитых таких людей? Уж не так-то много. У нас нет памятника в Стегнево, единственный народный артист Советского Союза.
0: Ну, условно, памятник есть.
1: Какой-то памятник. Ну
0: такая скульптура,
1: ну, в общем,
0: городская.
1: В этом плане меня ситуация вот угнетает прямо. Если кто-то поднял клич, давайте соберем деньги.
0: На памятник
1: Дмитриеву. Это культура. Это конечно, надо организовывать. И Министерство культуры в этом отношении может многое сделать.
0: Я предложила фотографу, создателю книги о Максиме Дмитриеве, Михаилу Храповицкому, подумать, пофантазировать о том, как бы он сфотографировал самого Дмитриева. Ответ сложился из размышлений об этой иллюзорной фотографии и снова об особенностях неповторимости Дмитриева. А еще Михаил Храповицкий поразмышлял о том, как можно сохранить память о великом фотографе.
2: Да, вы знаете, наверное, его снял таким образом. У него есть фотография, где он с двумя своими друзьями полулежит перед ними. И вторая фотография, где он стоит около кресла. Вот я бы, наверное, снял его таким образом. Поставил его сзади кресла. Он левой рукой облокотился бы немного на кресло. Практически он стоял спиной. То есть в полоборота, 3/4 спиной. И повернулся и посмотрел на нас. Да, и посмотрел бы вот на нас. Вот именно так бы я его снял. Воспрошающим таким вот. Знаете, вот так, наверное, я бы стал снимать Дмитриева. Потому что, вы знаете, он похож на всех, да, как говорят о гении. Он такой же, как все, но никто не похож на него. Никто не похож на него. Ни один фотограф в России не снимал так, как снимал Дмитриев. Со мной могут спорить кто угодно. Я могу это доказать предметно на фотографиях. Со мной проводили эксперимент в Архадно, когда положили несколько фотографий и попросили, вот можете мне сказать, допустим, где Карелин, а где Дмитриев? И положили еще неизвестных авторов. Я безошибочно назвал, где по фотографии. Вот у Карелина и Дмитриева есть абсолютно две одинаковые точки съемки. Очень близкие, их часто путают. Я иногда даже удивлен. Но они настолько разные. Карелин – это художественный подход. Это композиция, это точно вымеренное, все прочее, прочее. У Дмитриева художественно-повествовательный, документальный подход. Вот есть такая небольшая разница. Когда он возьмет чуть-чуть побольше, немножечко опустится ракурс, тонкости начинаются. Надо прям конкретно брать фотографию и рассказывать по ней, тогда будет все понятно. Уникальное явление. Сами понимаете, что вот объемы издания, они всегда немножко ограничивают. Я вообще Якфущу предлагал, говорю, давайте сделаем более фундаментальный фолиант, гигантский, может, двух или там трехтомник. И еще в книге вели вот мастерская фотографа, где рассказали немного о его ремесле. Это тоже интересно вот смотреть, потому что об этом никто не знает. Или пытались вот воссоздать его павильон в 3D, так сказать. Тоже вот очень интересный момент. Павел Дмитриева, да я вот думаю, что совершенно такая безумная мысль, да? Но вот я думаю, что в школах нужно ввести урок Максима Дмитриева. Через его фотографии, через его энергичный образ. Недавно занимался с молодым человеком, который собирается поступать на операторский факультет в ГИКа. Представляете, какой должен быть уровень подготовки абитуриента? Когда я задал ему вопрос, а вы знаете, кто такой Дмитриев? Он на меня удивленно посмотрел. Ну, что-то не слышал. Я говорю, Карелина тоже молчит. Как же поступать во ВГИК? Так что было бы очень интересно. По крайней мере, из ничего же что-то не получается и не будет никогда. А это корни.
0: Наверное, это большое счастье, когда сдаешь очередную книгу, и ты ею доволен. Вы довольны? Я, как читатель и, извините за такое слово, потребитель литературы краеведческой, а это издание, конечно же, будет стоять на полке, в том числе, я так думаю, в библиотеках в разделе краеведческой литературы. Я благодарна вам за вот эту работу, за этот труд. Продолжайте в том же духе. Новые проекты ждем. С удовольствием будем говорить о них по нашему радио. Я напоминаю, что этот час, уважаемые радиослушатели, вы провели с Яковом Ильичем Гройсманом, издателем, главным редактором издательства «Деком» и одним из создателей книги «Мастер светописи» Максим Дмитриев. Спасибо огромное за внимание, всего доброго и до встречи на волнах «Радиообраз». До свидания.
1: До свидания.
3: Открытая книга.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствие композитора был поставлен балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». И только через 2 года балетмейстер Леонид Лавровский поставил балет в Советском Союзе. Партию Джульетты танцевала известная балерина Галина Уланова, за что удостоилась Сталинской премии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Нили Балакирев. Вальс номер 6 для фортепиано фа диез минор.

картины далекого детства порой предо мною встают, и вижу опять я знакомый весь в белых кувшинчиках пруд. Вокруг него темная чаща, где сотни звучат голосов, и узкая вьется тропинка к нему между цепких кустов. Тепло волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

какой образ может вобрать в себя самые важные черты нашей страны? Страны, где мы родились, где выросли, где проходит жизнь наша. Возможно ли, увидев одну лишь картину, сразу же почувствовать и понять, что вот она, наша Родина? Самые типичные пейзажи – это пейзажи ничем не примечательные. Это то, что видел в своей жизни каждый, уходящий за горизонт поле, переливающееся всевозможными оттенками зелени, и широкое небо над ним. Сквозь легкие облака пробиваются лучи солнца, освещая пологие холмы, поросшие редким кустарником. Из-за первого холма выглядывают соломенные крыши деревянных домов и длинная жердь колодца журавля на краю деревни. Давно никто не правил покосившийся забор возле крестьянского участка. Кружат над полем черные птицы, и одна ворона присела на деревянный столб ветхого забора. Взгляд задерживается ненадолго на этих досках, которые через год-другой и вовсе упадут на землю, и летит дальше, к горизонту, где белеет сельская церковь. Нет буйства красок, зато есть тонкие, едва уловимые переливы оттенков. Нет резких, поражающих воображение контрастов в этом пейзаже. Есть плавность и гармония линий. Однообразным кажется этот пейзаж неопытному глазу и непытливому уму, но он учит вглядываться, присматриваться, угадывать и разгадывать великую тайну скромной природы средней полосы России. Вот она, наша Родина. Бескрайние поля, неяркие цветочки, покосившиеся домики, фигура пахаря с плугом и разносящийся над всем этим колокольный

0: Услышав словосочетание «художник Васнецов», большинство вспомнит картины «Богатыри», «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке», «Витязь на распутье» и имя их автора – Виктора Васнецова. Однако фамилия Васнецовых известна в русском изобразительном искусстве не только благодаря ему. Выдающийся русский художник Аполлинарий Васнецов всегда находился будто бы в тени своего старшего брата Виктора, с чьими картинами знаком каждый. В живопись Аполлинарий пришел действительно во многом благодаря старшему брату. Но он нашел свой собственный стиль и свои темы, в разработке которых добился подлинного мастерства. Федор Шаляпин, великий русский певец, так сказал о братьях Васнецовых.
1: Поразительно, каких людей рождают на сухом песке еловые леса Вятки. Выходят из вятских лесов и появляются на удивление изнеженных столиц люди, как бы из самой этой древней скифской почвы выделанные, массивные духом, крепкие телом богатыри. Именно такими были братья Васнецовы.
0: Настоящей страстью Аполлинария Васнецова была природа России. Он с трепетом и восхищением относился к спокойным пейзажам средней полосы, величественным видам Урала, суровой красоте Сибири, бескрайним степям Казахстана и чарующим краскам Крыма. Младший Васнецов остро чувствовал волнующую загадку в каждом природном явлении. В своих работах он стремился донести до зрителя мысль о величии нашей земли, о силе и многообразии природы. Первые работы Аполлинария Васнецова отличались лирическими мотивами. Он умел передать поэтичность момента, состояние особой тишины, в которую хочется вслушиваться. Художественные приемы, которые Аполлинарий использовал для передачи своего замысла, были характерны для работ мастеров русского пейзажа второй половины XIX века – Алексея Саврасова, Федора Васильева, Исаака Левитана. Художник как бы приглашает зрителя в пространство картины, заставляя погрузиться в то состояние природы, которое запечатлено на холсте. Второй темой работы Аполлинария Васнецова стало изображение древней Москвы. С начала XX века художник обращается к идее художественного воспроизведения исторического прошлого этого города, стремясь досконально воссоздать облик и нравы средневековой Москвы. Художник обращается к истории города, начиная с XII века, возведения деревянных стен и последовательно отображая важнейшие моменты в развитии будущей столицы. Александр Бенуа говорил о нем.
2: Мне нравились его довольно наивные и все же убедительные затеи возрождения прошлого, обожаемой им Москвы и его попытки представить грандиозность и ширь сибирской природы. Познакомившись с ним поближе, я поверил в абсолютную чистоту его души, а также в тождество его духовной природы и его искусства.
0: Младший Васнецов так и не получил систематического художественного образования. Однако ему посчастливилось общаться с самыми прославленными художниками того времени – Василием Поленовым, Ильей Репиным и другими. В 1900 году Аполлинарий Васнецов становится академиком Петербургской академии художеств. Начиная со следующего года, на протяжении почти 20 лет он руководит классом пейзажной живописи в Московском училище живописи «Ваяние и зодчество». После революции Аполлинарий Васнецов возглавлял комиссию по изучению Старой Москвы и руководил археологическими изысканиями при проведении земляных работ в центре города. Он стал единственным художником, кто в 1931 году публично высказался против уничтожения храма Христа Спасителя в Москве. Пейзажи Аполлинария Васнецова отличает тонкая передача своеобразия местности, общего ощущения природы того или иного края. На открытом воздухе художник создавал наброски и этюды, но при работе над картиной изменял масштаб и соотношение размеров элементов, усиливал светотеневые контрасты, чтобы добиться ощущения величия и монументальности природных форм. Живописец преобразовывал этюдный материал для создания на полотне целостного, выразительного образа. Художник Михаил Нестеров одним из первых оценил своеобразие живописи своего друга. Слова Нестерова в адресованном Аполлинарию письме оказались пророческими.
3: «Ведь талант ваш и есть талант оригинальный. Он развивается медленно, но покойно, без затраты здоровья или с гораздо меньшей его затратой против других. Мне думается, что в то время, как другие из ваших сверстников будут еще калеками, узнают на деле так называемую собачью старость, вы бодрый и покойный, без особого труда придете к высшей точке развития вашего исключительного пейзажного дарования».
0: После удачных лирических пейзажей Аполлинарий Васнецов переходит к созданию масштабных, по своему замыслу, полотен. Эти эпические ноты впервые проявились в картине «Родина», написанной в 1886 году. Работа оказала большое влияние на творчество другого выдающегося художника-передвижника Николая Дубовского, который спустя 20 лет создал свою картину с тем же названием. Васнецов изображает типичный среднерусский пейзаж, объединяя в этом простом и лаконичном пейзаже мысли и о бедности, и о значительности жизни русских крестьян на этих бескрайних просторах. Чтобы избежать однообразия при изображении уходящих за горизонт невысоких холмов, художник выделяет среднюю часть полотна ярким лучом солнца, выглянувшего из-за туч. Благодаря высвечиванию среднего плана картина играет многообразием оттенков и приобретает объем. Родная природа – главная героиня картины, и зритель ощущает

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.

1832 году родной наш брат Михаил Васильевич Ладыженский был послан в Китай для сопровождения духовной миссии. Дорога его лежала через Нижний Новгород, где наша родная бабушка была игуменьей в Крестовоздвиженском девичьем монастыре. Желая посетить свою престарелую бабушку, чтимую всеми знающими ее и даже отцом Серафимом, и повидаться с нами, своими сестрами, жившими тогда в Пензе и еще в миру, наш брат вызвал нас в Нижний Новгород. Сам он прибыл туда на Страстной неделе Великого Поста, в самую Распутицу, и должен был дожидаться здесь лучшего пути, тем более что от дурной дороги занемог. В последнюю турецкую кампанию он был ранен в левую руку, и теперь боль в руке возобновилась и заставила его лечиться и брать ванны. Мы же, четыре сестры, питая горячую веру к молитвам преподобного отца Серафима, воспользовались этой невольной остановкой у брата и начали убеждать его съездить с нами в Саровскую обитель, чтобы удостоиться видеть и получить благословение отца Серафима на такой долгий и опасный путь. После многих уговоров он, наконец, согласился. Но не потому, что верил в святость жизни и прозорливость отца Серафима, которого хотя и уважал, но далеко не разделял к нему наших чувств, а единственно для нашего успокоения, по любви к нам, так как мы твердили ему беспрестанно, что только тогда будем спокойны, когда он посетит с благоговением чтимого нами старца. Накануне отъезда мы спорили с братом о святых иконах. Мы называли многие иконы чудотворными, а брат говорил, что различать иконы и называть некоторые из них чудотворными — суеверие, и что все иконы одинаковы. Мы поехали в Саров с таким расчетом, чтобы пробыть там воскресный или какой-нибудь праздничный день. Нам хотелось, чтобы брат увидел отца Серафима первый раз в церкви, когда он будет приобщаться святых тайн. По приезде все мы отправились к ранней обедне, за которой обыкновенно приобщался отец Серафим. И когда она кончилась, брат наш вошел в алтарь, чтобы принять там благословение от отца Серафима и передать ему несколько слов от нашей бабушки, игуменьи, и от преосвященного Афанасия, который управлял тогда Нижегородскую епархией, а впоследствии был переведен в Тобольск, где и скончался. Мы же возвратились в занимаемую нами гостиную келью. Брат вскоре возвратился, и мы заметили в нем большое изменение. Первым словом его было сознание, что отец Серафим сотворил над ним чудо. Пока я передавал отцу Серафиму то, что поручили мне передать бабушка и Преосвященный, он взял меня за больную мою руку и так крепко сжал, что я только от стыда не вскрикнул. Но теперь не ощущаю в руке решительно никакой боли. После трапезы мы все пошли в лес к пустыне отца Серафима. Увидев его издали, сидящего против своего источника, предложили брату идти к нему одному, а сами остались вдали смотреть на них. Отец Серафим благословил брата и, посадив подле себя, разговаривал с ним с полчаса времени. Наконец, отец Серафим, подняв голову, сделал нам знак рукой, чтобы мы приблизились. Пока мы подходили, он уже встал со своего места, и мы нашли его с заступом в руках, копающего свои грядки. Он был в белом балахончике и повязан тряпичкой, а плечи его были покрыты куском кожи. Мы получили его благословение, и когда брат подошел к нему также, он сказал ему: «Подожди, батюшка, я сейчас выйду к тебе». С этим словом он пошел в пустынную свою келью и тотчас же вынес оттуда половину просфоры и, подавая ее брату, сказал ему с любовью: «На тебе от моей души». И потом прибавил, как бы с грустью: «Мы с тобой более не увидимся». Тронутый брат отвечал ему: «Нет, батюшка, я еще завтра приду к вам, благословите». Но отец Серафим повторил: «Мы с тобою более не увидимся». Брат возразил еще: «Батюшка, я и на возвратном пути заеду к вам». Но отец Серафим в третий раз повторил: «Нет, мы с тобою больше не увидимся». Простившись с отцом Серафимом, мы отправились в монастырь. Сестры шли впереди, а я, грешная Екатерина, с братом немного позади их. Замечая в брате большую перемену, я спросила его о причине, и он отвечал мне так:
Теперь я совершенно убежден в святости и прозорливости этого дивного мужа. Все, что вы не говорили о нем, истинно, и вы ничего не преувеличили. Прежде же он обыкновенно отзывался о нем так: «Я верю, что он хорошей жизни, но вы слишком все преувеличиваете». Я попросила брата рассказать мне все подробнее, и он рассказал следующее. Когда я подошел к нему под благословение и объяснил, что отправляюсь в Китай, и потому нарочно заехал в Саров, чтобы принять от него благословение и попросить его святых молитв на такой дальний путь, отец Серафим благословил меня и, посадив подле себя, сказал: «Что, батюшка, мое грешное благословение? Проси помощи у Царицы Небесной. Вот в теплом соборе у нас икона живоносного источника. Отслужи ей молебен, ведь она чудотворная, она тебе поможет». И потом с улыбкой продолжал: «Читал ли ты, батюшка, житие Иоанникия Великого? Я советую прочесть. Это был военный, весьма добрый и хороший человек. И сначала не то, что он не был христианин, он веровал в Господа, но в иконах-то заблуждал, так же, как и ты». И при этих словах он показал на меня рукой. Я был поражен этими словами. Отец же Серафим продолжал после того милостиво беседовать со мною и давать мне наставления, особенно чтобы я сам был милосерд, если хочу, чтобы Господь Бог был ко мне милосерд. В заключение он предсказал, что я исполню возложенное на меня поручение и возвращусь благополучно. Из пустыни мы прошли прямо в теплый собор, потому что брат мой, воспламененный верою и любовью к отцу Серафиму, пожелал немедленно исполнить его совет и отслужить молебен Царице Небесной. После молебна он выпросил у знакомого нам иеромонаха Анастасия Читиеменеи, отыскал там житие Иоанникия Великого и нашел, что действительно Иоанникий был военный, добрый и сострадательный, что он веровал в Господа, но заблуждался насчет икон, и, наконец, что он нашел старца-затворника, подобного отцу Серафиму, который вывел его из заблуждения. Таким образом, брат наш выехал из Сарова с полной верою и любовью к отцу Серафиму. Он бросил все свои лекарства, потому что уже не нуждался в них более. Он чувствовал себя исцеленным и душою, и телом, и с дороги писал нам, что никогда не чувствовал себя столь здоровым. Исполнив в точности по благости Божией и за молитвы праведника поручение, данное ему августейшим монархом, он возвратился в Отечество и хотел на возвратном пути еще раз посетить отца Серафима. Но мы уведомили его, что уже не стало дивного угодника Божия. И таким образом исполнилось его пророчество, которое он говорил брату при прощании: «Мы с тобой больше не увидимся». Считаем не лишним поместить здесь еще одно обстоятельство, случившееся с нашим братом и доказывающее благодатный дар прозорливости в отце Серафиме. Уезжая из Сарова, брат наш поручил вышеупомянутому иеромонаху Анастасию доставить отцу Серафиму от его усердия одну неважную вещь. Отец Серафим, принявший ее, изволил сказать о брате, что он опять здесь будет, но не один. «Я», — говорил он, — «приказал ему не оставлять жены». «Отец Анастасий передал это известие мне», — говорит Екатерина Васильевна, «когда я приехала в Саров через несколько месяцев после отъезда брата. И я нисколько не сомневалась в истине слов праведника, хотя брат и ничего не говорил нам о намерении своем вступить в брак». Возвратившись домой, я написала о слышанном брату, и он отвечал нам так: «Дивный Серафим не ошибся и в этом случае. Он проник в тайну души моей. Я избрал себе по сердцу и положил твердое намерение жениться на избранной мною». Екатерина Васильевна рассказывает еще следующий случай об отце Серафиме. «В один из приездов наших в Саровскую обитель сестра моя пожертвовала на образ Успения Божьей Матери свои бриллиантовые серьги. Чтобы скрыть это дело, она вручила их в моем присутствии знакомому нам иеромонаху Дамаскину с просьбой передать их настоятелю и никому не сказывать ничего. Это происходило у крыльца кельи отца Серафима.
Едва мы вошли вслед за тем к старцу в сени, как он встретил сестру мою, сделавшую пожертвование, с самым радостным видом и с сими словами: «Божья Матерь вознаградит тебя за твою жертву и здесь, и в будущем». Так как мы остались после наших родителей совершенными по всему сиротами и слишком скорбели о том, то старец, между прочим, спасительными наставлениями всегда говаривал нам, что он утешит нас, что он будет за нас молиться. И действительно, мы считаем себя теперь вполне утешенными, потому что Господь Бог и Царица Небесная за молитвы отца Серафима сподобили нас, двух сестер, Екатерину и Анну, поступить в число сестер Дивеевской общины и принести хоть малейшую лепту нашего усердия в пользу этой святой обители.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
2: Под сенью святого Серафима. Храм Серафима Саровского в монастыре Новое Дивеево.
3: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, — «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога соборы.ру, в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. В честь знаменитой Серафима Дивеевской русской обители в Америке в середине прошлого века был создан Успенский женский монастырь Новодивеево. Новодивеево – это одно из чудес по молитвам преподобного Серафима Саровского. Это кусочек Святой Руси, который был перенесен и утвердился на североамериканском континенте. Всего в получасе езды от каменных скал Манхэттена вырос духовный оазис тихой молитвы и иноческого труда. Он стал примером жертвенного служения основателей обители, привлекшим и объединившим множество русских эмигрантов. В 2023 году в Новодивееве отметили 70-летний юбилей того знаменательного события, когда в 1953 году митрополитом Анастасием Грибановским в сослужении другими иерархами Русской Православной Церкви за рубежом был заложен новый храм во имя преподобного Серафима Саровского. И вот уже четвертое поколение русских, живущих в США, идут и едут поклониться его святыням. Главным архитектором выступил протодиакон Корнилий Чигринов, маляр по специальности. Расписывал храм полунищий русский эмигрант, художник Николай Александрович Попков, за крышу над головой и чашку супа. По его же чертежам сооружены иконостас и паникадило. Несмотря на простоту и скромность архитектурных решений, иконостас и стены храма украшены радостной живописью, и поэтому здесь сохраняется светлая и душевная атмосфера. В качестве святыни, кроме частицы мощей преподобного Серафима Саровского, здесь хранится единственный прижизненный портрет святого старца, изображающий его во весь рост, писанный на холсте маслом. Портрет этот был чудом спасен сначала от богоборческой власти в России. Затем, когда по окончании Второй мировой войны поток русских людей хлынул в Америку, с ними прибыла и эта святыня из Серафима Дивеевского монастыря. Кажется, время не коснулось лика преподобного. На бледном, изможденном лице, обрамленном полуседыми волосами и бородой, ярко сияют изумительно переданные иконописцам голубые глаза старца. Также в храме хранится икона Владимирской Божией Матери из Оптиной пустыни и крест из Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Среди святынь монастыря Новодивеево два образа Спасителя, принадлежавшие Николаю II. Они находились с царской семьей в Тобольске и Екатеринбурге во время ссылки, а также большое собрание икон из дореволюционной России. В 2018 году рядом с храмом был открыт памятник преподобному Серафиму Саровскому. Памятник святому был привезен и установлен по инициативе и силами Русского центра в Нью-Йорке и общества «Северный крест». Освящение монумента было приурочено к очередной годовщине подписания акта о каноническом общении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. Памятник изображает преподобного сидящим и молящимся. Это событие стало знаковым для обители. При жизни Серафим Саровский, обращаясь к православным, говорил: «Когда на сердце тревога, приходите и после моей смерти ко мне на могилку, побеседуйте со мной. И сейчас можно прийти сюда, посидеть в тишине и помолиться, попросить о помощи, будто пред живым святым старцем». На территории Новодевеевского монастыря находится крупнейшее русское православное кладбище за рубежом. Там похоронены лучшие представители русской эмиграции. Великие князья Георгий Константинович и Вера Константиновна, Голицыны, Трубецкие, Радзянко, Толстые, Милославские и многие другие эмигранты, поэты, писатели, ученые и артисты.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Высокие слова.
1: Татьяна Антипова родилась в городе Горьком, окончила механико-математический факультет Горьковского государственного университета. Татьяна – автор поэтических сборников «Такая разная любовь», «От Рождества до Рождества», «Когда звучит псалтырь». Стихи Татьяны Антиповой публиковались в литературно-художественном журнале «Вертикаль. 21 век», в альманахе современной русской поэзии и прозы «Арина», в православном журнале «Голгофа», в газете «Ведомости Нижегородской митрополии». Главная тема поэтического творчества Татьяны Антиповой – осмысление бытия и отношений человека с Богом. В 2015 году Татьяна стала лауреатом литературного конкурса «Нижегородская лампада» в номинации «Поэзия».
2: Лето, август, близок пост успенский, спаса, освящение плодов, время жаркой жизни деревенской и пора уборочных трудов, прикоснуться к дорогим святыням, как уже бывало много раз, поклониться старцу Серафиму. Русь, его обитель, собралась. Столпник и отшельник, и молчальник, Богу посвятивший сердце глаз, преподобный отче Серафиме, вымоли прощение для нас, маловерных, немощных и грешных. В суете и многоцветии дней, преподобный отче Серафиме, не оставь нас милостью своей. Даруй ясность мысли и прозрение, чтобы осознавали, где враги. Преподобный отче Серафиме, нам своей молитвой помоги. У престола Матери Пречистой за родную Русь замолви речь, чтобы свет очей ее лучистых нам помог страну свою сберечь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Людвиг ван Бетховен. Соната для фортепиано номер 21. За роялем Владимир Горовец, великий и легендарный пианист. Он уехал из нашей страны на заре своего признания и славы. Стал одним из самых уважаемых, любимых публикой и критиками европейских виртуозов. А в историю музыкальной культуры он вошел как непревзойденный до сих пор американский пианист. Его называли уникальным явлением, исполнителем, обладавшим феноменальным интерпретаторским даром. Отмечали, что он пронес почти через весь 20 век традицию артиста-творца, романтика, поэта, заложенную еще в веке 19-м Ференцем Листом и Артуром Рубинштейном, продолженную такими пианистами, как Сергей Рахманинов. Когда впервые в конце 20-х годов он отправился на гастроли по Соединенным Штатам, потрясенные критики назвали Горовица «степным смерчем», сверхчеловеческим сочетанием Розенталя, Бузони, Рахманинова и Гофмана. В мае 1934 года на концерте Горовица побывал Сергей Прокофьев. После он записал в своем дневнике: «Концерт Горовица. Какой изумительный пианист! С усыханием Рахманинова, пожалуй, первый. Сколько градаций нежности! Особенно, когда играет Листа». Горовец выступал со всеми ведущими дирижерами мира, за исключением дирижеров из Советского Союза. В начале 1930-х годов он познакомился с Артуро Тосканини, ведущим дирижером «Ла Скала», «Метрополитен Опера», главным дирижером Нью-Йоркского филармонического оркестра. Публика высоко ценила совместные выступления короля пианистов и короля дирижеров. Они, безусловно, сами весьма дорожили своими отношениями. Неудивительно, что Тосканини познакомил Горовица со своей дочерью Вандой. Молодые люди поженились, вскоре у них появилась дочь, которую назвали в честь матери Владимира Горовица – Соней. Сергей Прокофьев. Соната для фортепиано номер 7, си бемоль мажор.

Вплоть до середины 30-х Горовиц значительную часть своего времени проводил в поездках по Европе и Америке, давая до 100 концертов за сезон. Напряженность гастрольного графика была наивысшая, из года в год накапливалась усталость. По мнению многих критиков, да и по ощущениям самого Владимира Горовица, его искусство теряло присущую ему убедительность и непосредственность. «Я играл некоторые вещи так часто, что не мог их слышать даже тогда, когда мои пальцы их исполняли», — рассказывал он позднее. К этому прибавились проблемы со здоровьем. В результате он на 3 года прекратил концертную деятельность. «Мне надо было о многом подумать. Нельзя идти по жизни, играя октавы». Позднее, в 1940-м, он так говорил о периоде своего затворничества. «По-моему, я именно тогда начал отдыхать и, как ни парадоксально, заниматься музыкой. Как мне кажется, я творчески вырос. Во всяком случае, в музыке я находил теперь то, чего не замечал раньше. Искусство пианиста становилось иным, более серьезным, более углубленным. Наряду с произведениями Рахманинова, Листа и, конечно, Шопена, издавна составлявшими основу его репертуара, на концертах стали звучать сочинения Шумана. Художник, который вынужден постоянно стоять лицом к лицу с публикой, становится опустошенным, даже не осознавая этого. Он постоянно отдает, ничего не получая взамен. «Годы отказа от публичной деятельности помогли мне найти себя и свои собственные, настоящие идеалы», – писал Владимир Горовиц. И даже в годы этого вынужденного, но добровольного молчания слава Горовица не утихала. Но справедливости ради надо сказать, что при всей этой колоссальной славе его интерпретации получали не только восторженные, но и вполне критические оценки. Довольно часто музыканта называли «крысоловым» или «фокусником». Даже говорили о том, что на самом деле к музыке он безразличен. Одно из самых известных и характерных в этой связи высказываний принадлежит американскому композитору Томпсону. Тот, кто раньше никогда не слышал исполнявшихся им Горовицем произведений, легко мог бы заключить, что Бах был музыкантом типа Леопольда Стаковского, Брамс – своего рода легкомысленным, работающим в ночном клубе Гершвином, а Шопен – цыганским скрипачом. Фредерик Шопен. Скерцо номер 4. Ми мажор.

В 40-е годы и в начале 50-х творческая деятельность Горовица была столь же интенсивна, как и прежде. Правда, он гастролировал только на территории США. И что бы там ни говорили, по-прежнему музыке он отдавал всего себя. Обратимся к воспоминаниям секретаря-пианиста. Исполнительство было для него болезненным и требовало огромных усилий. И хватало лишь на то, чтобы выдерживать переезды и играть. В течение 5 месяцев гастролей он не делал в свободное время абсолютно ничего. Не играл в карты, не читал, не занимался на рояле. Он действительно был пианистом уникальным и, выучив летом программу, даже не брал с собой ноты. Но с годами снова нарастало чувство разочарования в своем искусстве, возможности донести до публики сокровенную суть музыки. Они слушали всегда лишь то, насколько быстро я играю октавы, но не слышали музыки. Это им было скучно. Я играл 2 часа, а им запоминались лишь последние 3 минуты из всего концерта. Я чувствовал неудовлетворенность тем, что я делал, и тем, что я считал необходимым, дабы выполнить свое предназначение как музыканта. Горовиц сравнивал себя с гладиатором в Римском Колизее. Боже мой, публика сидела прямо на сцене, а я собирался играть на бис шопеновский полонез. Большое нарастание, у меня не было больше сил, и я чувствовал, что сердце мое вот-вот разорвется, желудок сдавили спазмы, напряжение было ужасным, и мне действительно казалось, что я упаду замертво, прежде чем закончу. Когда я сыграл последний аккорд, загремели обычные овации, и я услышал, как какой-то мужчина в публике сказал своей жене: «Бог мой, ты слышала когда-нибудь что-то подобное? Это ерунда», — промолвила она в ответ. «Послушай-ка, что он еще сыграет, он ведь только начал». Я надрывался изо всех сил, а она говорит: «Пустяки, погоди, он может еще, еще». Все, я больше не мог. В феврале 1953 года, сыграв торжественный концерт по случаю 25-летия своего дебюта в Карнеги-холл, Горовиц снова оставил сцену. Йозеф Гайден. Соната «Ми бемоль мажор». Исполняет Владимир Горовиц.

Владимир Горовец около года не выходил из дома и не прикасался к инструменту. Однако надо было готовить к выпуску пластинку с записью юбилейного концерта, и он опять начал погружаться в музыку. Он изучал творчество Скарлатти и Клементи, с увлечением слушал старые записи мастеров итальянского бельканто. В итоге снова сел за рояль. Дома, в специально оборудованной студии, Горовец записал много произведений, в том числе программы из музыки Клементи, Скрябина, Скарлатти. И каждая выпущенная им пластинка тут же становилась событием мировой музыкальной культуры. Пианист снова появился на сцене Карнеги-Холл в мае 65-го. Нью-йоркская публика пребывала в радостном возбуждении. Накануне люди всю ночь стояли в ожидании билетов на концерт. И тот памятный вечер показал, что искусство артиста продолжало развиваться. Время не остановилось для Горовица за те 12 лет, что прошли со дня его последнего публичного выступления, писал нью-йоркский критик. Ослепительный блеск его техники, неправдоподобная сила и интенсивность исполнения, фантазия и красочная палитра – все это сохранилось нетронутым. Но вместе с тем в его игре появилось, так сказать, новое измерение. Оно может быть названо музыкальной зрелостью. Последующие 4 года были наполнены частыми сольными выступлениями. А затем история повторилась. Наступила 5-летняя пауза. Правда, во время этой паузы музыкант работал над новыми пластинками. Очередное возвращение пианиста на эстраду, на сцену, состоялось в канун его 75-летия. В последующие годы он давал концерты довольно редко, но все они становились сенсацией, были крайне популярны. Их записывали на пластинки, на видеокассеты. В начале 80-х Владимир Горовец впервые после более чем 30-летнего перерыва появился в старом свете. Он играл в Лондоне. Затем состоялась серия концертов в Японии. И, наконец, в 1986 году, после 60-летнего отсутствия на родине, он дал концерты в Москве и Ленинграде.

0: пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября радио «Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Ежегодно 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре проходят торжества в честь преподобного Серафима Саровского. В этот день, в 1903 году, в присутствии императорской семьи церковь причислила Саровского чудотворца Серафима к лику святых. Сбылось пророчество преподобного о том, что среди лет запоют Пасху. Незадолго до прославления святого была найдена и напечатана беседа преподобного Серафима о цели христианской жизни. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней содержится изъяснение многих важнейших мест Священного Писания. Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские учил преподобный. Сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской – есть стяжание Духа Святаго Божия. Однажды, находясь в Духе Божием, преподобный видел всю русскую землю, и она была наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу. Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божьей Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла. Еще в начале своего пути он услышал, как Матерь Божия, указывая на него, лежащего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову: «Сей от рода нашего». С великой силой звучит напоминание святого. Господь ищет сердце, преисполненного любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и являться в полноте Своей пренебесной славы. Дивеевская обитель – любимое детище и последнее пристанище святого Серафима Саровского. Место поклонения его мощам – монастырь, в котором завещал похоронить себя сам преподобный. Тысячи паломников со всей страны стекаются в Дивеево на торжества, и у каждого из них свой путь к преподобному. Предлагаю вашему вниманию свое стихотворение «Паломничество к преподобному Серафиму». Читает заслуженный артист России Владимир Ганин.
2: Голуби с кровли взлетали, крыльев растаял звон. Из заповедной дали я к Серафиму пришел. Кроток твой лик утомленный, светел и радостен взгляд, сердцем горе устремленный, жаром молитвы объят. Снова приветствуешь радость, снова немею от слез. Это незлобливый старец в дар покаяние принес. Добрый и чуткий к любому, даже к лесному зверью, он говорил по-простому заповедь сердца свою. Только стяжи, дух мирен, в чистом источнике слез. Сам же он с Божьей силой подвиг великий понес. Это саровская тайна, скрыта в сиянии очей. Старец молился на камне тысячу дней и ночей. Только небесная сладость вновь от молитвы устам. Вот она, радости радость, заступница теплая нам. Боже, будь милостив грешному, как Серафим я молю, и по канавке заснеженной вслед за пречистой иду. Радуйся, Киев и Верия, радуйся, дивный Афон, благословенно Дивеево, здесь Богородицын дом. Слезы твоих блаженных святых утаились земле, и благодатью щедрой к славе взошли они. Ты помоги Серафиме, ты помолись обо мне. Дай светозарные крылья темной, бескрылой душе, пламенную молитву страннику в сердце вложи и на житейскую битву крепко благослови.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
2: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
3: Михаил Лермонтов. Молитва. В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнений далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
1: Под сенью святого Серафима. Монастырь святого Серафима Саровского в Греции.
2: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, — «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога «Соборы.ру», в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. Единственный в Греции монастырь святого Серафима Саровского и святого Августина – это уникальный пример современной монашеской обители, которая за годы своего существования успела стать легендарной. Он расположен на полуострове Пелопоннес на высоте 400 метров над уровнем моря. История монастыря ведет свое начало с 1991 года, когда митрополит Фокицкий Афиногор благословил отца Нектария устроить обители для своих духовных чад, имевших намерение жить монашеской жизнью. Территория монастыря поистине огромная. Это целый комплекс, в который входят мужской монастырь Серафима Саровского и святого Августина, женский монастырь святого Нектария с катакомбами и летний лагерь для детей со всего мира. Здесь построена самая большая колокольня в мире, которая вмещает 62 колокола и 400 бил. Напомним, била – это деревянный, иногда металлический, гораздо реже каменный, брус или пластина, по которой ударяют молотком или колотушкой, своеобразная замена колоколу. Электронные колокола исполняют различные мелодии церковных тропарей. Главная церковь монастыря – это базилика в византийском стиле, как на Святой горе Афон. Монахи высадили и прекрасную рощу – ограда Богородицы, в глубине которой стоит церковь Божией Матери с мраморной купелью в форме креста, в которой совершается крещение. За рощей расположилась детская площадка, предназначенная для детей, которые приезжают летом отдохнуть вместе с родителями, и их любезно принимают монахи в доме для гостей. На территории монастыря расположен зоологический уголок, где живут верблюды, олени, павлины, лебеди, утки, ослики и другие животные. Украшают территорию барельефные фрагменты жития святого Серафима Саровского. Тут же вы найдете и гробницу Христову, созданную по подобию гробницы в Иерусалиме. Заботятся монахи и о ферме, где живут птицы, ослики, овцы, олени, лошади, верблюды, страусы и даже дикие кабаны. Монахи и монахини производят из всего, что посадили и собрали с Божьей помощью, исключительно вкусные макароны, сыры, варенья, тимьяновый и еловый мед, оливковое масло, красное и белое вино и сладкое красное вино, которое используют во время богослужений. А еще целебные чаи, мази и косметику. Видя все это, паломники часто называют обитель земным раем. В монастыре хранится большое количество ценных реликвий, таких как частица креста Господня, мощи святого Августина, а также святой Анны Матери Богородицы, великомученицы Варвары, Иоанна Предтечи, святого Николая и многих других православных святых. И не случайно преподобный Серафим Саровский стал первым русским святым, мощи которого прибыли для поклонения в Грецию в 2008 году. Делегация, состоящая из духовенства Нижегородской епархии, во главе с митрополитом Георгием сопровождала ковчег с частицей мощей, который находился в Греции с 3 октября 2008 года. Как сказал владыка Георгий, преподобного Серафима почитают во многих странах мира. Он близок многим людям по духу и по сердцу. Многим близок его образ святости и доброты. И не случайно греки попросили у нас мощи именно этого святого, как колпаком Несколько веков защищает он своей благодатью Нижегородскую землю от многих невзгод. Элладская церковь надеется, что присутствие Серафима Саровского в их стране даст Греции такую же защиту и помощь, какую обещал он нижегородцам. Что бы ни случилось с Россией, Нижний Новгород всегда будет под моей защитой. Это событие очень сильно отразилось на церковной жизни Греции. Обитель имеет великую благодать. Там вершится множество чудес исцеления и в наше время. Многие паломники приезжают со всех концов Греции, а также из России, Америки и Европы, чтобы поклониться мощам святого Серафима Саровского, святого Августина и его матери, святой Моники, а также святым мощам наших великих православных святых, таких как частица десницы святого Иоанна Предтечи, крестившего Господа нашего, святого Николая, святой Варвары, святого Ефрема, святой Анны, матери Богородицы, святого Георгия, святого Димитрия, святого Иоанна Златоуста и множество других святых мощей, которые хранятся в соборе монастыря.
0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Рабы неключимые. День за днем. Дневник православного священника. 1 августа. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. Никто не удивляется, когда служащие, например, на войне, исполняют свой долг с истинным самоотвержением, забывая себя, чтобы строго следовать приказанию начальства. Все это находят совершенно естественным, и за одно исполнение долга никто из них не ожидает награды. Мы же слишком склонны приписывать себе некоторую долю достоинства в том, что нам иногда удается исполнить, забывая, что мы лишь рабы нашего божественного учителя, получившие от него все и не стоящие ничего, что мы сами по себе ничего не можем достигнуть и получаем силу и возможность действовать только от него. Не будем же никогда забывать нашего полного ничтожества, сознавая, насколько все наши дела ничего не стоят сравнительно с тем, что мы получаем ежедневно от Господа. Кто же из нас вправе сказать искренно, что он исполнил все, что ему приказано? Но даже если бы это было так, будем всегда помнить, что мы лишь рабы, сделавшие то, что должны были сделать».

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио